0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Я хороший пастух. Ведь хороший пастух отдает свою жизнь за овец. А наемник, он не пастух, овцы ему чужие. Видя, что волк приближается к стаду, он бросает овец и бежит, а волк их хватает, и они разбегаются. Потому что он наемник, он не печется об овцах. Я хороший пастух, я моих знаю, и меня мои знают. И как меня знает отец, так и я знаю отца. Я отдаю свою жизнь за овец. Есть у меня и другие овцы, они не из этой овчарни. Я должен и их привести. И они будут слушать мой голос, и будет тогда одно стадо, и будет один пастух. Потому меня любит отец, что я жизнь свою отдаю, чтобы снова ее получить. Никто моей жизни не отнимает, я ее отдаю добровольно. В моей власти ее отдать, в моей власти ее получить обратно. Ведь так повелел мне отец».

Если вы думаете, что отпуск снимает усталость, то вы правы лишь наполовину. Мы не можем не взять с собой в отпуск все наши тревоги и беспокойства. Иисус называет нас с вами измученными тяжкой ношей. На поверхности это где взять пропитание или куда вложить деньги, чтобы не сгорели, а в глубине могу ли я иметь спасение, если я такой неисправимый грешник. Но Христос обещает снять эту ношу и дать нам Его бремя, которое оказывается легко, потому что нести его нужно не в одиночку, а вместе с Ним.

Новая музыка на свободном радио. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат свободного радио. Телеграм-чат свободного радио.

0: Есть такое место в Исаии, где Господь говорит: «Если бы ты был послушен, то ты сейчас был бы уже благословен. В общем, ты был бы сейчас на высоте». Я думала всегда, что я все смогу сама. Я самодостаточный такой человек была, и я рассчитывала часто только на себя.
1: Татьяна шла по жизни уверенно и смело, добиваясь поставленных целей, но вместе с тем ей не хватало любви. Девочка росла в благополучной семье, только вот отношения с отцом не очень-то складывались, может быть, из-за того, что он хотел первенца, сына.
0: Отец у меня всегда был на руководящих должностях, волевой, целеустремленный. Но бабушка мне всегда говорила: «Тань, вы с ним как коса на камень». То есть я почему-то, я никогда ему не уступала. Я его, наверное, до 20 лет, ну, наверное, может, лет 7, папой не называла даже. Но у нас вообще общения с ним не было практически. Ну, пусть я не сын, но я все равно вот всегда хотела ему что-то доказать. Мне хотелось, чтобы он мной гордился.
1: Татьяну учили быть сильной и самостоятельной. Когда пришло время поступать в институт, она выбрала наперекор всем неженскую профессию – физика.
0: Это было то место, где мои родители могли мне не помогать. Отличница – это, может быть, диагноз такой на самом деле. То есть я приехала, чтобы учиться. Учиться было сложно, потому что вокруг тебя все пьют и гуляют, но я все равно, и на меня смотрели как бы такими глазами. Ну, я не знаю почему, хоть я была неверующей. То есть я не пила, я ни разу в жизни вот не курила до сих пор. Я всегда была правильной девочкой, скажем так.
1: Как-то летом, проходя практику в детском оздоровительном лагере, Татьяна познакомилась с верующей девушкой, которая и пригласила ее на молодежное общение в церковь.
0: Там просто рассказывали о Боге. Все. После этого я вышла. Ну, я не знаю, это, наверное, Дух Святой коснулся меня. Я ревела, я шла ревела, думаю, как же мне теперь жить? Вот я не знала, я могла жить спокойно. А теперь я узнала, я теперь не могу спокойно жить-то. Я не ощущала себя грешницей. Единственный свой грех, который сразу вот явно прям высветился, это вот сексуальное отношение до брака. Вот я сейчас понимаю, что если мне не хватало отцовской любви, то искала я любви мужчин. Я покаялась, когда вот я шла и плакала. Но к Богу я приходила только в крайних случаях, когда мне очень плохо было. А так я всегда знала, что у меня есть друзья, которые меня поддержат и мне помогут.
2: Ты вообще понимала, что среднего не дано? Либо ты там, в мире, либо ты с Богом.
0: Да, я понимала, что такое грех, но я не могла жить по-другому. У меня не было сил жить по-другому.
2: Но ты же сильная.
0: А вот я не могла противостоять греху. А я читала Библию, я читала и не понимала ее. Для меня это была книга для взрослых, что такое хорошо, что такое плохо. Сейчас думаю, что я все, что написано в Библии, я часто проверяла. Проверяла на своих ошибках.
1: Татьяна не стремилась быть послушной Божьему Слову. Она шла своим путем. Не найдя работу по специальности, устроилась в казино, хотя и говорили, что это место не для верующей девушки. Потом собралась замуж за неверующего парня из того же казино. И опять же Татьяну отговаривали, но она, как всегда, не послушалась. И вот наступил тот крайний случай, когда Татьяна, будучи уже замужем, взмолилась Богу о муже. Он оказался наркоманом.
0: Все неверующие, кстати, мои друзья говорили: «Таня, ты что, срочно разводитесь и бросай все». Все мои верующие говорили: «Таня, а вот теперь не вздумай его оставлять. Я думаю, что я буду молиться, и все будет хорошо».
2: Я поняла, у тебя очень такие высокие мотивы.
0: Жертва,
2: были.
0: Что ли, я себя принесла таким образом. У меня была такая мысль: если ты своей жизнью не можешь помочь человеку, стоит ли она вообще чего-то? Когда мы разговаривали с ним, он сказал: «Знаешь, Тань, мне это нравится, я хочу так жить». Он не хотел бросать, не хотел меняться. Я уже не могла жить. И однажды я в церкви написала такую записку: «Господь, или измени его, или дай ему желание развестись». Но на самом деле я не думала, что он даст ему желание развестись. Я думала, что он может все изменить. И Бог дал ему желание развестись. Я расценивала это как поражение на самом деле. У меня было много претензий к Богу. Я же, в общем-то, правильных вещей хотела. Чтобы мой муж был спасен, чтобы родители были спасены.
1: Татьяна стала чаще ходить в церковь, читать Библию и искать ответы на все свои «почему». Почему не получилось так, как хотела она?
0: И тогда я впервые поняла, что Бог, Он слышит меня, и Он отвечает мне, и я не безразлична Ему на самом деле. И во всем этом у меня изменились отношения с отцом. И он говорил со мной так, я потом маме сказала:

0: Знаешь, говорю, мам, если бы он так со мной разговаривал вообще, то я меньше ошибок бы сделала по жизни. Тогда мне просто резанули вот эти слова, если бы ты был послушен мне. Я просто упала на колени и сказала, прости, Господь, что я была непослушна. Считала себя сильной и что я смогу со всем справиться. Сейчас я доверяю Богу. Он не дает мне указания, как жить, но он заинтересован во мне как любящий отец. И он хочет, чтобы я была счастлива.
1: Счастливая судьба Богом предназначена для каждого. Так будем послушны Господу. Это была программа «Вечность в миниатюре». Я, Ольга Милтынис, прощаюсь с вами. До новой встречи.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

найденным в середине 19 века британским археологом Генри Лайардом. Черный обелиск – это стела из черного известняка высотой 198 сантиметров. Обелиск был вытесан по приказу ассирийского царя Салманасара III и установлен в городе Нимруде около 825 года до нашей эры. На одном из его барельефов изображен израильский царь Иуй, 10-й в ряду израильских царей и родоначальник 5-й династии. Его история содержится в 4-й книге царств и кратко пересказана в книге Паралипоменон. Черный обелиск изображает Иуя, склонившегося перед ассирийским царем, в то время как слуги-израильтяне подносят ему дары в качестве дани. Изображение сопровождается такой надписью: «Дань Иуя, сына Амврия, я получил от него серебро, золото, золотую чашу, золотую вазу с заостренным дном, золотые бокалы, золотые ведра, олово и скипетр для царя». Черный обелиск Салманасара III является ошеломляющим подтверждением исторической точности Библии. На нем упомянуты Иуй, Амврий, Бен-Хадад и Азаил, а также города Тир и Сидон.

0: Стих дня.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга Притчи, 16 глава, 9 стих.
0: Свободное радио.

0: Пауза.
1: Библейские чтения.
2: Мир и благодать, драгоценные братья и сестры. С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков из Владимира. В курсе по основам христианства, который мы проходим с новообращенными, написано: «Если Бог – это личность, значит, с Ним можно общаться». «Адам, почему ты прячешься от меня?» «Каин, что с твоим братом?» «Савл, трудно тебе идти против рожна?» Пример того, что Бог общается с ними, показывает, что Он общается даже с грешниками и хочет их исправления. Бог предлагает им свое руководство. Притчи 16:9 говорят: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». И так и должно быть. Это уже не теория, а практика взаимоотношений с Богом. Пророк Иеремия говорит: «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Если человек дает возможность Богу говорить в его жизнь, он будет это делать. Если мы общаемся с Богом постоянно, мы будем знать его голос и отличать его от других. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4 стих. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Они знают его голос. Господу важно наше желание общаться с ним. Когда Бог отвечает на молитвы, люди радуются и ликуют. Когда человек отвечает на Божий призыв, ликуют небеса. Все добрые мысли и побуждения приходят не от нашей эгоистичной натуры, а из нее приходит оправдание, чтобы не делать добрые дела. Много шумов мешает слышать голос Божий, и нам нужно от них избавляться. Пророк Иеремии, 29 глава: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Воззовите, помолитесь, взыщите. Взыщите всем сердцем. Отделите время и место для встречи с Господом в молитве. Не надейтесь, что вы встретите Его в церкви и больше нигде. Взыщите – это действие навстречу. Евангелие от Иоанна, 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Слово Божье – наш светильник и компас. Если мы научимся слышать, доверять и исполнять его, мы вполне можем сказать, что Господь управляет нашим шествием.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимый, не всякому духу верьте, но подвергайте духов испытанию, от Бога ли они, потому что в мир уже ушло много лжепророков. Вот как вы узнаете, что дух от Бога. Всякий дух, который признает, что Иисус Христос пришел облеченным в плоть, от Бога. А всякий дух, который не признает Иисуса, не от Бога, но от Антихриста, о котором вы слышали, что он должен прийти, и вот он уже в мире. Вы, детки, от Бога, и их победили, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Всем привет, меня зовут Бережной Андрей. Я лидер прославления музыкального служения Зеленоградской Баптистской Церкви.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Верю во Христа, потому что без Него нет жизни.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: На самом деле она этот быт определяет. Без веры я бы, наверное, не мог бы любить, не мог бы прощать, на самом деле, не мог бы терпеть. Я думаю, больше об этом сказала бы моя жена, конечно. Хвалить себя неудобно. Но вот, будучи христианином, именно в этом произошло глобальное изменение для меня после того, как я уверовал.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Любимый библейский стих – это, собственно, 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Итак, идите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: 100% о поклонении Богу.
3: Присоединяйся к общению.
4: Присоединяйся к общению.
3: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».
4: Свободного.

0: Наталья Мелешко. Господь, в Тебе нуждаюсь я, к Тебе душа моя стремится, Ты — цель заветная моя. Хочу, как капля, с морем слиться. Прекрасны все дары Твои, благодарю и поклоняюсь, но сердце голосу внемли, в Тебе самом, в Тебе нуждаюсь. Как без Тебя душа бедна, как без Тебя душа томится, я без Тебя лишь сирота, я без Тебя без крыльев птица. Господь, Тебя хочу любить, и милостью Твоей влекома Тобой дышать, Тобою жить, как хлебом насыщаться словом. В Тебе, мой Бог, нуждаюсь я, из рук Твоих я всем довольна, наполнена судьба моя Твоею щедростью привольно. В Тебе нуждаюсь я, Иисус, мне без Тебя так одиноко, я без Тебя не обойдусь, на сердце образ Твой высокий. Господь, в Тебе нуждаюсь я, к Тебе душа моя стремится, Ты все во всем, Ты жизнь моя, в Тебе я жажду раствориться.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Когда умножаются праведники, люди радуются, а когда нечестивые правят, люди стонут.
2: Свободное радио.

0: Я не обязан верить, что тот же Бог, который одарил нас чувствами, здравым смыслом и разумом, требует, чтобы мы отказались от их использования. Итальянский физик, механик и астроном Галилео Галилей.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
2: Когда Джеймсу Максвеллу было 9 лет, его мать умерла от рака. Но отец твердо решил сделать все от него зависящее, чтобы восполнить потерю матери для ребенка. И поэтому Джеймс с детства рос с отцом в самых близких отношениях. Школьные годы поначалу не принесли особого успеха подростку. Он был очень робким и казался несколько туповатым. Большую часть времени он просиживал за книгами и чертил какие-то замысловатые механизмы. Но затем, к всеобщему изумлению, он совершенно неожиданно завоевал все призы в своей школе и в Эдинбургской академии. Максвеллу было всего лишь 13 лет, когда он изобрел метод построения овальных линий. Что касается вопросов религии, отец Джеймса добросовестно отсылал его в церковь, так что он прошел достаточно хорошее обучение в шотландской, пресвитерианской и англиканской церквях. Однако религиозные верования молодого ученого были машинальными и безжизненными до тех пор, пока он, будучи студентом Кембриджа, постиг и воспринял учение Библии добровольно и лично. Все началось с того, что он начал осознавать свою внутреннюю испорченность и стал искать Божьего прощения. Он был глубоко обеспокоен своей гордостью, эгоизмом, завистью, обманом и тайной враждебностью. «Я вижу в себе задатки такого зла», – делился он со своими друзьями, – «которое может сделать мое сердце худшим, чем у любого другого человека». Но он искренне поверил, что ради искупительной смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте Бог простил все его грехи и пороки. После этого он говорил открыто, что без Спасителя нет подлинной жизни. Джеймс Максвелл верил, что Бог наделил людей способностью исследовать его творение и использовать силу этого мира, сотворенного Богом. Именно эти убеждения заставляли его заниматься исследовательской работой. Джеймс Максвелл, обладающий весьма плодотворной фантазией, занялся расширением фундаментальных трудов Фарадея с целью продвинуть вперед науку об электричестве. Именно его высказывания об электрическом токе и о скорости света привели Герца к открытию радиоволн. Основы современной цветной фотографии всецело вытекают из тех трудов, которые Максвелл проводил в Лондоне, куда он в скором времени переселился, став профессором естественной философии и астрономии при Королевском колледже. Он успешно создал первую цветную фотографию, используя процесс трехцветной обработки, развил кинетическую теорию газов, а в 1873 году опубликовал свой трактат по электричеству и магнетизму. В кембриджских академических кругах с глубоким уважением и теплотой относились к чернобородому профессору, начисто лишенному проявления напыщенности. Для разрядки он любил писать сатирические куплеты, некоторые из них высмеивали теорию эволюции. Наилучшим источником информации о духовной жизни Максвелла является его письма к своей жене. Он писал: «Я могу всегда иметь тебя в своих мыслях. Так почему мы не можем всегда иметь Господа в наших мыслях? Ведь Его жизнь, характер и мысли описаны для нас так ясно, что мы можем знать о Нем больше, чем о ком-либо из людей. Молись Ему о том, чтобы постоянно иметь Его в своем поле зрения. Так не станем же думать в первую очередь о житейских проблемах, но сосредоточимся на Божьей праведности и Его Царстве. Ведь тогда наши взгляды и на житейские проблемы будут гораздо правильнее, и мы сможем с ними справиться под руководством того, кто победил мир».
0: Великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Завтра может быть поздно. Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя. Книга Деяния, 24 глава, 25 стих. Много столетий назад правители двух соседствующих стран собрали у себя целые армии. Один из них отправил гонца к другому с требованием сдаться. Тот ответил: «Я подумаю». Получив такой ответ, первый сказал: «Пока он думает, мы выступим». Соседняя страна была разгромлена, а ее правитель был взят в плен. Как должно быть, он сожалел о том, что не предпринял никаких действий, а только думал, но было слишком поздно. Сегодня многие обмануты дьяволом, который нашептывает: «У вас достаточно времени, чтобы думать о вечности и о спасении вашей души. Не нужно торопиться». И люди действительно думают, что не надо торопиться. Пока они так не торопятся, проходят дни, и вдруг в один момент становится слишком поздно. Многие откладывают на потом размышления о вечности, о Боге и о том, как спастись. Но конец жизни незаметно, неумолимо и неотвратимо приближается. Библия предупреждает: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушается.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Я благодарен тому, кто наделил меня силой, Христу Иисусу, нашему Господу. Это Он счел меня верным и поручил мне служение, мне, некогда богохульнику, гонителю и обидчику. Но Бог жалился надо мной, потому что я поступал так по невежеству и по неверию. Господь наш щедро излил на меня свою доброту вместе с верой и любовью через Христа Иисуса».
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Молитвенная горячая линия, алло? Простите, я не расслышала. Повторите, пожалуйста. А, вы хотите, чтобы мы молились о том, что... А, нужно ли вам разводиться с мужем или нет? Для начала, не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Угу. Он вам изменяет? Он бьет вас? Он унижает вас? Обзывает как-нибудь? Тогда почему вы хотите с ним развестись?
1: Угу. Просто больше его не любите.
0: Еще один вопрос. Вы встречаетесь с кем-нибудь?
1: Понятно.
0: Угу. Да, я здесь. Будем ли мы молиться об этом?
1: Нет.
0: Нет, даже не просите. Да, это молитвенная линия, но мы молимся только в согласии с волей Божией. А Библия ясно говорит, какова она в этом случае. Прелюбодеяние. Да, вы не ослышались. Алло? Алло? Молитвенная горячая линия, слушаю. Вы нашли кошелек на дороге? Поздравляю. А о чем молиться? Не знаете, оставить ли деньги себе?
1: Ну, если вы не знаете, кому он принадлежит...
0: А, так вы знаете. Тогда в чем вопрос?
1: Все равно хотите оставить себе?
0: Я могу вам сразу сказать. Ответ нет. Да и молиться не нужно.
1: Нет, не уговаривайте.
0: Да, это молитвенная линия, но мы молимся только согласно Божьей воле. В вашем случае мы видим не что иное, как воровство. Алло? Алло? Перед тем, как молиться, неплохо было бы Библию почитать.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
0: 15 июня 1755 года в Нью-Йорке родился Джон Марант, один из первых афроамериканских проповедников и писателей Северной Америки. Родившись на свободе в Нью-Йорке, Марант еще ребенком переехал с семьей в Южную Каролину, в город Чарльстон. В возрасте 13 лет, примерно в 1768 году, вместе с другом Джон отправился послушать методистского проповедника Джорджа Уитфилда, который много служил на юге США во время Великого Пробуждения. Во время собрания Марант испытал на себе действие Святого Духа, после чего упал на пол и в течение получаса был лишен возможности двигаться или говорить. Его привезли домой и вызвали врача, но Джон отказался от лекарств. Он поправился, лишь читая Библию. Настойчивость в изучении Священного Писания беспокоила его родных, которые стали считать Джона чуть ли не умалишенным. После этих разногласий Марант ушел из дома и отправился, по его воспоминаниям, в лес, в надежде, что Бог накормит и защитит его. Здесь его встретил охотник Чероки, знавший семью Маранта, убедивший его не возвращаться в город. После чего Джон 2 года путешествовал и охотился вместе с племенем Чероки. Во время войны за независимость в Америке Марант попал в Лондон, где был рукоположен в священники. После чего в качестве проповедника и миссионера он вернулся в 1785 году на американский континент, в Новую Шотландию, где стал основателем и пастором методистской церкви в Бёрчтауне. Здесь возникла сильная христианская община. Марант написал мемуары о собственной жизни под названием «Рассказ о чудесных делах Господа с чернокожим Джоном Марантом», опубликованные в 1789 году. В них он рассказал о времени, когда жил в племени Чероки, о своем обращении в христианство, а также выразил мысли по поводу соблюдения прав чернокожих в колониальной стране. Книга Маранта была очень популярна в свое время. Ее считают одним из первых памятников афроамериканской словесности в США.
1: След в истории.

0: Петр Мамонов. Я нахожусь в состоянии непрерывного удивления перед Господом, который меня все терпит и все дает, и ждет от меня, и ждет. И потихоньку мое сердце открывается и открывается. Знаете, как раньше описывали зарождение жемчуга? Это когда устрица открывается и на нее падает лучик света. Максимум, чего я пока достиг, это иногда я чувствую себя такой вот устрицей. А будет ли жемчуг? Бог весть.
1: Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимый, если совесть нас не обличает, мы не видаем страха перед лицом Божьим и получаем от Него все, о чем не попросим, потому что мы исполняем Его заповеди и делаем то, что Ему приятно. И вот Его заповедь — верить в Сына Его Иисуса Христа и любить друг друга, как Он повелел нам. Те, кто исполняет Его заповеди, живут в Нем, а Он в них».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: последний раз.
1: Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Сея и пожиная. Так как они сеяли в ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Книга Осии, 8 глава, 7 стих. Бог родил Израиль, но тот оставил его и начал сеять на ветер. В результате Бог убрал свою защиту и оставил их на их собственное попечение. И теперь Бог предупреждает, что они посеяли ветер и теперь пожнут бурю с севера, Ассирию, которая смоет и разбросает народ израильский. Сейте внимательно. Что посеет человек, то и пожнет, написано в послании к Галатам, и природа показывает нам, что этот принцип верный. Мы пожинаем таким же образом. Если сеете кукурузу, то получаете кукурузу, у вас не вырастут бобы. Если сеете милость, то милость будет оказана и вам. Если сеете прощение, получите прощение. Если сеете дикий овес, то лучше вам быть подготовленными, чтобы пожинать последствия этого. Проблема в том, что у нас есть склонность быть недостаточно разборчивыми. Слишком часто мы сеем смесь семян. Мы приходим в церковь и сеем Слово Божие в наши умы, но потом идем домой, включаем телевизор и начинаем сеять вплоть. Сходит смешанный урожай, и с ним приходит беспорядок. Если вы сеете в вашу плоть, то все, что вы когда-либо пожнете, это разрушение. Но если вы будете сеять в дух, то пожнете плод духа и вечную жизнь. Отец, не дай нам быть обманутыми, думая, что мы можем сеять все, что хотим, и нам не придется страдать от последствий этих решений. Помоги нам сеять в праведность. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Не пытайтесь сделать Библию актуальной. Ее современность аксиоматична. Не защищайте Слово Божие, а свидетельствуйте о нем. Доверяйте Слову. Это корабль, наполненный доверху.

0: 95-й псалом. «Воспойте Господу новую песню, вся земля воспой Господу! Воспойте Господу, благословляйте Его имя, говорите о Его спасении каждый день, возвещайте славу Его среди народов, чудеса Его среди всех людей, потому что велик Господь и достоин беспредельной хвалы. Он внушает страх более всех богов. Все боги народов – идолы, а Господь сотворил небеса. Слава и величие пред Ним, сила и великолепие в Его жилище. Воздайте Господу народы, воздайте Ему славу и силу, воздайте Господу славу, присущую Его имени. Несите дар и идите во дворы Его, прославьте Господа в великолепии Его святости. Трепещи пред Ним вся земля. Скажите среди народов: Господь правит! Прочно мир утвержден и не поколеблется. Господь будет судить народы справедливо. Да возвеселятся небеса и возликует земля. Да возшумит море и все, что в нем. Да возрадуется поле и все, что на нем. И да возликуют все деревья лесные пред Господом, потому что идет Он судить землю. Он будет судить вселенную справедливо и народы по своей истине».
1: Свободное радио. Правильный выбор.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Всем привет! Одним из главных архитектурных символов России является известный всем храм с разноцветными куполами. Его официальное название — Собор Покрова на Рву. Но большее распространение получило наименование «Храм Василия Блаженного». Кем же был этот Василий? Московский юродивый обладал даром предвидения и предсказал пожар 1547 года, в котором была уничтожена почти треть Москвы. Почти всю жизнь он подвергал себя лишениям, в любую погоду ходил без одежды и обуви и не имел крова. Когда он умер, его отпевал митрополит Макарий, а гроб несли сам Иоанн Грозный с боярами. Это редкий пример славы Божьего служителя на земле. И нам почести и похвалы от людей ожидать не стоит. И лучше все-таки ориентироваться на Бога и ждать похвалы от Него.
1: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга Притчи, 16 глава, 9 стих.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье

0: Библейские чтения.
1: Мир и благодать, драгоценные братья и сестры. С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков из Владимира. В курсе по основам христианства, который мы проходим с новообращенными, написано: «Если Бог – это личность, значит, с Ним можно общаться». Адам, почему ты прячешься от меня? Каин, что с твоим братом? Савл, трудно тебе идти против рожна? Пример того, что Бог общается с ними, показывает, что Он общается даже с грешниками и хочет их исправления. Бог предлагает им свое руководство. Притчи 16:9 говорят: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». И так и должно быть. Это уже не теория, а практика взаимоотношений с Богом. Пророк Иеремия говорит: «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Если человек дает возможность Богу говорить в его жизнь, он будет это делать. Если мы общаемся с Богом постоянно, мы будем знать его голос и отличать его от других. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4 стих. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Они знают его голос. Господу важно наше желание общаться с ним. Когда Бог отвечает на молитвы, люди радуются и ликуют. Когда человек отвечает на Божий призыв, ликуют небеса. Все добрые мысли и побуждения приходят не от нашей эгоистичной натуры, а из нее приходит оправдание, чтобы не делать добрые дела. Много шумов мешает слышать голос Божий, и нам нужно от них избавляться. Пророк Иеремии, 29 глава: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Воззовите, помолитесь, взыщите. Взыщите всем сердцем. Отделите время и место для встречи с Господом в молитве. Не надейтесь, что вы встретите Его в церкви и больше нигде. Взыщите – это действие навстречу». Евангелие от Иоанна, 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Слово Божье – наш светильник и компас. Если мы научимся слышать, доверять и исполнять его, мы вполне можем сказать, что Господь управляет нашим шествием.
0: В новый день со Свободным радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Смотрите, не презирайте ни одного из простых и малых. Верно вам говорю, их ангелы всегда стоят рядом с моим небесным Отцом. Как вы считаете, если есть у человека 100 овец, и одна из них заблудилась, разве не оставит он 99 в горах и не пойдет искать заблудившуюся? А когда найдет, верно вам говорю, будет радоваться ей больше, чем 99 незаблудившимся. Так и ваш Небесный Отец, Он не хочет, чтобы погиб хоть один из самых малых.

Иногда диву даешься. Все знают и разбираются во всех вопросах. Эксперты в медицине, науке, геополитике и библеистике в одном флаконе, и они повсюду. Я же с годами все больше понимаю, что я ничегошеньки не понимаю и совершенно выбился из сил что-либо понять. Подожду, пока не встречусь с Богом, тогда у него и спрошу, что да как. А пока постараюсь не выносить преждевременных суждений.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: В Иерусалиме, близ Овечьего водоема, был дом, который по-еврейски назывался Бетзата. В пяти его галереях лежало множество больных, слепых, хромых, парализованных. Там был человек, который болел 38 лет. Иисус, увидев, что он лежит, и зная, что он так долго болеет, спросил у него: «Хочешь выздороветь?» «Господин мой», — ответил больной, «у меня нет никого, кто опустил бы меня в водоем, когда в нем начинает бурлить вода. Пока я подойду, кто-то другой уже спускается раньше меня. Встань, возьми свою циновку и иди», — говорит ему Иисус. И человек тут же выздоровел, взял циновку и пошел. А день тот был суббота. Иудеи сказали исцеленному: «Сегодня суббота, нельзя тебе нести циновку». «Тот, кто исцелил меня, сказал мне: возьми циновку и иди», — ответил он им. «А кто этот человек, который сказал тебе: возьми циновку и иди?» — спросили они. Но исцеленный не знал, кто он такой, потому что Иисус скрылся в толпе, которая там стояла. Потом Иисус встретил его в храме и сказал: «Видишь, теперь ты здоров. Больше не греши, чтобы с тобой не случилось чего-то хуже».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Возможно, кто-то и не согласится со мной, но я полагаю, что любви с первого взгляда нет. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Почему, спросите вы? Да потому что настоящая любовь – это не романтика, не сладкое волнение в крови, не сексуальная привязанность, не желание соединить свою жизнь с жизнью вашего избранника и не возбуждение, которое охватывает вас при одной лишь мысли о столь желанной награде. Подобные чувства возникают при первой встрече, но причина их возникновения – ваш эгоизм, так как вы стремитесь к собственному удовлетворению. Такого рода чувства не являются показателем любви с первого взгляда, а скорее всего свидетельствуют о том, что вы влюбились в само понятие любви. Между этими разновидностями любви существует огромная разница. Подлинная любовь есть выражение того, как высоко вы цените другого человека. Это чуткое понимание всех его или ее чаяний и надежд в настоящем, будущем и в прошлом. В этой любви нет ни тени эгоизма. Такая любовь только дарит и заботится. Едва ли подобное отношение может возникнуть при первой встрече. Подобное единение двух уникальных личностей имеет под собой духовную основу. И тогда двум любящим людям суждено быть вместе всю жизнь. Это не может случиться в один, пусть даже упоительный волшебный вечер в переполненном людьми зале. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: кухня.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга притчи, 16 глава, 9 стих.
0: Свободная радость.

0: Библейские чтения.
1: Мир и благодать, драгоценные братья и сестры. С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков из Владимира. В курсе по основам христианства, который мы проходим с новообращенными, написано: «Если Бог – это личность, значит, с Ним можно общаться». Адам, почему ты прячешься от меня? Каин, что с твоим братом? Савл, трудно тебе идти против рожна? Пример того, что Бог общается с ними, показывает, что Он общается даже с грешниками и хочет их исправления. Бог предлагает им свое руководство. Притчи 16:9 говорят: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». И так и должно быть. Это уже не теория, а практика взаимоотношений с Богом. Пророк Иеремия говорит: «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Если человек дает возможность Богу говорить в его жизнь, он будет это делать. Если мы общаемся с Богом постоянно, мы будем знать его голос и отличать его от других. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4 стих. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Они знают его голос. Господу важно наше желание общаться с ним. Когда Бог отвечает на молитвы, люди радуются и ликуют. Когда человек отвечает на Божий призыв, ликуют небеса. Все добрые мысли и побуждения приходят не от нашей эгоистичной натуры, а из нее приходит оправдание, чтобы не делать добрые дела. Много шумов мешает слышать голос Божий, и нам нужно от них избавляться. Пророк Иеремии, 29 глава: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Воззовите, помолитесь, взыщите. Взыщите всем сердцем. Отделите время и место для встречи с Господом в молитве. Не надейтесь, что вы встретите Его в церкви и больше нигде. Взыщите это действие навстречу. Евангелие от Иоанна, 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Слово Божье – наш светильник и компас. Если мы научимся слышать, доверять и исполнять его, мы вполне можем сказать, что Господь управляет нашим шествием.
0: В сердце радость, в душе покой. Свободное радость.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

136-й псалом. У рек Вавилона мы сидели и плакали, когда вспоминали Сион. Там на вербах мы повесили наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас песен. Притеснители наши требовали от нас веселья, говоря: «Спойте нам одну из песен Сиона». Как нам петь песнь Господа в чужой земле? Если я забуду тебя, Иерусалим, то пусть забудет моя правая рука свои умения. Если не буду помнить тебя, то пусть прилипнет язык мой к небу, если не поставлю Иерусалим во главе своего веселья. Припомни, Господи, сыновей и дома в день захвата вавилонянами Иерусалима, как они говорили: «Разрушайте, разрушайте его до основания». Дочь Вавилона, обреченная на разорение, блажен тот, кто воздаст тебе за то, что ты сделала с нами.

0: святые библейские стихи.
1: Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом». Книга Деяния, 16 глава, 31 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Евангелие от Марка.
1: Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами.
2: Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению.
1: Сие сказал он, потому что говорили:
3: «В нем нечистый дух».
1: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
4: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
1: И отвечал им:
2: «Кто матерь моя и братья мои?»
1: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
2: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
5: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
0: 15 июня 1755 года в Нью-Йорке родился Джон Марант, один из первых афроамериканских проповедников и писателей Северной Америки. Родившись на свободе в Нью-Йорке, Марант еще ребенком переехал с семьей в Южную Каролину, в город Чарльстон. В возрасте 13 лет, примерно в 1768 году, вместе с другом Джон отправился послушать методистского проповедника Джорджа Уитфилда, который много служил на юге США во время Великого Пробуждения. Во время собрания Марант испытал на себе действие Святого Духа, после чего упал на пол и в течение получаса был лишен возможности двигаться или говорить. Его привезли домой и вызвали врача, но Джон отказался от лекарств. Он поправился, лишь читая Библию. Настойчивость в изучении Священного Писания беспокоила его родных, которые стали считать Джона чуть ли не умалишенным. После этих разногласий Марант ушел из дома и отправился, по его воспоминаниям, в лес, в надежде, что Бог накормит и защитит его. Здесь его встретил охотник Чероки, знавший семью Маранта, убедивший его не возвращаться в город. После чего Джон 2 года путешествовал и охотился вместе с племенем Чероки. Во время войны за независимость в Америке Марант попал в Лондон, где был рукоположен в священники. После чего в качестве проповедника и миссионера он вернулся в 1785 году на американский континент, в Новую Шотландию, где стал основателем и пастором методистской церкви в Бёрчтауне. Здесь возникла сильная христианская община. Марант написал мемуары о собственной жизни под названием «Рассказ о чудесных делах Господа с чернокожим Джоном Марантом», опубликованные в 1789 году. В них он рассказал о времени, когда жил в племени Чероки, о своем обращении в христианство, а также выразил мысли по поводу соблюдения прав чернокожих в колониальной стране. Книга Маранта была очень популярна в свое время. Ее считают одним из первых памятников афроамериканской словесности в США.
2: След

Приветствую, друзья! В студии Свободного радио Наташа Романцова. А с вами случалось, что вам так что-то хотелось доказать, объяснить, достучаться, что вы невольно начинали говорить все громче и громче. А вы знаете, что лишь немногие обладают этим даром – не повышать голос в ответ на крик собеседника. Бывали в подобных ситуациях? Получалось держать себя в руках? Разрешите угадаю, пока доказывали второй половине, что умеете молчать, сорвался голос. Так все было.

0: 138-й псалом. «Господи, Ты испытал и знаешь меня. Сажусь ли я, встаю ли, Ты знаешь. Мои мысли понимаешь издалека. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты видишь. И все пути мои знаешь. Нет еще слова на моих устах, но Ты, Господи, его уже знаешь. Ты вокруг меня, и впереди, и позади, и кладешь на меня свою руку. Ведение Твое удивительно для меня, слишком велико для моего понимания. Куда могу уйти от Твоего духа? Куда могу убежать от Твоего присутствия? Поднимусь ли на небеса, Ты там? Сойду ли в мир мертвых, и там Ты? Взлечу ли на крыльях зари на востоке? Поселюсь ли за дальними морями на западе? Даже там Твоя рука поведет меня, Твоя правая рука удержит меня. Если скажу, тьма сокроет меня, и свет превратится в ночь, даже тогда тьма не темна для Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ты создал все внутренности мои, в материнской утробе соткал меня. Буду славить Тебя за то, что я так дивно устроен. Чудесны Твои дела, душа моя сознает это вполне. Мои кости не были сокрыты от Тебя, когда я был втайне сотворен, образован в глубине материнской утробы. Твои глаза видели мой зародыш, и в книге Твоей все мои дни были записаны, когда ни одного из них еще не было. Как дороги для меня Твои мысли, Боже, как велико их число! Стану исчислять их, они многочисленнее песка. Когда пробуждаюсь, я все еще с Тобой. О Боже, если бы Ты истребил нечестивых! Отойдите от меня, кровожадные! Нечестиво они говорят против Тебя. Твои враги превозносят Твое имя напрасно. Как не возненавидеть мне ненавидящих Тебя, Господи? Как не питать отвращение к тем, кто восстает против Тебя? Полной ненавистью ненавижу их. Твои враги и для меня враги. Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце. Испытай меня и узнай мои помышления. Посмотри, не на опасном ли я пути, и веди меня по пути вечному».
1: Свободное радио рядом.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Виталий, я из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что неоспоримый факт для меня. Мне кажется, он на самом деле живой, существует, и я в своем личном опыте это познал.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я во всех серьезных вопросах в моей жизни, во всех решениях, которые принимаю важных, я ищу направление от Бога, и я верю, что Он меня хранит от больших каких-то неудач, серьезно.
1: Твой любимый библейский стих.
2: По любви между вами знаю, что вы мои ученики.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: О свободе, безусловно.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Ты еще не определился, какая музыка духовная, а какая нет? Давай скорее, а то миллионы ждут твоего мнения и не знают, что слушать можно, а что нельзя. Помни, твой музыкальный вкус и чутье сверены с Библией и выстраданы молитвой.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Павла христианам в Ефесе.
1: Так следите внимательно за своим поведением. Ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как люди разумны. Старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни теперь окаянны. Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа.

Всем привет! Специалисты советуют проговаривать вслух свои базовые ценности, следовать им в принятии решений и, как результат, наслаждаться соответствием высоким стандартам. Получается, чистая совесть и праведность – мощный источник покоя и радости. И этого не могут отрицать даже светские психологи. Во как!

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Что-то на меня тут техника на напала. Я пытаюсь микрофон подвинуть.
0: Нашествие
2: все мониторы
0: машин.
2: Падают вдруг вокруг. Все, я справился, я разобрался. Здравствуйте,
0: ура,
2: друзья. 15 июня сегодня. Заметили ли вы, куда улетели 15 дней лета?
0: Куда уходит лето?
2: Ты заметила?
0: А нет, детство, извините. Да, оно куда-то уходит. Почему? Так вообще все какие-то дни уходят. Знаешь, вот я заметила, что весна как-то резко прошла.
2: Уже давно.
0: Да. А теперь проходит лето. Но в этом
2: проходит.
0: Есть и плюс. Знаешь, в чем плюс? Что скоро будет 29 августа.
2: А 29 августа – это день особенный. Это день, в который мы собираемся вместе, чтобы вместе петь, вместе общаться, обниматься и
0: ободрять друг друга, да, и говорить «Слава Богу, что мы здесь». А это будет...
2: Еще год протянули, знаешь, вот у меня такое ощущение. Каждый год фестиваль, и мы встречаемся, такие, о, еще, Божьей милостью, год прошел.
0: Да, хорошая вообще тема. Так что, друзья, кто не понял наших намеков, говорим открытым текстом. 29 августа весь день с 12 часов и до вечера будет фестиваль-пикник Свободного радио. В этом году он называется «День хвалы». Находится этот прекрасный проект. Город Химки, улица Панфилова, дом 23. Все запомните, это здание церкви. Вокруг нее прекрасная зеленая территория, где будет располагаться сцена, зона мастер-классов, стрит-фуд и так далее. Все русские названия можно вспомнить. Это будет фестиваль, на который мы приглашаем вас. Причем вход совершенно бесплатный. А
2: но
0: все остальное, да, даром.
2: А ссылку на регистрацию я сейчас снова скину. Как
0: давай.
2: По традиции мы каждый эфир в понедельник будем
0: Давай так и делать, да. Будем рассказывать новости, как вообще обстоят дела. Вот что у меня из новостей. Погода хорошая сейчас у нас стоит. И я считаю, что и 29 августа тоже будет обеспечена хорошая солнечная погода без дождя. Вот такая у меня новость для тебя.
2: Ты узнавала.
0: Я посмотрела, да, спросила, кстати, у, так сказать, нейросетей, какая будет погода 29 августа 2026 года. Нейросети мне сказали, что будет примерно 22 градуса. Вот. Переменная облачность.
2: Потрясающе. Что, у меня новостей-то особо нет, но готовимся,
0: как?
2: Готовимся, общаемся.
0: Ну, все равно есть новости. Новости в том, что у нас есть договоренности, что никакие договоренности не отменились.
2: Вот это, кстати,
0: это,
2: да,
0: очень
2: само по себе хорошая новость.
0: Отсутствие новостей – это тоже новость, хорошая новость. Вот, что мы будем обязательно с вами встречаться. И кроме музыки, у нас есть еще план, вот такой прекрасный план, что пасторы, которые у нас комментируют Священное Писание на Свободном радио, да, мы все очень радуемся, что каждый день у нас есть стих дня и комментарий на этот стих дня от разных пасторов, разных церквей. Так вот, будет возможность встретиться с этими прекрасными людьми на пикнике на Дне хвалы Свободного радио, пообщаться, может быть, задать им вопросы, может быть, получить какую-то серьезную консультацию даже по вопросам своей духовной жизни. Может быть, вам некому задать этот вопрос. А вот здесь вы найдете эти ответы. Так что у нас и духовный план есть на этот день.
2: Да, у нас вообще попытка охватить все просто. Да?
0: Объять необъятное.
2: И музыка, и духовные вопросы, и руками что-то можем поделать, и поиграться.
0: И поесть, и детей поразвлекать, в общем. Ну, слушай, 9 часов фестиваля, есть чем заняться.
2: Это точно. Напоминаем, белые кирпичики, размер неба, весть воршип, RBC Music, слово жизни Music и Russia Worship Band. Вот эти вот группы, которые будут нас радовать песнями поклонения в очень хорошем качестве. Это, ну,
0: да,
2: действительно, я считаю, одни из топовых групп поклонения,
0: да,
2: в России, которые поют на русском языке.
0: Без ложной скромности, так скажем.
2: Поэтому, ребята, такое пропустить просто нельзя. Регистрируйтесь на сайте по ссылочке, которую я сейчас вот в паузе опубликую. А мы с вами в этом часе побеседуем о новостях, которые мы не могли не заметить, и почитаем Евангелие от Иоанна. У нас речь Иисуса Христа в ответ хейтерам, скажем так, которые его хотят прижать. Что ты субботу исцеляешь? И что он им отвечает? Он им ого-го, что отвечает? Про это все почитаем, порассуждаем. В следующем части мы ждем Николая Скученкова в эфир.
0: Да, самого Николая Скученкова, Свет Масальского. Да. Великий и прекрасный, один из голосов вокалистов группы «Дружки». Мы все, конечно, знаем Герасима, но второй голос... Кстати, один альбом вообще полностью сольно вышел в исполнении Николая. Это как раз Николай
2: Скученков. Николай — автор-исполнитель, мультиинструменталист, гениальный музыкант. Просто гениальный музыкант. Помнишь, мы с тобой были, да, в разное время на разных двух концертах «Дружков», которые прошли зимой. Ну вот, прям хочется отметить, что действительно человек, который с музыкальным инструментом не просто сросся, такое ощущение, что он родился вообще в руках с музыкальным инструментом. Вот. Николая ждем в эфир, в прямом эфире здесь. Я не знаю, он с гитарой своей приедет или нет, но я гитару свою привез, мы попросим.
0: Вы на двух гитарах еще сыграете, да?
2: Нет, ну что ты, куда мне
0: до такого? Ну почему бы нет?
2: Вот, такие у нас планы. Оставайтесь с нами, никуда не убегайте, если вы тут на нас наткнулись. Да, и подумали, что они на музыку мешают слушать. Мы постараемся скрасить ваше начало рабочей недели, начало понедельника. Сейчас рекламный роличек небольшой про пикничок мы поставим.
0: Давай.
2: Да?
0: Давай.
2: Чтобы напомнить. Вот, а через несколько минут почитаем новости.
3: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь на Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Как тебе такая музыкальная новиночка?
1: Да, жестковато так. Обычно у нас так mellow, soulful.
0: Ну, почему бы нет? Энергичненько зато.
1: Так, утро, живенько, утро, живенько. Давай, чтобы не спать.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Музыка, слово.
0: Ужастик хочешь?
1: Конечно, ужастик. Всегда.
0: Людям впервые ввели вакцину, разработанную искусственным интеллектом.
1: Так, вот, а почему это страшно?
0: Ну, не знаю, ты доверяешь ему?
1: Мы уже все больше и больше доверяем.
0: Мы тут информацию ищем, он нам выдумки какие-то смешные лепит. А представляешь, эта штука разрабатывает вакцину.
1: Вообще не краснеет.
0: Она же может ртуть туда добавить просто. Ну, я думал, это полезно.
1: Слушай, ну в свое время ртутью лечили тоже.
0: О, да, да. Люди мерли, правда. И она скажет, да, вы совершенно правы, не надо было добавлять туда ртуть.
1: Я извиняюсь.
0: Очень жаль, что умерли подопытные. Ну, простите, но я не доверяю этой штуке. Мне кажется, до таких ответственных вещей допускать ее нельзя.
1: А ты знаешь, что сделали робота и назвали его тем же номером, которым назывался Терминатор первый? Вот, и он
0: уже
1: какой
0: работает. Номер у робота этого?
1: Ну, слушай, я забыла, там, типа, CS-300 или что-то такое.
0: Потому что это Т-1000, который... Не, который вот жидкий, он Т-1000.
1: Который самый первый был.
0: Т-200,
1: да. Вот так вот. Так что уже все, фантастика, mm-hmm. она в нашу жизнь входит, и уже это неизбежно.
0: Mm-hmm. Я понял, у нас танк Т-34, а там настолько типа дальше ушел, что Т-1000, вот, наверное.
1: Возможно, возможно. Ты видишь, помнишь это хорошо.
0: А ты мне что расскажешь?
1: Папа ведь нам сказал, римский, что надо беречься интеллекта искусственного.
0: Да, и я совершенно с ним согласен.
1: У меня всякие новости, около даже религиозные. Я вот тебе скажу, что нейробиология нам изучила, как связана молитва и мозг.
0: Давай, представляешь, интересно.
1: В течение 20 лет нейробиолог и директор по исследованиям в университете Томаса Джефферсона Эндрю, твой, между прочим, тезка, Эндрю Ньюберг, изучает, что происходит с мозгом вот в момент молитвы, и вообще религиозный опыт изучает. Даже сам назвал новую науку нейротеологией.
0: Ну, ничего
1: вот так
0: себе.
1: Вот. Знаешь, есть нейролингвистика, нейропсихология, а есть нейротеология. 20 лет человек занимается, знаешь, сколько через него прошло уже? Объем данных, массив какой огромный. В общем, его открытия изменили представление исследователей о взаимосвязи между духовной практикой и функциями мозга. Mm-hmm. Он, одно из таких главных его доказательств, что это не просто какое-то локальное изменение, а изменение происходит комплексное. Сканировал он, кстати, не только христианских верующих. Вот у него были и францисканские монахини, погруженные в молитву, буддийские монахи в медитации, сикхи во время пения. В общем, всем он надевал специальные датчики и смотрел, что происходит. Что выяснилось? Вообще-то, говорит, изменения стабильные начинают происходить, если молитва, глубокое вот это погружение, происходит в течение 30 минут. То есть, если меньше 30 минут ты молишься, то вообще никаких незаметных перемен в твоем мозге.
0: 30 минут во сколько? В какой период?
1: 30 минут в день, да в течение день? Как минимум 40 Ой, 40, я говорю, минимум 4 дня в неделю. То есть должны быть стабильные какие-то вот показатели. Если ты 30 минут в день непрерывно молишься, то что-то произойдет. Что произойдет? Говорит, хорошее влияние оказывает молитва. Повышается устойчивость к стрессу, снижается тревожность, депрессия, благотворное психологическое воздействие. Это делает людей здоровее, эмпатичнее, эмоционально более устойчивыми. Вот. Так что для нас, для поколения, которое отслеживает все свои показатели благополучия с помощью электронных часов, mm-hmm. да, вот такие вещи немаловажны. Mm-hmm.
0: Я тебе снова из мира науки закину, можно?
1: А у меня была не наука.
0: Ну, у тебя, нет, наука с
1: верой. У меня нейробиология, да-да-да, давай.
0: Про биологию. Ученые, используя новейшие системы визуализации, За несколько дней обнаружили и задокументировали 31 ранее неизвестный науке глубоководный вид существ. настолько хрупких, что обычно их крайне трудно изучать и даже просто практически невозможно сфотографировать.
1: Они исчезают от фотографирования уже.
0: Да.
1: Такие хрупкие.
0: От вспышки просто рассыпаются. Ну вот, представляешь, только за несколько дней еще 31 вид обнаружили.
1: Сколько
0: неизвестного еще...
1: Открытий чудных, да. Да, на самом деле этот мир населен просто очень плотно.
0: Чудеса сплошные.
1: Ну, а это, кстати, из разряда то, что вот мы считаем потусторонним, то, что невозможно прям даже и ухватить, и увидеть, измерить, да, и оно как будто исчезает сразу. Может, вот и духовный мир тоже так. Просто мы его не можем зафотографировать, а он-то вообще-то реален. У меня для тебя статистика.
0: Давай,
1: или
0: давай.
1: Просто фактик. Помнишь, недавно мы обсуждали фестиваль надежды Франклина Грэма. Вот, собрал там кучу людей в Минске. Вот, например, перед этим в Мадриде тоже он был. Там около 20 тысяч человек пришло. Но вот недавно в Мадриде был другой духовный лидер. И до него пришло, знаешь, сколько? 1 миллион человек. 1 миллион 100 тысяч человек. Кто это был, как ты думаешь?
0: Кто это был?
1: Ну, конечно же, это же папа наш.
0: А, ну да.
1: Папа. Да, глава католической церкви возглавил, можно сказать, историческое богослужение под открытым небом. Кстати, в Мадриде папы не были уже 15 лет, так что соскучились по ним люди. Масштабное религиозное событие, да, привлекло, конечно, людей со всего мира. Ну, я вообще даже с трудом могу представить, как можно миллион собрать в одном месте, но я видела сверху вот эти вот видеосъемку, реально все заполнено людьми было.
0: Это как 1000 фестивалей «Пикник свободного радио» в одном месте.
1: В общем, все очень бурно эмоционально приветствовали понтифика, как мы можем себе представить. Как мы помним, твердо призвал Папа Римский мировое сообщество сохранять традиционные духовные основы. И, кстати, да, тоже я видела, как он повторил завирусившийся мем 6-7. Вот, чем,
0: нет,
1: конечно, привел
0: нет.
1: очередной восторг публику. Кстати, он уже месяц назад это делал в Ватикане, когда к нему подошел мальчик, ну, лет 12 как раз, вот этот возраст, когда они очень любят этот свой 6-7. Да, и научил тогда Папу Римского в мае. Вот. Этот ролик тогда завирусился, просто миллионы просмотров в ТикТоке.
0: Слушай, а папа умеет хайповать. Смотри,
1: он хайпанул, ты видишь, я просто видела, как он в этом папа-мобиле едет, и он такой, ты-ты-ты, и все просто упали. В общем, он в теме. Вот такой вот папа у нас, современный.
0: А у меня грустные исследования, грустные цифры.
1: Мне уже грустно стало.
0: Уже
1: еще
0: грустно.
1: Не знаю, что сказал.
0: Я вижу, ты уже погрустнела.
1: Моя
0: прям.
1: Эмпатичность сработала.
0: Исследование показало, что доля людей, которые каждый день видятся со своими друзьями, упала с 21% в 2006 году до 12% в 2022 году. Это вот с лагом с таким, да, исследование. И вообще ученые констатируют, что люди все меньше и меньше видятся друг с другом, видятся с друзьями, с родными. И к чему это, значит, почему они считают так? Ну, во-первых, распространение интернета, распространение мобильных устройств и искусственный интеллект все это ухудшает и продолжает ухудшать тенденцию.
1: И искусственный интеллект сюда же, ты смотри.
0: А потому что люди начинают с ним дружить вместо настоящих людей.
1: Да, и общаться, консультироваться. На самом
0: вместо
1: деле...
0: того, чтобы с другом проконсультироваться, типа, братан, у тебя там тоже стучало в движке, ты скажи, что это может быть, да? Зачем? Зачем, если можно спросить у чата GPT, какие варианты могут быть, если такой-то стук в двигателе в машине?
1: Ну, я бы сказала, что тут все в кучу, потому что современное тоже вот отношение к жизни, оно такое, что ну не грузи меня своими проблемами. Вот ты даже с точки зрения получателя такой информации, тебе приходят, вываливают на тебя какие-то свои проблемы. И ты что, я тебе психолог, чтобы разбираться?
0: Но мы же для этого друг другу и нужны, чтобы как-то поддержать друг друга.
1: Вот это я говорю, какая-то тенденция. Тут не только искусственный интеллект. Поэтому легче пойти к искусственному интеллекту уже сказать. Никто на тебя не будет тогда обижаться и говорить, что ты меня тут не слушаешь. Да, что ты на меня тут все это вываливаешь, ты меня не слушаешь ты там, и так далее. Не надо мне слушать, мне надо совет. Ладно, я сочувствую нашему современному поколению.
0: Вот, и, это... соответственно, «Пикник свободного радио» эту тенденцию будет разрушать, потому что мы встречаемся с вами 29 августа. Очно,
1: кстати, к слову, да. И вообще, на самом деле, регулярное посещение церкви ломает уже эту тенденцию, потому что ты видишь реальных людей, которые также разделяют общие ценности, которые вместе...
0: Да, с которыми ты пуд соли съел, на самом деле.
1: Смысл какой-то имеешь.
0: Годами рядом с этими людьми живешь и жизнь свою проживаешь. Это ценно.
1: Да, и поэтому ценность личного посещения церкви, которое попытались, конечно, во время пандемии заменить на онлайн-богослужение, и кое-кто так и остался в онлайн-богослужениях. Да, так вот, мы за то, чтобы ходили люди ножками вот, в церковь. А у меня как раз новость. У меня, я говорю, сегодня околоцерковные все новости для тебя. Ну и как и про науку тоже. Ученые, начинается слово «ученые», моя новость, выяснили, что влияет на сохранение веры у детей. Вот, во взрослой жизни.
0: Давайте, давайте. Что
1: тоже,
0: же
1: кстати, между прочим, очень масштабное исследование. Перед этим я тебе про 20-летнее исследование рассказывала, а в этом исследовании были, так сказать, проанализированы данные более 60 тысяч взрослых американцев, которые выросли в христианских семьях. На самом деле, это огромный массив данных, потому что от 1000 уже статистика начинается, а тут 60 тысяч. Исследование называется «Передовая факел». Веры, как вера переходит от поколения в поколение, подготовленный Институтом семейных исследований. Вот. Значит, ничего сверхъестественного, конечно, не выяснили, но подтвердили. Многом подтвердили то, что мы интуитивно и так, конечно, понимаем.
0: Наличие красного уголка в доме.
1: С Лениным.
0: Не-не, ну, в смысле, не с Лениным, с иконкой.
1: В Америке, конечно, да, в христианских школах это очень, этих, в семьях распространено. Нет, исследователи установили, что самым сильным влиянием на духовную жизнь детей является, внимание, ответ, личный пример родителей. Конечно же, дети,
0: спасибо, Кэп,
1: чьи родители еженедельно посещали церковь, а сами затем во взрослой жизни в более чем в два раза чаще посещают богослужение. Тоже, кстати, цифра не сверхъестественно высока. То есть те, кто посещают, вот у них родители посещали, они там 26% таких людей. Но у кого не посещали, те только 12% ходят в церковь. Так что в два раза, между прочим, показатели.
0: Все равно печально, да? Только четверть. Это, конечно,
1: да, не так уж много. Зато гораздо больше влияет, если дома были также духовные какие-то практики, то бишь молитва, какое-то чтение, писание, там, перед едой, если молились. Ну, вот какая-то прям реальная жизнь была. Поэтому почти 50% родителей, которые молились ежедневно, воспитали детей, которые сохранили привычку также ежедневно молиться.
0: Ага, значит...
1: Все-таки молиться
0: если
1: полезнее.
0: Если дома практики такие же, как в церкви, то есть не только ты еженедельный христианин, но ты ежедневный христианин,
1: да,
0: тогда
1: да.
0: Еще уже 50%. Вот, это как-то
1: уже
0: поинтереснее.
1: Лучше, да. Также выделилось очень большое влияние роли отца. Вот вам, Андрей, это будет интересно. Хотя сами отцы отметили, что лишь в 17% опрошенных отцов назвали себя основным ответственным за духовное обучение детей. Интересно,
0: а
1: да?
0: А я что?
1: Я просто мимо проходил.
0: Директор Воскресский пусть занимается.
1: Да, при этом среди матерей таких оказалось 39%, которые считали себя ответственными за духовное воспитание детей. В общем, никаких сверхъестественных тебе откровений не скажу, но... Можно, как сказать, перечислить, да, личный пример, ежедневное домашнее вот какое-то духовное общение, хорошие отношения между детьми и родителями очень также сильно повлияли, потому что если разругавшиеся дети с родителями, они, скорее всего, не будут следовать примерам своих, да. Ну и дети, выросшие в счастливых семьях, полных семьях, также чаще сохраняли духовные привычки во взрослом возрасте. В общем, выводы, как всегда, понятные, что наличие крепких отношений с родителями и между родителями, искренность в исповедании веры, а не просто фасад и маска духовности. Вот залог того, что ваши дети также унаследуют ваши ценности. Аминь.
0: Спасибо, спасибо.
1: Это все, что ты делаешь, я знаю.
0: Я, ну, молодец. Мог бы лучше. И напоследок.
1: Скромный.
0: «Комсомольская правда» провела свое исследование.
1: Так, они-то что, какие ученые
0: и
1: у «Комсомольской правды»?
0: И выяснила, что 5% респондентов признались, что у них нет друзей совсем, вообще нет друзей. у 5% из опрошенных. Еще 24% очень редко видятся со своими близкими друзьями и очень по ним скучают. Вот. 46% все-таки остаются на связи и иногда хотя бы переписываются в мессенджерах. Вот так вот.
1: Ты знаешь, у меня на холодильнике такая вот как раз магнитик, что настоящие друзья, они как звезды. Ты не всегда видишь их, но всегда знаешь, что они есть.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Настройся на хороший день. Свободное радио.
1: Ну, мы стараемся настраиваться на хороший день, да?
2: Для этого Свободное радио здесь.
1: И мы читаем Евангелие от Иоанна, 5 глава. После исцеления парализованного у купальни происходит неприятный момент. На Иисуса наезжают, что он исцеляет в субботу, его ищут, этот исцеленный его сдает. Вот состоится такой вот диалог, где Иисуса, ну, обвиняют, что он нарушает субботу, более того, что и отцом своим называет Бога, делая себя равным Богу. Из 19 стиха мы с вами прочитаем до конца этой главы. «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит также. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего и, услышав, оживут. Ибо как отец имеет жизнь в себе самом,

0: так и Сыну дал иметь жизнь в себе самом и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. И ничего... «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, и не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другое, свидетельствующее о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник горящий и светящий, и вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал обо мне, а вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и вы не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, то его примете». Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которой от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Это целый богословский у нас текст перед нами от апостола Иоанна, который представляет большие проблемы для тех, кто считает, что Иисус был просто пророком, просто хорошим человеком. Может быть, даже те, кто считает его, не знаю, там, каким-то духом, каким-то воплощением, каким-то ангелом. Но этот текст представляет из себя свидетельство Иисуса о том, что Он Господь, о том, что Он Сын Божий. И Он здесь называет Себя и Сыном. Он говорит о том, что Он делает только то, что делает Отец. Мы про это, да, видим, что ничего от Себя Сам я не делаю, я делаю только то, что Отец делает. Потом Он заявляет о том, что Он, как и Отец, является Господином. То есть, они говорят, ты в субботу исцеляешь, как же так, да? Но Он заявляет о том, что Он Господин субботы, потому что суббота для Него не проблема, потому что Он от Отца, а Отец, собственно, и постановил эту субботу, да? Интересно, я прочитал у комментатора, как в саду в Эдемском люди своим грехом нарушили Божью субботу, да, написано, что Он сотворил мир и отдыхал, почил, как бы, да, так. А люди грехом нарушили Его субботу, и вот Он вынужден был идти искать человека. Такой вот красивая такая метафора. Иисус тоже как будто бы нарушает субботу, потому что Он идет искать человека, чтобы что сделать, чтобы его спасти, как Бог искал Адама с Евой, спрашивая, где вы, да, куда вы потерялись, куда вы запрятались. Также и здесь Иисус идет, чтобы спасти человека, и вот Он исцеляет в субботу. Это для Него не проблема. Более того, Он говорит, что для Него Он Господин не просто субботу, Он Господин жизни, да. Он заявляет здесь о том, что как Отец Господин жизни, Князь жизни, так и Иисус тоже. Иисус и Сам будет воскрешать, и более того, Он и Сам воскреснет, потому что смерть Его удержать не может, Он стоит над смертью. Это еще более серьезное заявление, да. Какая там суббота? Он даже над смертью Господин. Вот. Дальше Он рассказывает о том, что всех ждет воскресение, но одних воскресение жизни, а других воскресение к наказанию, к осуждению. Вот. Потом Он, более того, Он заявляет о том, что Он будет судить. То есть Он не просто еще и Господин субботы и жизни, Он еще и Господин, который будет судить, потому что Небесный Отец Ему дает это право. Он будет судьей, который будет определять судьбу, в том числе обвинителей, которые сейчас собрались вокруг Иисуса. То есть они заявляют о своей власти над Ним. Они говорят, мы тут главные, мы тут регуляторы, где есть правда, где нет, где есть Слово Божье, а где ересь. Он говорит, не, а на самом деле я здесь главный, и не вы будете, ну, не ваше право меня судить, более того, я буду вас судить. Потом он упоминает Иоанна, который был как бы светильником небольшим, горячим, да, он говорит, такой вот свет истины небольшой, но на самом деле это только маленький фонарик посреди ночи, на самом деле, да, но с Иисусом приходит вообще новый день, и встает солнце правды. Вот, еще Иисус называет себя Сыном Человеческим. Это титул, который можно найти в книге пророка Даниила. Это, собственно, этим титулом обозначается тот самый Мессия, которого еврейский народ ожидал. Вот. И он называет себя Сыном Человеческим. 12 раз в Евангелии от Иоанна звучит этот титул. И более, по-моему, 80 раз вообще в целом в Евангелиях он называет себя Сыном Человеческим. Ну уж как бы прямее некуда, да? И Иоанн Богослов, который, собственно, противостоит ересям, который заявляет, что Иисус был то ли духом, то ли просто человеком, он снова и снова нам повторяет и подчеркивает свидетельство Иисуса о том, что он Бог и он Мессия, и ну, ни на йоту меньше. Вот. И также Иисус обвиняет в ответ уже своих обвинителей. Он говорит, вы претендуете на знание Бога, вы не знаете Бога. Вы претендуете на особое положение пред Богом. Это вообще не так. Вы претендуете на знание Писаний даже. Но вы даже Писания не знаете, потому что Писания, на самом деле, о мне говорят, нужно просто внимательнее их почитать. И вы претендуете на защиту Моисея, говорит он, да, типа они говорят, отец у нас Моисей, говорит, что даже не я буду вас обвинять, да даже Моисей, на чью защиту вы рассчитываете, будет вас обвинять. То есть он вас не будет прикрывать, он вас обвинит, потому что еще Моисей указывал на Мессию, но вы не хотите его слушать и не хотите увидеть истину, которая была изложена еще в Ветхом Завете о Сыне Человеческом, о Иисусе Христе. Вот такой текст у нас, богословский текст Иисуса, который немногозначно, совершенно однозначно заявляет о своей божественности и о своей власти. И в ответ не просто он защищается, нет, он в ответ атакует, и атакует как власть имеющий своих обвинителей, и говорит, что, ребята, вы вообще не имеете права меня обвинять и судить здесь, и у вас нет никакого, не знаю, особенного положения, потому что на самом деле даже Моисей, на которого вы уповаете, будет вас только обвинять.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: Ты не один. Свободное радио.
3: Мы в прямом эфире, 15 июня, 11 часов утра или дня, я не знаю, как правильно, у кого как. В общем, этот микрофон включу, и вот я всем включил микрофон, и он пришел.
4: И нас стало больше.
3: Он здесь, он насыпает себе сахар,
5: да.
3: Кофе, потому что ни дня без кофе. Николай Скученков у нас
5: кофе,
3: в эфире сидит с нами в одной студии. Не верю в это, честно говоря.
5: Да,
3: глубоко уважаю, восхищаюсь вашим творчеством.
5: Спасибо. Спасибо. Очень приятно и неожиданно. Давно такого не слышал.
4: Поклонники тут собрались.
5: Спасибо. Доброе утро.
3: Я записывал несколько передач про группу «Дружки». Там, «Как все начиналось» называется. Со Стасом Сорочинским у нас был проект. Вот и...
4: Да, у нас есть серия замечательная.
3: Не думал, что вживую выдастся возможность с вами познакомиться. С Герасимом мы давно знакомы.
5: А, с Геркой знакомы.
3: Да, он и у нас в церкви выступал, и на фестивалях у нас периодически выступает.
4: В прошлом году на пикнике Свободного радио он выступал.
5: А, он мне рассказывал точно в прошлом году, правда.
4: Да, и хотелось, чтобы и ты был, а почему-то что-то не сложилось. Вот я не помню, что.
5: А.
4: Но что-то...
3: Что-то
4: и будет по-другому.
5: Nobody knows.
4: В будущем будет по-другому.
3: Очень рады. И приглашаем наших слушателей присоединяться. Если у вас есть возможность, каналы связи какие-то работают. Прием. Как слышно, как слышно.
4: Отправляйте почтовых голубей.
3: Пишите в нашем чатике в Телеграме, напишите. Или можно личным сообщением радио написать. Можно мне личным сообщением написать, если вы знаете как. Можно ВКонтакте в комментариях к анонсу написать. В общем, пишите, задавайте свои вопросы Николаю. А, человек такого, так сказать, глыба, мастодонт христианской музыки.
4: Ну, что ты скажешь-то?
5: Подожди, я помедленнее, я записываю, чтобы потом не забыть, да, самому себе.
3: Присоединяйтесь, в общем. А мы можем начать сначала прям, вот, сначала творческого пути. Если мы вот сейчас смотрели альбом «Все сначала» 2001 года, кажется, да?
5: Да.
3: Это уже четверть века назад.
5: Страшно вообще. Страшно.
3: А с чего все началось, если вот в 2001-м все сначала? То вот духовный путь, скажем так, с чего?
5: Духовный или творческий?
3: С духовного начнем.
5: Ну, скажем так, эта точка, она где-то определяется лет в 25. Мне было лет 25, по-моему. Я пришел с армии. Вот, какое-то время помыкался в Москве, поиграл в группе «Старый Примус». Вот, поездил, поколесил по стране, посмотрел жизнь артистов. Вот. Но как-то меня оттуда выбросило определенными обстоятельствами из этого круга. Вот. И я таким интересным образом, знаете, как в юности, вот я сейчас смотрю, я со студентами работаю, я в ГИТИСе работаю, вот, как числюсь как аккомпаниатор, да, но на самом деле я им помогаю выстраивать, сейчас главное, чтобы не забыть это, о чем
3: мысль,
5: хотел сказать,
3: да.
5: юность, да, и вот я смотрю сейчас на студентов, и прям, правда говорят, вот когда работаешь с молодежью, такое ощущение, что ты сам постоянно находишься в таком в подпитываемом состоянии. Я вчера был у них на показе у четвертого курса, у первого курса, они сейчас заканчивают курс женовача. И идеи, вот эта искрометность, которая из них прям вот минимум каких-то ограничений, условностей, да, но все-таки мера существует какая-то определенная, и это все настолько вот прям подхлестывает самого к этому. Я помню, что в это время вспоминаю себя, что мало было каких-то ограничений, наоборот, там, ну, скажем, я про что хочу сказать-то, мы взяли в 25 лет с супругой, сели в поезд вместе с ребятами из Гнесинки, которые уверовали в этот год. И мы с ними переехали жить в Питер. Вот. То есть это было
4: так. А почему бы и нет, действительно?
5: Да, ну это было нормально, такого, да? А как? Ну вот так
4: сел,
5: надо.
4: Переехал.
5: И все, сели, переехали и поехали. Вот, поэтому в 25 лет, вот я помню эту дату, да, в моей жизни такая, скажем, точка встречи, от которой вектор вот уже там сначала по чуть-чуть, но потом разошелся, и уж моя жизнь, наверное, была бы совсем другая, если бы этого не произошло.
3: У нас тема этой недели — услышать голос Бога посреди там суеты, тревог, рутины и прочего. Вот на протяжении всего духовного пути есть ли какие-то рецепты, как слышать голос Бога?
5: Батюшка.
3: Когда, кажется, все заглушает. Ничего же не слышно. Тут ребенок заболел, тут что-нибудь сломалось, что-нибудь потекло, машина там покорябали, там крыло там ей разбили, я не знаю. Новости включаешь, ужас вообще, волосы дыбом становятся. Как посреди всего этого умудряться вот как канатоходец продолжать идти духовным путем?
5: Слушай, ну мы должны сначала определить критерии, как слышать, что мы слышим, да, как, что мы каждый понимаем под тем, чтобы разговаривать с Богом, и как от этого, и как освободить себя. Я не могу дать никакого определенного совета, потому что у меня его у самого нет. Вот. Единственное, что вот начиная с 25 лет, вся моя, вот знаете, как у Павла, он говорит, что такое молитва? Это когда постоянно человек как бы с собой разговаривает, да, какие-то решает, но постоянно вот отсылка идет к тому, кого мы называем Богом. Вот. У меня этот диалог происходит практически постоянно. То есть я либо вопрошаю в смысле ответы на вопросы какие-то. Вот. Либо решаются какие-то моменты, когда читаешь кого-то или какую-то книгу, возникает куча вопросов, адресуешь их туда. Но, естественно, книгу не определенного содержания. А у меня нет такого пространства, куда бы я как в комнатку зашел бы, закрыл бы, и все. И вот теперь я с Богом. Нет. В смысле, как его и слышу. Вообще у меня общение, скажем так, насколько я уже увидел и понял, у меня общение, этот канал открывается через сны.
3: Mm-hmm.
5: То есть, когда...
4: Андрею близко это.
5: Когда, очевидно, мозг уже, ну, более-менее утихомиривается, да, вот этот вот мозг, который работает на как раз вот это все, да, mm-hmm. куда машину поставить, как
3: он
5: залить масло.
3: Он все время переваривает какие-то проблемы.
5: Постоянно. Этот монолог просто не утихает. Вот. А в этот момент, очевидно, что-то происходит. И если я нахожусь в каком-то сонастроенном состоянии, наверное, если у меня есть вопросы какие-то, если меня действительно по-настоящему что-то надо, да, mm-hmm. узнать, вот тогда, очевидно, приходят какие-то такие... подсказки в виде снов. Но это... Но это происходило... Вот я, когда уверовал в 25 лет, и вот это происходило какие-то ближние там 3-4-5 лет. Вот. Потом вот эта вот динамика, она как-то ушла. И я беспокоился очень сильно, думал, ну что, меня, наверное, покинули и бросили, в общем, и ничего не происходит. Но, и это продолжалось очень долго. А потом mm-hmm. наступил момент осознания, что, собственно говоря, ну тебе вот все уже разложили и дали, и не все же тебе давать.
3: Mm-hmm. Теперь ты иди давай,
5: теперь,
3: да?
5: Ну да, теперь надо как-то воровать. Ну, это, мне кажется, это естественный процесс. Просто настолько... Я эгоистичен, что был и до сих пор остаюсь, что вот это вот брать от него, да, много-много что-то брать, вот брать знания, брать там любви, там, да дай вот это, да. Uh-huh. Вот, оно вдруг в какой-то момент все иссохло, я думаю, может, это все... А оказывается-то надо, ну теперь, да, вот тебе сказали, вот это так, вот это так, вот это в твоей жизни вот так будет. А уж как расшифровать это, да, это же друг мой, uh-huh. ты должен... как-то себя мобилизовать, должен сам потрудиться угу. для этого. И это естественно. Потому что, ну как, если человек ничему не научается, даже в наших обыкновенных профессиях, да, ну кто возьмет, скажем, фальшивого гитариста в группу? Ну никто, да, пока угу. он не выучится, пока он не сядет, ему сказали, ему дали пособие, ему дали вот это, вот занимайся вот здесь, занимайся вот здесь. Если он говорит, нет, мне надо еще горку такую же, да, там информации по этому поводу, а сам он ничего не делает, mm-hmm. ну, собственно
3: так
5: говоря...
3: Так ты усвой вот... сначала хотя бы это, да, а потом дальше уже пойдем.
5: Определенным образом. Вот если не поработал над тем, что тебе уже открыто, да, а отнесся к этому чисто теоретически, mm-hmm. да, ну и хорошо. Вот я смотрю, продвижения нет дальше. Это как многоуровневая игра, да, в которых кто-то играет, я давно отказывался, но все равно, как бы то ни было, ты не можешь перескочить на другой уровень, если ты не прошел вот этот.
3: Угу.
5: Ну и, в принципе, верно, малом над большим подставлю, это никто не отменял.
3: А периоды молчания Бога и периоды вот этой недосказанности, что ли, а может быть, даже и вообще некоторые возмущаются и недовольны вот этой недосказанностью Евангелия, недосказанностью Божьего откровения, как будто бы, ну, можно было бы как-то поконкретнее, поточнее, что ли.
5: А, ты знаешь, я вот с 25 лет копаю уже, закопался просто. Я иногда говорю себе: Коля, ты стал книжником. Как раз вот прояснить эту ситуацию, вот тут-то начинается, мне кажется, такое, находясь в этом мире, где все не так однозначно и вот прям вот так вот, а так замазано, замылено, раскидано по разным углам. Вот. И чтобы собрать эту мозаику, уходит достаточно много времени, чтобы прояснить себе ситуацию вообще, что происходит, а что верно, а что неверно, да? А может быть, то, что во что ты, в чем ты был убежден, а может оказаться просто не тут, поворотом не туда. Да? Но нужным поворотом, конечно. Да, шишки набил и приехал. Ну, я вот до сих пор по поводу... Я читаю кучу всякой литературы. Какого плана? Чтобы прояснить ситуацию. Да, вот. Я помню, я взял Евангелие Иоанна, когда только уверовал, 25 лет, начал читать. И я читаю и думаю, какой же я тупой. Я ничего не... Вот ровным счетом ничего. До этого я читал «Трех мушкетеров» в школе Дюма. Вот, как всех нас, Льва Николаевича Толстого тоже пытался, но что-то мне тогда это никак не... Вот, и тут я открываю Евангелие, начинаю читать и понимаю, что я нахожусь на территории вообще мне неведомой. То есть никак. Ни событийно не понимаю, что происходит. Ни с точки зрения посыла, о чем мне хотят сказать. Вот это было, я помню тогда, это мне просто сказали, ну, ты еще не готов. Но, вы знаете, все-таки мне кажется, что было бы естественнее и логичнее, если бы истина была проста.
3: Да. Понимаешь? Кажется, что так. Вот. По полочкам, по пунктам, разжуйте нам, разложите.
5: Да, слушай, ну, может быть, мы еще не вышли на эту прямую, может быть, мы еще пока к этой точке движемся, и, может быть, что-то действительно очень многое сокрыто. Я уж не знаю, кем и как, но и для чего, не буду на эту тему. Вот. Но мне кажется, что все должно быть просто.
3: Может, оно на самом деле и все просто, да?
5: Я думаю, что это просто.
4: Одновременно. Вот но, это удивительно.
5: Как... Ты знаешь, вот сложность, она, мне кажется, наступает с ложью.
4: Сложность.
5: Ну, правда, как, да, сказано? У тебя либо да, либо нет. Но ведь сказано же, да, все должно быть просто. Вот. А что между вот этим вот, швыряние туда-сюда, вот эти сомнения, да, это как раз это все от лукавого. Вот в этом мы, мне кажется, здесь и пытаемся разобраться с лупами, вот, со светильниками и со всем остальным. Вот
3: сейчас буквально дочитывал.
4: Только что мы читали Евангелие от Анны.
3: Перед тем, как вы вошли сюда, Иисус обвиняет своих обвинителей в ответ, книжников фарисеев, говорит, вы считаете, что знаете Писание, вы в них вгрызаетесь, они там наизусть, да, знали целые книги. Он говорит, а не видите на поверхности, что в Писании говорят о мне, они на меня указывают. Вы думаете, что Моисей там, и то, что вы знаете Моисея, вас защитит, отец наш Моисей? Они говорят, так он вас не защищать будет, он вас обвинять будет, потому что вы не увидели в его словах указания на меня.
5: Угу. Не, можно начитаться на, знаете как, ух, выглядеть при этом солидно, если тебе это надо. Проблем нет. Проблема только в том, что все эти знания, они чего? Они вообще работают или зачем не работают? Они, да? Или ты просто нахватался этих цитат, да? И брыжешь ему во все стороны, хлестаешь ими, кого надо, милуешь кого это. Вот у меня за мою уже с 25 лет такую сознательную в этом смысле жизнь, я сомневаюсь, что то, что не работает, вообще оно имеет место быть.
3: А если переходить к творческому пути, скажем так, пересечение творческого пути и духовного пути, вот в какой момент оно началось? Я так понимаю, что вы человек творческий, я прочитал в биографии, значит, вот в интернетах пишут, что Николай пел всегда и всю жизнь, и везде.
5: Да, это так.
3: Раньше петь начали, чем говорить.
5: Это так. Я помню, как мама мне купила вот такое ощущение, что мне было лет 10 или 11. Раньше думал 12, сейчас смотрю, нет, мне было лет 10 и 11, она... Как она сказала, я почувствовал, что ты начинаешь вырастать, и тебе нужно что-то дать, какую-то игрушку, чтобы
4: занять
5: тебя двор
4: тебя
5: не
4: надо,
5: засосал,
4: да,
5: вообще по полной программе. И она взяла, поехала, купила мне гитару таким, тогда это был вообще с тембр-блоком называлась она, то есть она, ее можно было уже подключать.
3: Ого!
5: Это какой год-то? Сейчас скажу, ребят, 75-й год. Тогда еще особо так вот в магазинах-то ничего не валялось, ну, да, в этом смысле. Вот где-то она ее принесла, и все. Я тогда, все, я
4: Ушел туда с головой просто,
5: она, я
4: да?
5: помню, принесла этот, мне этот инструмент, и я вот помню себя, сижу я в коридоре, взял эту гитару, я еще ничего не знаю, ни аккордов, ничего, и я вот так вот провел с... вот так вот. И обалдел. Вот от пустых струн.
3: Угу.
5: Просто обалдел от этого ощущения. И когда я зажал на одной струне, просто изменилось что-то. Все, меня унесло, уволокло. До этого, правда, слушайте, а пел я вот в первом классе, к нам ходили, пришли такие люди из хор мальчиков Попова был такой, где этот, неважно, короче, был такой в нашу бытность, известный на всю страну хор. И там отбирали мальчишек петь, голоса хорошие выбирали. И к нам пришли, и меня выбрали в первом классе. Но мама не смогла меня просто возить. И эта тема, она, в общем, как и вся последующая жизнь, показала, что вот профессиональное обучение, оно прошло просто мимо меня.
3: Удивительно.
5: То есть оно просто вот просто либо по моим решениям, либо меня вот как бы как-то так мягенько так как-то так отводили от этого. Вот я как-то пошел своим путем, сам учился с ребятами во дворе. Вот. И, ну вот, считайте так. А потом уже в 13 лет это уже была школьная группа, и все. И там понеслось уже... Там уже понеслось расширение вот это вот, да. То есть там я узнал, что существуют бас-гитары, барабаны, клавиши. Я купил, поехал в геодезическую партию со своим приятелем. У него отец работал, геодезист был. Я заработал себе на фортепиано, купил себе фортепиано. Моя тетя мне помогла. То есть и вот этот набор уже все, и музыка вот просто прочным таким широким, я бы сказал, бы там таким вот мазком, таким прям заняла на моем полотне ну, практически все место.
4: То есть она вот таким... любимый музыкальный инструмент или нет?
5: Скорее всего, это бас-гитара. Вот, скорее всего, это бас-гитара. Я прям, когда ее беру в руки, у меня просто такое ощущение, что просто все включается. В принципе, вы знаете, такое, это как в любом деле. Вот эту гитару я привез, я на ней неделю не играл. Я уехал на дачу, там у меня другая гитара. Беру эту в руки, а она такая...
4: Думает.
5: Она вот так вот на меня смотрит. Типа, ну, да.
3: С опаской будто... сначала.
5: Сначала, да. Вот как ты думаешь, что это не в руках все. Потом проходит какое-то время, и ты входишь в этот процесс, и все дальше идет. Так что у меня, в принципе, я думаю, голос. Я зря так.
3: Ну да, это самый любимый, да.
5: Почему-то голос, он не только инструмент, он еще и проявление своих каких-то желаний и воли, да. Поэтому голос. Да, вот так я скажу.
3: Давайте песню споем, а то уже 20 минут почти говорим.
5: Давайте.
3: Ничего не спели. Вот из раннего. Вот это пересечение творчества и духовных размышлений каких-то. Что-то вот этого периода.
5: Слушайте, ну у меня из того творчества было... Сейчас я вот так вот сниму наушники. Сейчас... Были песни, которые написаны уже на стихи, да, и тут уже просто можно будет говорить о созвучии каких-то мыслей. Чтобы я писал сам тогда было очень много на стихи написано. Слушайте, можно кусочек, да? Прям кусочек. Обычно эту песню я играю на фортепиано, но мы ее так с вами... обозначим. Вот это те размышления как раз, да, которые были тогда присущи мне в 25-26 лет, когда я только-только уверовал, и многое, что было таким прям для меня ясным, не вызывающим никаких. Мы поехали с миссией «Благая весть», такая была у нас миссия, она сейчас есть тоже, Дима Шатров тогда ее организовал и возглавлял. Мы поехали в Данию и в Швецию. В Швеции я познакомился с верующим художником Ян-Эриком Йохансеном. И меня просто поразило его отношение как верующего человека, как христианина, к творчеству. Да? Он во многом мне помог сориентироваться, вот, что можно, что нельзя. В этом смысле я имею в виду. Да? И когда я увидел его картины, они меня просто поразили. И я написал такую песню. Сейчас я ее просто напою чуть-чуть. Мудрый художник,

0: сердца на плоскость холста.
1: Да, ну вот это такая, она не гитарная вещь, в смысле красоты вы здесь сейчас пока не услышали, и так ее, я раньше пел ее выше на октаву, но сейчас важен был вот этот смысл, да, угу. Вот как раз соединение.
2: Про творчество как раз,
1: творчество,
2: да.
1: И духовность, да, то есть я же тогда, нас же тогда лупили по башкам страшно, что то нельзя, это нельзя, барабаны нельзя, угу. И, ну и еже с ними, да, вот, а что можно, да ничего нельзя. Все, ты теперь, в общем, все, забудь про это, все, что было, и вообще забудь, и про музыку, так вот, музыку можно, но только вот в ограниченном таком состоянии. Поэтому для меня было много вопросов, много печали и огорчения. Вот,
2: это прям больно столкнуться. И, кстати, многие рассказывают об этой боли, когда ты творческий человек, там, играл там, в группе, и вдруг приходишь в церковь, с одной стороны, ты вроде как встречаешь Бога, и получаешь какие-то ответы. А с другой стороны, ты встречаешь братьев, которые говорят тебе, все, ты выбрось теперь. Все диски, которые у тебя были, ты сожги. А вот, гитару продай, и все, и забудь вообще про это.
1: Ну, ты знаешь, мне за них страшно. Я тебе сейчас без иронии скажу. Потому что брать на себя такую ответственность, это я вам скажу, это же мы все будем потом отчитываться.
3: Да,
1: ну, так устроено, что посеял, то пожал, да?
2: А если ты... Бог взращивал себе служителя музыкального, да? Чтобы левита себе взращивал.
3: На всех пришел... музыкальных орудиях, да, да,
2: а эти
3: играл.
2: Люди говорят, типа, а ты теперь все брось, и... Получается.
1: Вот очень долгое время ушло на то, чтобы разобраться, что сказали люди, а что сказал Бог. Угу. Потому что это же все смешивается.
2: А это опять же тема нашей недели. Опять же, вот как отличить, что от Бога ты голос какой-то слышишь, куда тебе идти, что тебе делать, что тебе не делать, и от людей, которые постоянно пытаются манипулировать тобой. Вот как, кстати, отличить по вашему опыту?
1: Не знаю.
2: Непонятно? Ну, нащупали же как-то.
1: Слушай, ну, я вообще, скажем так, я ничего не щупал, я просто такой человек. Я, как Геркми это назвал, везучий ты, вот, не захотел ехать на молитву, сказал, что тебе это не надо, и не поехал. Да? Там был такой у нас претендент, когда мне показалось, что молитва переросла уже в какую-то номинальную такую, знаешь, но очень жесткую позицию, что обязательно, если там ты не приезжаешь каждое утро там на какие-то вот такие, то все, тебя, значит, ты уже оторванный,
3: да?
1: Ломоть. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Вот, и меня тогда это сильно вот напрягло, думаю, что-то здесь не так, вот внутри ощущение, да.
2: Mm-hmm.
1: Вот.
2: Нездоровая
1: история. У меня такой характер, я вообще очень трудно уживаюсь там, где идет насилие. Любое. Вообще любое. Насилие, что я имею в виду насилие? Это когда ты своим детям не объясняешь, почему это нельзя, а просто говоришь, вот нельзя.
2: Я так сказал, и все.
1: И все. И ша. И вообще молчи, блин. Понимаешь, вообще. Вот такого я не приемлю вообще. Если передо мной раскрыть эту книгу, да, показать, вот, чтобы логичное было повествование, что кофе пить вот по утрам, это здорово. Почему? Да потому что вот так вот и так, и так. Или наоборот, не здорово, потому что вот так и так. Тогда человек приходит к естественному какому-то решению, и да. А когда тебя постоянно... лупят и говорят, что только нельзя, да еще ты уже более-менее взрослый. Вот тут у меня начиналось просто... А потом...
2: Они говорят, бунтуешь?
1: Ну, понимаешь, эти все механизмы, когда ты потом уже разбираешься, взрослеешь, позволяешь себе быть ответственным человеком, брать на себя на ответственность, вот понимать, что это просто... Ребята, это туфта. Вот как бы вы ни хотели, вот, вот то, что вы мне сейчас говорите, это туфта. Когда ты начинаешь уже разбираться во всем, игру и брать на себя ответственность, то ты видишь, сколько вот этого всего, через что нужно было пролезть. А некоторые же и не пролезают, мне такое подозрение. Mm-hmm. Понимаешь, так и остаются вот в этом почти в сагбедном, сомневающемся, но в принципе надо, да?
2: Но это взрослая позиция, взять на себя ответственность, познавать Бога, Его волю и принимать решение перед ним. А некоторые люди так и не вырастают до взрослой позиции. Так... Ну, пастор сказал...
1: Ну, слушай, ну значит, вот, да, это в принципе получается, что мы не развиваемся. Вот что.
2: Угу. Да,
1: а
2: да.
1: Развитие необходимо. Потому что если развитие необходимо, если семечко не умрет, то тогда оно не прорастет. То есть нам надо развиваться. Мы должны что-то оставлять, как ракета, да, запустилась. Но мы должны подходить к этому с изучительской точки зрения, понимаешь? Угу. С познавательной точки зрения. Вот, поэтому ты спросил, как слышать. Может, мы еще пока не дошли до этого. Может, мы находимся в таком пока еще замутненном состоянии, как апостол Павел говорил, да, как сквозь мутное стекло. О чем мы там можем увидеть и разглядеть? Но идем к этому постепенно, мне кажется, учимся быть людьми самостоятельными, иметь свое мнение вот, по этому вопросу. И мне кажется, так и должно быть.
3: Но мне кажется, вот когда человек только приходит к Богу, он часто путает вот этот голос Бога и голос наставника, потому что наставник, конечно, огромную роль играет, как без него, ну и как прийти к Богу без того, кто проповедует. И вот, правда, какое-то взросление, когда ты начинаешь уже собственный какой-то путь выбирать и мнение
1: иметь. Но это опыт. Это все-таки опыт, потому что ведь если, скажем, вот у меня до 25 лет, я говорю, я взял Евангелие, вообще ничего не понял. Вот. Ну, там по разным причинам все. И до сих пор я иногда теряюсь. Это разный, это уже разговор такой. Вот. А тогда-то это вот, а как? А как?
3: Должен кто-то истолковать тогда,
1: кто-то же,
3: да?
1: Куда-то наставить. Надо прильнуть, да? Куда-то надо же все-таки войти. Это нормально. В принципе, это любой коллектив. Ты приходишь в коллектив, mm-hmm. тебе нужно быть в этом коллективе. Там музыкальный коллектив, творческий. Ты все равно волей-неволей должен втянуться в эту атмосферу, понять, что происходит.
3: Ну, а по-другому, да? И никак. Ты должен быть частью общего,
1: ну,
3: если ты,
1: да?
3: В этой группе,
1: конечно,
3: находишься. Ты,
1: конечно,
3: не можешь сам по себе.
1: Так что, ну вот, да, этот процесс, он, это процесс целый. Я говорю, важно как это сказать, не упустить тот момент, когда ты, грубо говоря, должен дальше идти, да, а ты вот остаешься на этом уровне.
3: Этой,
1: тебе там,
3: да,
1: тыкает изнутри, угу, что-то, тыкает, вроде какая-то вот, какой-то не уж, что-то не, да, тебя тыкают, давай, вот, давай, а ты остаешься, и тогда вот, мне кажется, потом наступает привычка, и потом ты просто ровненько вот так вот
3: болотце
1: дрейфуешь
3: такое,
1: и,
3: да,
1: дрейфуешь. Ты уже со многим, не согласившись, согласился, и все. И mm-hmm. тогда...
2: Давайте еще песню.
1: Кирдык, да. Слушайте, вот по поводу, я думаю, что это будет в тему. Значит, меня всегда упрекали в том, всегда, насколько я помню, вообще для меня песни, в которых есть обращение к Богу, к Иисусу, это очень интимная сфера, да. Она тогда из меня выстрелила. Просто я ничего не делал. Я специально не кумекал, как это все преподнести. Они просто вылетели там. «Боже милый, дай мне силы». Самая первая песня, которая mm-hmm. была, да. Вот «Мудрый художник». Потом Аркадий Буш написал стихи, в которых прям непосредственно есть обращение, да, к Иисусу, к Богу. Вот, как-то это все. Вот. Но мне всегда был интересен стык. Мне всегда был интересен этот стык, а точнее, стыка-то нет. Жизнь и твои отношения с Богом.
2: И вообще, вся что происходит? Это диалог с Богом.
1: Да, и вообще, да, как ты начинаешь переосмысливать многие события, которых ты раньше, да, ты видел, что происходит здесь, но ты трактовал, интерпретировал это по одному. Здесь уже, вот когда эта точка наступила в моем, да, все равно волей-неволей ты уходишь уже в какие-то другие интерпретации, да. Ну, грубо говоря, ты понимаешь, что вот сейчас бы ты этому молодому или старому человеку двинул бы вот просто вот прямо от всей души, да, но ты понимаешь, что почему ты этого не то, что даже не можешь сделать, а ты даже мысленно понимаешь, что это не то. Mm-hmm. Вот не то, да? То есть вот что-то есть, какой-то другой уже механизм для того, чтобы преодолеть вот это событие, да? Вот. И ты начинаешь уже по-другому себя это. Вот это состояние я описал в песне, которая называется... Слушайте, она... Ах, как... Короче, песня молодого москвича. Тогда этот москвич mm-hmm. еще был молодой. Вот, но она очень мне нравится. Значит, она как раз говорит об этом, как в человеке, как человек начинает что-то менять в себе, да? Какие-то моменты... Хочется вот так, а вроде надо вот так. Вот она называется... Значит, ах, как хочется кого-нибудь убить или на худой конец изрешетить и

0: А в чем провал? А в чем удача? И так далее. Сейчас не буду даже дальше продолжать. Вот это состояние, когда ты вроде бы вот по одному-то хочешь так сейчас сделать,
1: точно,
0: да? Но хочешь быть в это время все-таки уже и Стиви Вандером. Ну, вы знаете, да, Стиви Вандер – это музыкант, песни которого они постоянно говорят, он же вообще такой человек тоже думающий, призывают вот к такому добру, к добру и т.д. Хочется и так. Вот этот вот момент как раз для меня всегда, вот он как бы знает, что делает. Ты и не улетаешь, как шарик, туда, в небеса, вообще Париж в каких-то мечтаниях. Mm-hmm. Ты не на земле, да, вот такой углубился в траншею. И вот, то есть ты пытаешься, как у Пастернака в стихотворениях, у него небесное и земное всегда сочеталось. Сочеталось, да, то есть земные какие-то события он объяснял через небесные категории, и наоборот. Вот это для меня всегда самый важный приоритет, вообще писать песни и петь, чтобы это было все-таки, оно было бы здесь, у меня такая строчка даже была, и поэтому, достигая безумия верой, я по небу хожу на земле.
1: Угу.
0: Вот такая позиция мне нравится.
1: Вот это искреннее общение и с самим собой в каком-то смысле, и с Богом. Саморефлексия вот эта постоянная. Это необходимое качество христианина. Потому что можно пойти другим путем. Можно сказать, ну все, я теперь все знаю. И все ответы на все вопросы у меня есть. Точка. И тогда ты неизбежно столкнешься с тем, что ну, долго обманывать себя невозможно. Оно как пружина внутри копится и где-то рванет. И мне кажется, важно постоянно иногда давать вот этот выход и искренне какие-то вопросы Богу задавать. Искренне. Вот та же эта песня. Она искренне шуточная, но она такая правдивая. На самом деле, иногда хочется прям взять ствол в руки.
0: Вот, одна из категорий, ты знаешь, мне кажется, одна из лакмусовых бумажек того, вот, как это проверяется, это правдивость твоя, честность, вот так я скажу, да? А с честным Бог поступает по одному, а лукавый, он, собственно говоря, вот это единственные критерии. А уж о чем ты говоришь, если при этом ты честен, никого не хочешь нагнуть и подогнуть под себя, понимаешь? А если ты рассуждаешь, ищешь, у тебя идет поиск. Мы почему-то думаем, что вот встретившись с Богом, да, каждый из нас по-разному, все, поиск закончился, мы уже такие совершенные, и все. Да нет, вот я на своем опыте вижу, что это вообще не так. Mm-hmm. Что это только процесс-то только начался, оказывается, и столько еще впереди.
1: А то мы будем как фарисеи, которые, спасибо Господи, что я не такой, как вон тот
0: грешник.
1: Вот
0: ты знаешь, есть такая опасность.
1: Угу.
0: Есть. И она очень...
1: И она над всеми есть. Она это не в книжке просто про каких-то фарисеев написано.
0: Она очень определенная.
1: Героев.
0: И недаром, поэтому я раньше думал, а как так? Вот Иисус говорил, что не всякий мне говорящий Господи, Господи, войдет со мной в Царство. Я так думаю, нифига себе, а как же так-то? А как же?
2: Как тогда
0: а
2: знать?
0: Как так-то? А как тогда? Вот, да, а сейчас я понимаю, в чем кроется вот это коварство, да? Когда ты вроде бы уже... Я говорю, фанфаришь цитатами и т.д. и т.п., ты все вот в этой кухне уже пристроился, и вдруг тебе говорят, слушай, да ничего и так и не происходило. Ты так в себе ничего и не взрастил.
1: Да там даже хуже, там говорят, не твоим ли именем мы исцеляли?
0: Да.
2: Бесов изгоняли.
1: Чудеса
0: вы можете творили. Представить?
1: Он говорит, я вообще вас не знаю.
0: Вообще, вот это да, это, ребятки, да, это вот это... Поэтому я всегда думаю так, вот я думаю, мне почему-то такая мысль, что уж ясно, я пойму все там. Вот. Оно, конечно, страшненько. Мало ли нету, правда? Вот я так рассуждаю на эту тему в последние несколько лет уже прям очень думаю, а я-то вообще где? Я в какой точке нахожусь? Это вообще, может быть, иллюзия моя самого о себе, где я нахожусь, какой я, наоборот, хорошенький или, наоборот, плохой. Вот эту точку, я так понимаю, обозревает только тот, кто эту всю поляну вообще сечет везде и всюду. Тогда можно понять. Ну, как, вот стараемся, что-то
1: ну,
0: идем все.
1: Искренность и диалог, вот то, что мы сейчас подчеркнули. И в книге Иова он диалог не прекращает. Его диалог, он некрасивый. С точки зрения его друзей. Они говорят, ты что несешь вообще, да? А жена говорит, вообще, покляни Бога и умри уже. Наконец-то, да?
0: Она с одной стороны, они с другой стороны.
1: А он Богу претензии кидает. Потому что он искренне негодует, он возмущен, он считает, что это несправедливо. Но главное, он не прекращает этот диалог. И проблема, кстати, многих людей в том, что, как я говорю, они копят, а потом они просто обрубают этот диалог. Все, я больше не верю.
0: Слушай, потом наступает ожесточение.
1: Да.
0: Вот и все. А в ожесточенном состоянии человек уже это как каменеет. Ты вроде бы хочешь, ты умом-то хочешь, а там уже все каменное. Mm-hmm. Это вот этот момент, ой, вообще, это печаль.
2: А вот вообще, помнишь, как ты начал свой духовный путь? Вообще, это какие-то всегда были какие-то вопросы о Боге, о вере? Или это как-то внезапно в 25 лет вдруг появилось ни с того, ни с сего?
0: Да я вот... Ты знаешь, нет, были какие-то, у меня была в ту сторону уже несколько... Во-первых, слушайте, когда мне было 14 лет, я написал такую песню.

0: Не сильно. Вот, и там сказано, что период вообще подростковый – это один из, когда в человеке вот этот духовный порыв, духовный, да, не душевный, когда он готов, и у него вся энергия готова к тому, чтобы что-то выдать такое, поэтому в эти времена молодежь более чуткая, мы более остро чувствуем и реагируем, да, и готовы на подвиги, на там, что мы сейчас вот скажем, еще поразмыслим.
1: Да, ну, вот,
0: а надо, да, ли? А надо ли это? А тогда нет, тогда все, приходит
2: импульс. Смелость такая, да, вообще?
0: Да, и ты уже стартуешь, ну, правда, разные по-разному стартуют, понимаешь? Вот зажглась петарда, одна вот так полетела, а вторая бывает, что и, ну, как. Но вот этот период, да, он очень мощный.
1: И вот эти поиски у вас были уже в 14.
0: Ну, очевидно, да. Очевидно, да.
1: Почему ощущение людей? Своей какой-то, своей вечности. Пафосно звучит, но слушай, я имею в виду, что ты здесь, да, не заканчиваешься, понял, что что-то, да, будет, что-то,
0: да,
1: там.
0: Да,
1: и
0: скорее,
1: надо как-то этот вопрос
0: скорее
1: решать.
0: Скорее всего, потому что вопрос, почему у людей в жизни все стало все так просто, почему перестали со злом бороться, или сил уж нет, или сердца остыли, на любовь запрет люди наложили в 14 лет, да? То есть это же не,
2: это
0: про магазин с огурцами, да? Хотя тоже можно было бы...
1: Сейчас болезненный вопрос с огурцами.
0: Вот, но это вопросы, ну, понимаете, да, еще в голове. Это еще физика, математика, сдам, не сдам. И вместе с тем вот такие вот вопросы. То есть, очевидно, тесто-то оно как бы пеклось, поднималось, там готовилось, да, уже. Оно, очевидно, пришло на почву-то уже более-менее человека, который, может быть, прослыл там дурачком в этом смысле, да, но мало кто вот такими вопросами занимался. Девчонки вперед, вот, мальчишки с гитарами и все. Хотя это тоже было.
2: А может, в семье были какие-то тоже верующие?
0: У меня моя тетя, она мне сказала тогда, что она, оказывается, за меня молилась. Вот, тетя моя. Вот это я помню. Может быть, все так и произошло, что каким-то образом ее просьбы обо мне, о моей жизни, они, в общем, воплотились в жизнь, проявились.
1: И первое столкновение прямо вот с Евангелием, как оно есть. Где оно произошло?
0: Ой, это вообще... Вот первое, это вот, когда я... Это такая тоненькая книжечка, вот такая маленькая она, ну, в ладошку, Евангелие от Иоанна, когда, значит, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и понеслось, и вот это было мое первое абсолютно непонятное состояние, я вообще ничего не понимал. Вообще ничего не понимал. Ни единый... То есть строчка проходит, а дальше логику я не нахожу. И до сих пор я эту логику во многих местах не нахожу, но с этим я еще более...
1: И Иоанн вообще сложный текст, надо было с Марка начинать.
0: А, не дали мне Евангелие про Марка, дали мне сразу Евангелие про Иоанна, понимаешь?
2: Да, печатали именно Евангелие от Иоанна. Я тоже, кстати, в первое мне попало именно Евангелие от Иоанна.
1: Ну, потому что оно как богословский трактат сразу готовый, то есть там...
2: Да, ну считалось литературным.
0: Да, и оно вообще, насколько я сейчас читаю, опять же, это не мое мнение, насколько я читаю, разбираюсь, что, да, Евангелие от Иоанна считается одним из наиболее ясных, понятных, да, вот в смысле изложения о том, кто что, почему и откуда.
1: Разжевано абсолютно.
0: Ну,
1: там, да,
0: типа такого, да. Вот, потому что, хотя, говорю, многие тогда места меня именно накрывало, когда я не понимал логику, когда потом начали говорить, что, ну, это так, как работать с этим контекстом, как смотреть, что было до этого, после, но все равно я много чего не понимал. И не понимал, наверное, в принципе, законно, потому что там, изучая, скажем, литературу апокрифического содержания, изучая вообще историю церкви, вот, я лопатил и лопачу до сих пор все. У меня нет ощущения того, что я что-то вот уже, это истина простая, я уже ее... Нет такого ощущения, что она вот за этим чаромутием вот просто... Поэтому многие места...
1: Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
0: Да. Все, проскочил, не увидел,
2: слово,
0: не осознал, и все, и пролетел, да, и так и забыл, да. Оно так, как в осы, и ныне осталось. Поэтому приходится разбираться.
1: Ну, это же вообще нормально признать, что ты что-то не понимаешь.
0: Я думаю, что да. Но это нормально, когда ты не боишься своего окружения и самого себя в этом признании, понимаешь? Когда это нормально, мне кажется, когда ты уже устал притворяться, Вот. И

0: когда ты, в принципе, честен, но ты притворяешься. Mm-hmm. Ну, ты не лукавишь специально, так получается.
1: Мне кажется... Вот. Прошу прощения. Мне кажется, сейчас просто в мире в целом и в мире, и в церкви есть какой-то культ всезнания. Типа, я все понимаю, я все держу под контролем, я всегда прав. И признать, что ты что-то не знаешь, не понимаешь, и ты не прав, это считается слабостью. Неприемлемой слабостью.
0: Ну, да.
1: Вот, к сожалению, на церковь это, вот
2: это мудрость,
1: ржа распространилась тоже.
2: Ну, когда ты признаешь, что ты что-то не знаешь, это мудрость. Это кто у нас? Сократ, да, сказал? Я знаю, что я ничего не знаю.
0: Да, кто-то из
2: великих философов, да? Или Аристотель.
0: Ну, а что церковь? Вот мы так с вами так вот, церковь, в каком смысле церковь? Церковь, это же, мы же говорим про людей, правильно я так понимаю?
1: А как же, конечно.
0: Вот, и большая ошибка думать, что человек, пришедший в церковь и вообще обратившийся взор к своему Богу, он стал в каком-то смысле или хотя бы в маленьком что-то изменилось в нем. Опять же, мы же сами говорили, не всякий говорящий мне, да, а некоторые mm-hmm. по 10, по 20 лет даже говорят это. И вдруг бабах, и такая история. Вот, поэтому вот этот авторитет, он весьма сомнителен. Очень mm-hmm. сомнителен. Но так как авторитет есть, об этом еще Достоевский писал, да? Он очень хорошо это все описал в своих книгах, а в этой «Великий инквизитор» глава, это вообще просто показательное mm-hmm. выступление. Вот, как это все, как авторитет может зажать и вообще, и все. Поэтому, чтобы из этих сетей как-то вылезать, проходит время. Некоторые не вылезают, mm-hmm. я знаю, уходят из церкви, и все, и кирдык. И до свидания. Мне-то повезло, мне просто, я вот до сих пор говорю, Боже, я говорю, как так получилось, что ты мне такой канал открыл? То есть я познакомился с этим отношением, вообще с сутью отношения, так как я разговаривал с Иисусом, да, я, который представлял самого главного, да, угу. скажем так, то там не было примеси с его стороны, как он говорил, я отец одно, я говорю не от себя, а от него, да. Угу. Вот то, что я всеми фибрами своей души впитал в тот момент, когда я с ним разговаривал, ребята, это ни на что не похоже.
2: Это вот та самая личная встреча, которая не... и меняет вообще тебя
0: вот
2: полностью.
0: Вот она меняет. Да. Она не через мозг, угу. да. а вот когда тебя вот так... Там задействовано все, да. да, вся крепость, всей душой своей. Вот это был вот тот момент, mm-hmm. когда я почувствовал, что я, ну, если сейчас вот говорить об этом, я просто влюблен в него, mm-hmm. вот просто влюблен в то, или во что, или в кого. То есть там было не разобрать, там был образ, но за mm-hmm. этим образом стояла такая спокуха. Mm-hmm. Вот, но она была такая мощная.
1: Он же говорит, придите ко мне. Все да? труждающиеся, обремененные. Я успокою вас.
0: Я успокою. Так, ну, да, и причем это Юра, он еще ничего не сказал. Mm-hmm. Вот ничего еще не сказал, просто рядом приди. Был. А там просто вот веяло таким очарованием, понимаешь, вот в хорошем смысле, не чарами, а очарование прям вот такое, оно было безупречное. Оно было без упрека в мою сторону. Поэтому у меня была лакмусовая бумажка. Да? Угу. Вот. И это то, что у меня есть в моей жизни, исходя из моего опыта. Я угу. пережил угу. это. Да? Поэтому если мне там скажут, что это не так, я говорю, ребят, я говорю, скажу, это ваше дело. Я говорю, а у меня есть. Угу. Вот это мое, я буду отчитываться потом за это. И это мое, оно сколько раз меня возвращало опять угу. к Богу. Хотелось просто после вот этих... жутких, ужасных слов о Боге с кафедр, которые я слышал, и мне так столько раз хотелось встать и сказать, да что ж вы тут делаете-то? Несете это вообще? Ну, mm-hmm. просто это не так, это вообще не о нем, да? Но проблема авторитета, ты только пришел, вот этот момент, а ты еще, что ты здесь, кто ты здесь вообще? Mm-hmm. Вот, она, к сожалению, во многом опрокинула, откинула меня вот в этом смысле. Но, как бы то ни было, сохранилась эта точка, эта связь. Mm-hmm. Да, я как выхожу, как на связь постоянно. И мой единственный ориентир, это, извините, конечно, меня, это не Библия, это не чтение, это не люди, это вот отношение ко мне. Все. У меня есть доверие. Не вера в то, что он есть, а я вот такому Богу я доверяю полностью. Угу. Вот Вот полностью, угу. Потому что я от него по отношению к себе не испытал ничего, никакого упрека. А это как раз эта сила, она органично перестраивает
1: человека.
0: Это сила
1: безусловной любви, только она может менять человека.
0: Абсолютно. Просто мы ею не обладаем, у нас ее нет.
1: У него
0: либо
1: есть,
0: она
1: он
0: вот в каких-то крупицах, да, вот мы когда общаемся с людьми, все-таки там раз тебе там мысль приходит, не надо. Вот, да, но так вот монолитно, мощно и постоянно, это очень круто.
2: А можно песню по заявке?
0: Да.
2: Можно?
0: Ну, если смогу.
2: А «Боже милый».
0: О, слушай, можно? Катюш, не смогу.
2: Нет.
0: Во-первых, потому что она вся под фоно, я даже на гитаре ее не сыграю. А во-вторых, она очень высоко спетая. И если честно, я сейчас уже вот так, как в молодости, вот так.
1: Ну,
0: вот,
1: сходу так
0: сходу трудно.
1: Будет, да. Трудно. А что-нибудь этого периода, этого альбома может быть еще? Или вообще, короче, что хотите.
2: Да чего угодно.
0: Слушайте, а можно я вот
2: без
0: вам...
2: Без любимого, да.
0: Да, без любимого. Значит, такая написалась песня, как раз о чем мы с вами говорим. Любит сердцем, а не умом. Вот это тоже вот разные состояния, да, у человека, когда ты умом можешь много чего, и как бы вроде бы и понимаешь, а сердце твое вот при этом там ожесточенно вопиет, да. О нехватке кислорода. Вот в этом... Вот такая песня.

0: Да. Это, знаете, когда вот я думаю, что за сели на велосипед и погнали на обед. Это вообще... Да. Мне иногда строчки, вот они просто раз, и в рифму вываливаются. Ты рифму ищешь, и она тебе раз, и думаю, это что такое? Вот мы много чего говорим, много вот, да, о чем мы вот с вами сейчас говорим. Много начитались, много находились, много перед другом наговорились, много правильных слов сказали, да, и все это вроде правильно, вот. А на самом деле это тот материал, который, в общем-то, может и над которым можно только посмеяться. Вот над этим ощущением, что мы что-то знаем, да? В этом смысле, что Иисус, Магомед, Кришна и принц Гаутама, Будда, они как бы, ребят, вы о чем? Вы вообще о чем? Они сели на велосипед и погнали на обед. То есть вот эти вот состояния, что Зигмунд Фрейд, граф Толстой, столько всего, они тоже сели в желтый драндулет и гогочат столько лет. Вот горы знаний, да, горы прочитанного всего, горы перелопатенного мозгового, активного вот этого всего, да, и в конце концов вдруг это все не о том. То есть оно там внутри, ничего не выросло, ничего не взошло и ничего не происходит. Вот это вот все вот об этом, вот эти, вот это то, что меня всегда заботило, оно всегда в песнях вырывается, да?
1: Я вспомнил песню, это же Герасим написал, «Бог на носу».
0: «Бог на носу», да.
1: Вот, оно что-то такое.
0: Вот это из той области.
1: Вы там что-то где-то ковыряете, а вы там такие войны, значит, за Бога, там всех готовы глотки перерезать за Бога. А он-то вот он, на ослике.
0: А он на ослике, да, и... По плодам их узнаете их. Вот единственное, что можно сказать. Вот поэтому чего уж тут.
2: Но все равно христианские, как бы, есть взгляд на мир, как что Иисус – это единственный путь. Все же мы хотим всегда людей к Иисусу обратить и этот подчеркнуть, как бы, ответ.
0: Слушай, ну, естественно, ну, если ты... несмотря ни на что, все-таки остаешься в этом русле, да, остаешься в этой связи, и все равно вот твой вектор направления туда, вот, ну, ты волей-неволей начинаешь этим делиться. Причем иногда это происходит, знаете как, вот есть такое, бывает же такое, заходит человек в аудиторию или куда-то, вот, да, вот он заходит, ты уже увидел этого человека и по глазам, и по какому-то, почему-то ты уже настолько видишь, насколько он ого-го, да, вот. Или другой заходит и просто хочется от него убежать. Вот иногда даже говорить ничего не надо. Вот если ты находишься в этом постоянном общении, да, скажем так, как мы думаем, я надеюсь, что это так, вот, развиваемся в каком-то смысле, да, вопросами, ответами, сомнениями, то мы уже настолько изменены, что нам даже говорить-то еще, может быть, ничего и не надо. Просто наше отношение к нашим, к тем, с кем мы общаемся в данный момент, вот оно уже преображенное, оно уже и удивляет, и восхищает других. Ничего уже, а сейчас такое время, что... Я, вот, опять же, я по ребятам, по студентам. Вот приходишь, я начал не так давно с ними это. Приходишь, а мне это жутко нравится. Я не знаю, почему. Мне прям жуткое нравится мне это
2: такая
0: дело.
2: Такая зарядка, подпитка.
0: Прям вот, да,
2: мне кажется,
0: уже мне,
2: очень круто.
0: Меня, как, мне да. уже не 15, не 20, вот, 61. И это при том, что я все равно моторика внутренняя остается молодая такая прям, вот. Но видно еще и какая-то выросла штукенция, что приятно... Вот с молодежью и приятно им отдавать что-то, да? Не только профессиональные навыки, а как общаться друг с другом вообще, как относиться терпеливо, нетерпеливо к этому. И вот у меня уже 4 курса, сейчас 2 уже выпускаются, 2 еще здесь. Ребята, я когда их встречаю, Николай Борисович, я ничего, вот ничего, вообще на эту тему никогда ничего не говорю. Но от нас видно, вот если есть в тебе это, понимаешь, как с Иисусом, да, он меня вот так вот взял за руку, так посмотрел, а у меня все. Я единственное, что мог сказать, Господи, да, все, вообще, вот никаких вопросов нету. То же самое и здесь. Оно, когда есть, лампочка, если вкручена, она светит. Ей даже говорить не
1: надо. Но Иисус и говорит, но не под сосуд-то не прячут. Да, он светит всем вокруг, и все видят. У нас соседская девочка в разговоре с кем-то, значит, из поселка, мы в деревне живем, про нас, про нашу семью, говорит, а эти-то стародубцы, ну, они, говорят, такие, и так вот этот жест такой руки. Не от мира, говорит, всего. Для меня это комплимент.
0: Слушай, ну, конечно, нет, но тут много всякой всячины. Люди могут действительно думать, что это его раньше. Я вообще раньше думал, что баптисты едят детей.
2: А почему-то байка такая была в советское время.
0: Была такая байка, и многое чего преодолевалось, да, и тут, и да, ну как? Да, ты не от мира сего. Ну, а что делать? Вот так вот.
1: Последний вопрос, который задаю всем гостям. Если бы у вас был микрофон волшебный, который, можно сказать, все люди на всей планете услышат, будет автоперевод на их языки. Вот самое главное несколько слов, которые... Ну, спустя 61 год жизни хотелось бы сказать всем.
0: Ух ты.
1: С высоты прожитых лет, так сказать. А может быть, и не с высоты, может быть, наоборот, что-то наивное.
0: Я бы сказал такую вещь. Разобраться в том, какой Бог, весьма сложно. Есть... Многие приверженцы, которые и в церкви у меня есть друзья, которые говорят, что бояться Бога – это нормально. То есть не то, что даже нормально, а это, в общем-то, один из единственных путей, и что он такой и есть. Вот. Есть такая позиция, что Бог – такое любовь, но такая, вот она сю-сю-сю, пуси-пуси, да? То есть она очень такая мягкая и пушистая, и, в общем-то, бояться нечего.
1: А как смерть крепка вообще?
0: Так-то. Вот. Мне бы хотелось пожелать нам всем иметь возможность, иметь внутреннее желание узнать Бога. Только узнать его не понаслышке и не где-то прочитанным, да, образом, а вот чтобы так все допеклось внутри, чтобы захотелось его узнать и узнать его в конце концов. Вот хотя бы каким-то краешком составить свое собственное мнение, да, не через, простите, свечки в церквях, не через поклоны, хотя это, если это естественно из тебя выходит, то почему бы нет, но если только это, тогда не работает. Не через каких-то авторитетных людей, чтобы это просто произошло в личном контакте. Вот это желаю нам всем.
2: Здорово, спасибо.
1: Спасибо большое.
0: На здоровье.
1: Что нашли время посетить нас. Кстати, недалеко, да, живете?
0: Ну, нет, я-то живу на Филевском парке, но так вот все случилось, что все было открыто. Да, я даже не засомневался.
2: Здорово. Значит, правильно ехал.
0: Да, я ехал правильно. Спасибо, ребят, вам тоже, что все-таки дошло до этого. Я сегодня, правда, что-то не поющий. Если честно, я взял гитару так, на всякий случай. Вот, потому что ты мне ничего не сказал. Думаю, ну, значит, будем разговаривать. Вот, поэтому я так...
1: Ну, я взял гитару даже, на всякий случай тоже.
2: Еще все должны были бы сыграть вместе.
0: Чтобы уже наверняка.
2: Трио.
1: Хорошо было побеседовать. Да, спасибо.
2: Не хочется расходиться.
1: Да, прям не хочется расходиться, но время наше подошло к концу. Уже вон, уже упрямо.
0: Да,
1: часы показывают 12:48.
0: Сколько можно?
2: Остаюсь.
0: Да. Да вроде мы много чего наговорили.
1: Я думаю, достаточно. Спасибо. Всем спасибо, кто был с нами. Друзья, в повторе нас тоже послушайте и друзьям посоветуйте. До свидания.
0: До свидания.
2: Витника Джорджа.

0: твой.
1: Время подумать.
2: Знакомое высказывание: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. А кто автор этого высказывания? Одни утверждают, что это пословица, автор неизвестен. А есть те, кто вспоминают, что в 70-е в школах висело это высказывание, и подпись под ним «Ленин» в скобочках «Ульянов». Вот не берусь судить. Возможно, это очередная пропаганда. Взяли хорошее высказывание, приписали вождю. Возможно, он и есть автор этого высказывания. Это не такое большое значение имеет. А что имеет значение, так это тот факт, что то же самое ведь можно сказать и про душу человека. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорили. Рассудите сами, что проще? Бросать курить или вообще не начинать? Исправлять свои ошибки или с юности искать мудрости и мудрых, чтобы ошибок этих не допускать? То есть ведь проще не мусорить в своей жизни и судьбе, чтобы потом не пришлось разгребать и убираться. Звучит хорошо. Как жаль, что для большинства из нас это только невозможная теория. И вообще, когда внутри чисто, это как? Вы считаете себя человеком, с чистым сердцем? А что лакмусовая бумажка? Вы как определяете, чистое сердце или нечистое? Его же нельзя тряпочкой протереть. Как определиться, чисто у нас внутри или есть углы, где все-таки пыль и паучки с глазами? Или еще хуже, пыль, а в пыли шкаф, а в шкафу скелет. И вот как определиться, чистое у вас сердце или не очень?
1: Вы подумали? А мы сказали.
3: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Я открою вам тайну, братья. Не все мы умрем, но все изменимся. В один миг, во мгновение ока, при звуке последней трубы. Она прозвучит, и мертвые встанут нетленными, и мы изменимся. То, что тленно, должно облечься в нетление, и смертное облечься в бессмертие. И когда тленное облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, тогда исполнятся слова Писания: уничтожена смерть, победа. Где твоя смерть, победа? Где твое смерть, жало? А жало смерти — грех. Силу же грех получил от закона. Но благодарение Богу, Он дал нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, братья мои любимые, будьте стойки, будьте неколебимы. Отдавайте себя без остатка работе для Господа, ведь вы знаете, ваш труд для Господа не будет напрасен».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: сбылось. Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Сея и пожиная. Так как они сеяли в ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Книга Осии, 8 глава, 7 стих. Бог родил Израиль, но тот оставил его и начал сеять на ветер. В результате Бог убрал свою защиту и оставил их на их собственное попечение. И теперь Бог предупреждает, что они посеяли ветер и теперь пожнут бурю с севера, Ассирию, которая смоет и разбросает народ израильский. Сейте внимательно. Что посеет человек, то и пожнет, написано в послании к Галатам, и природа показывает нам, что этот принцип верный. Мы пожинаем таким же образом. Если сеете кукурузу, то получаете кукурузу, у вас не вырастут бобы. Если сеете милость, то милость будет оказана и вам. Если сеете прощение, получите прощение. Если сеете дикий овес, то лучше вам быть подготовленными, чтобы пожинать последствия этого. Проблема в том, что у нас есть склонность быть недостаточно разборчивыми. Слишком часто мы сеем смесь семян. Мы приходим в церковь и сеем Слово Божие в наши умы, но потом идем домой, включаем телевизор и начинаем сеять вплоть. Сходит смешанный урожай, и с ним приходит беспорядок. Если вы сеете в вашу плоть, то все, что вы когда-либо пожнете, — это разрушение. Но если вы будете сеять в дух, то пожнете плод духа и вечную жизнь. Отец, не дай нам быть обманутыми, думая, что мы можем сеять все, что хотим, и нам не придется страдать от последствий этих решений. Помоги нам сеять в праведность. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: лопаты.
1: Чтобы вознестись ввысь, нужно преклонить колени. Итальянский писатель, поэт и литературный критик Джованни Папини.

Вы слушаете «Свободное радио».

0: Но это стоит того, победа стоит того.
1: Всем привет! А вы знали, что каждые 3 секунды на Земле рождается ребенок? Каждый из них уникален в чем-то своем, и для каждого из них у Бога есть достаточно милосердия и любви. Свободное радио искренне желает вам всегда помнить об этом и сохранить веру, несмотря ни на что.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Стих дня.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга Притчи, 16 глава, 9 стих.
0: Свободная.

0: Библейские чтения.
1: Мир и благодать, драгоценные братья и сестры. С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков из Владимира. В курсе по основам христианства, который мы проходим с новообращенными, написано: «Если Бог – это личность, значит, с Ним можно общаться». «Адам, почему ты прячешься от меня?» «Каин, что с твоим братом?» «Савл, трудно тебе идти против рожна?» Пример того, что Бог общается с ними, показывает, что Он общается даже с грешниками и хочет их исправления. Бог предлагает им свое руководство. Притчи 16:9 говорят: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». И так и должно быть. Это уже не теория, а практика взаимоотношений с Богом. Пророк Иеремия говорит: «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Если человек дает возможность Богу говорить в его жизнь, он будет это делать. Если мы общаемся с Богом постоянно, мы будем знать его голос и отличать его от других. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4 стих. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Они знают его голос. Господу важно наше желание общаться с ним. Когда Бог отвечает на молитвы, люди радуются и ликуют. Когда человек отвечает на Божий призыв, ликуют небеса. Все добрые мысли и побуждения приходят не от нашей эгоистичной натуры, а из нее приходит оправдание, чтобы не делать добрые дела. Много шумов мешает слышать голос Божий, и нам нужно от них избавляться. Пророк Иеремии, 29 глава: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Воззовите, помолитесь, взыщите. Взыщите всем сердцем. Отделите время и место для встречи с Господом в молитве. Не надейтесь, что вы встретите Его в церкви и больше нигде. Взыщите – это действие навстречу. Евангелие от Иоанна, 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Слово Божье – наш светильник и компас. Если мы научимся слышать, доверять и исполнять его, мы вполне можем сказать, что Господь управляет нашим шествием.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Иногда на дороге водитель соседней машины может так вывести меня из себя, что, кажется, от возмущения стекла в салоне вылетят. Трудно бывает сдержаться, когда кто-то говорит или делает нечто вопиющее. Эмоции зашкаливают. Но контролировать свои эмоции должны только мы сами. Ведь если я кричу и возмущаюсь, я отдаю власть над собой другому человеку. У меня уже нет контроля над моими эмоциями, а значит, контроля над собой. Говоря о власти над собой, я имею в виду Божью силу, действующую во мне. Когда я делаю что-то, руководствуясь Божьей истиной, я ее ощущаю. Когда я делаю то, что противоречит Его истине, я становлюсь бессильной. А если Божья истина наполняет мой разум, то в моем сердце рождаются такие мысли и дела, которые помогают мне сохранить душевное равновесие и контролировать мои эмоции. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка. Свобода.

0: help.
1: Классный фильм.
2: Ага. Вообще концовка такая неожиданная.
1: Особенно для американского фильма.
2: Вот уж не ожидал, что все это окажется только иллюзией, плодом его фантазии.
1: Да, это был реальный облом. Слушай, а чего ты вдруг так помрачнел?
2: Да я тут подумал, что если наша надежда на спасение, на вечную жизнь, на встречу с Богом, всего лишь прекрасная иллюзия. Хэппи-энд, в который нам всем так хочется верить.
1: Я не помню уже кто, но кто-то сказал, что вера – это не отсутствие сомнений, а действие вопреки сомнениям.
3: Действие вопреки сомнениям?
1: Ну, какие бы там ни были у нас сомнения, опасения или страхи, это не может повлиять на обещание Бога, понимаешь? Если у него есть план, он совершит его, верим мы в него или не верим.
2: Да. Но... что, если я сделаю что-нибудь такое, что навсегда меня лишит спасения?
1: Скажи, а ты вот никогда не задумывался о том, почему это апостол Павел в своих посланиях говорит о спасении как о свершившемся факте?
2: Это как? Приведи пример.
1: Сейчас, подожди, у меня в телефоне есть Библия, сейчас я посмотрю. Так, ну, например. Угу, вот. Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Вот еще. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей. Более того. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Заметь, везде глагол совершенного вида в прошедшем времени.
2: Ну, может, это оборот такой, для экспрессии.
1: Не думаю. Думаю, это просто констатация факта.
4: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Притчи Соломона.
1: Сладка человеку пища, добытая обманом, но после нее рот будет полон песка.

0: Говорят, что дисбаланс веществ в организме приводит к болезням. Но на самом деле дисбаланс мыслей и дел тоже может навредить. Если вас захватила навязчивая идея или желание что-то купить или сделать, то она может измотать и испортить отношения с близкими. Потому как для них у вас эмоциональных сил уже не останется. Мудрость заключается в том, чтобы держаться баланса и не переусердствовать. А то можно и здоровье подорвать, и дров наломать.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Деяния апостолов.
1: В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе.

0: Петр Мамонов. Мне нравится выйти из дома и сойти со ступеньки на землю, а не на лестничную площадку. Мне нравится, что это все мое. Значит, я должен за этим ухаживать. Мне нравится, что у меня огромный дом. Значит, я могу позвать гостей, чтобы там жили мои дети, внуки, иметь большую семью. Но я должен, как глава семьи, это все содержать. Помните, как был домострой? Тогда отцы же были не такие, как мы. Все расслабленные и все на диванах лежащие. 11 детей, и все кипело. И отец с утра до ночи все обеспечивал. За всем следил. Вот-вот. А мы делаем 1000 пустяковых всяких дел, вместо того, чтобы жить на собственной земле. У нас невозможно идти по нашему городу Москва. Это Узбекистан какой-то сплошной. Заклеено все этими сникерсами. У нас, говорит, жизни нет. За бабками погоня с утра до ночи. Разве это жизнь? Это и есть смерть. Живой труп. Только у него в глазах доллар. Ну что? А завтра что? Накопил ты, подгреб. Завтра умрешь ты. Чего тогда? Как блатные говорят, в гробу карманов нету. Не заберешь с собой ни эти фабрики, ни эти дома, ни эти самолеты. Что же делать? Отдавать надо. Потихоньку, в свою меру. Но в свое время. Деньги, говорит, зло. Лопата зло. Лопатой можно живого в землю закопать. Значит, она зло? На деньги можно столько сделать хорошего, удивительного. Всем столько помочь, столько построить больниц. У меня вот один живет супербогатый. На Феррари ездит. В деревне живет. И он всех ребятишек на эту Феррари, и они поехали. Вот. Он говорит, мне одна радость. Всех бабок я катаю. На Феррари, на этом желтом, за 3 миллиона долларов. Вот как можно жить. Да, с Феррари и радоваться, а не под себя все грести.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

История христианских гимнов. «Вести ангельской внемли» – одна из наиболее популярных английских рождественских песен. Ее автором является Чарльз Уэсли, младший брат богослова Джона Уэсли и автор более чем 5000 гимнов. Он включил ее в сборник «Гимны и священные поэмы» в 1739 году. Ее русский вариант мы знаем в переводе Даниила Ясько. В составленном им сборнике «Гимны христиан» эта песня помещена под номером 216. Первоначально первой строкой песни были слова «Слушай, как звенят небеса», и это был, по сути, пасхальный, а не рождественский гимн. Современный его вариант является итогом множества переложений текста разными людьми. Непосредственным автором первой строки этого гимна, по-английски «Hark, the herald angels sing», стал Джордж Уитфилд. Музыка для текста была сочинена в 1840 году знаменитым автором «Свадебного марша» Феликсом Мендельсоном как часть кантаты «Праздничная песня» для мужского хора с оркестром.

0: христианских гимнов.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: 100 нескучных историй. Бочонок. Один рыцарь сражался на всех фронтах родного королевства. Но однажды арбалетная стрела пробила ему ногу, и он чуть не погиб. Когда рыцарь раненый лежал на земле, ему вдруг привиделся рай. Но рай был очень далеко, просто недостижимо. Зато совсем близко оказался ад. Ворота настежь открыты, оттуда вырывались языки пламени, и рыцарь явственно ощущал жар приближающегося огня. Надо сказать, что наш герой давно уже отверг все рыцарские правила и кодекс чести, превратившись в обычного разбойника и мародера. Человек для него был ничто. Он убивал и сеял зло, жил безнравственной, безбожной жизнью. Однако страшное видение исчезло. Придя в себя, рыцарь, полный страха, выбросил меч, шлем и остаток своих доспехов. Как только рана немного зажила и он мог ходить, рыцарь отправился к святому отшельнику, живущему в пещере. «Отец, я хочу получить отпущение грехов, поскольку весьма тревожусь о спасении своей души. Наложи на меня любое наказание. Дай какое угодно задание, я ничего не боюсь, только бы искупить грехи свои тяжкие». «Грехи, говоришь, искупить желаешь? А сможешь ли?» «Смогу, отче, я на все готов, к самым суровым испытаниям. Скажи, что сделать, и я все исполню. Любую цену заплачу за Божье прощение». «Ну что ж», — грустно молвил отшельник, «раз так, сделай следующее. Пойди и наполни водой вот этот бочонок, а потом возвращайся с ним ко мне». «И это все? Извини, отец, но такое наказание слишком мало для меня. Это задание для провинившегося ребенка. Ты просто не знаешь, сколько у меня грехов. Они горы тяжелей, бочонком их никак не искупишь». «Поверь мне, рыцарь, этого достаточно. Просто сделай, как я сказал». Ничего не оставалось рыцарю, как смириться и послушаться старца. Взяв подмышку бочонок и недовольно бормоча себе под нос, он ушел в сторону реки. На берегу он погрузил бочонок в воду, но тот почему-то не наполнялся водой, как рыцарь не старался. «Должно быть, это какие-то чары?» – смутился наш искупитель. «Ничего, еще увидим, чья возьмет». Он пошел к роднику, но бочонок вновь остался пустым. Разъяренный мужчина отправился к сельскому колодцу. Бесполезный труд. Прошел год. Старый отшельник еще издали узнал на дороге рыцаря. Одежда его превратилась в лохмотья, на ногах кровоточили раны, а под мышкой он нес пустой бочонок. «Отец!» — сказал рыцарь тихим больным голосом. «Я сдаюсь! Все реки, все источники королевства я обошел, но бочонок наполнить не смог. Все ясно, грехи мои не будут отпущены. Гореть мне вечно в адском пламени. О, грехи, грехи мои тяжкие! Не искупить мне их никогда!» По щекам несчастного рыцаря потекли слезы. И одна маленькая слезинка, стекая по бороде, упала в бочонок. И моментально он до краев наполнился свежей, кристально чистой водой. О чем эта притча? О том, что ничем и никак мы не можем искупить свои вины перед Богом. А если бы могли, то зачем было Христу приходить в наш мир? Зачем нужно было ему умирать за грехи человечества? Горд тот, кто думает, что может спасти себя сам. Такой человек просто еще не познал всей глубины своей греховности. А Бог? Бог ждет смиренного покаяния. Когда человек скажет: «Все, я сдаюсь, мне себя не спасти. прости меня ради Христа, потому что в нем одном, по твоему замыслу, мы можем обрести спасение. Как учит Библия, один посредник между Богом и людьми – это Христос. Он пожертвовал собой в искупление всех людей. Новый Завет, послание апостола Павла к Тимофею.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье в мире.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 15 июня 1755 года в Нью-Йорке родился Джон Марант, один из первых афроамериканских проповедников и писателей Северной Америки. Родившись на свободе в Нью-Йорке, Марант еще ребенком переехал с семьей в Южную Каролину, в город Чарльстон. В возрасте 13 лет, примерно в 1768 году, вместе с другом Джон отправился послушать методистского проповедника Джорджа Уитфилда, который много служил на юге США во время Великого Пробуждения. Во время собрания Марант испытал на себе действие Святого Духа, после чего упал на пол и в течение получаса был лишен возможности двигаться или говорить. Его привезли домой и вызвали врача, но Джон отказался от лекарств. Он поправился, лишь читая Библию. Настойчивость в изучении Священного Писания беспокоила его родных, которые стали считать Джона чуть ли не умалишенным. После этих разногласий Марант ушел из дома и отправился, по его воспоминаниям, в лес, в надежде, что Бог накормит и защитит его. Здесь его встретил охотник Чероки, знавший семью Маранта, убедивший его не возвращаться в город. После чего Джон 2 года путешествовал и охотился вместе с племенем Чероки. Во время войны за независимость в Америке Марант попал в Лондон, где был рукоположен в священники. После чего в качестве проповедника и миссионера он вернулся в 1785 году на американский континент, в Новую Шотландию, где стал основателем и пастором методистской церкви в Бёрчтауне. Здесь возникла сильная христианская община. Марант написал мемуары о собственной жизни под названием «Рассказ о чудесных делах Господа с чернокожим Джоном Марантом», опубликованные в 1789 году. В них он рассказал о времени, когда жил в племени Чероки, о своем обращении в христианство, а также выразил мысли по поводу соблюдения прав чернокожих в колониальной стране. Книга Маранта была очень популярна в свое время. Ее считают одним из первых памятников афроамериканской словесности в США.
3: След в

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Кто говорит, что он во свете, но ненавидит своего брата, тот во тьме до сих пор. Кто любит брата, тот живет во свете и ни обо что не споткнется. А кто ненавидит брата, тот во тьме, он не знает, куда бредет, потому что тьма ослепила ему глаза».
2: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

Услышала тут, что самое главное в жизни – это научиться любить. И что, когда любишь, все остальное встает на свои места. Привет, с вами Катя, и вы на Свободном радио. Но как же по-разному люди понимают слово «любить»? И как правильно? Где истина? В Слове Божьем говорится, что любовь не ищет своего, не завидует и не обижается, всему верит, всегда надеется и все переносит. Вот она какая, настоящая любовь. Читаем Писание и узнаем истину, ведь она дает настоящую свободу. Это «Свободное радио», друзья.

0: факты.
1: Самый древний полный список Нового Завета входит в состав Синайского кодекса, датируемого 4 веком нашей эры. Его части сейчас хранятся в России, Великобритании, Германии и на Синае.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Алексей Костогройс, Пензенская область.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Наверное, надо сказать, дошел, просто до глубины низа. Где-то в стаканчик жена донышко заглянул. Где-то дошел до бессмысленности жизни. Где-то дошел до того, что просто устал бежать по этой жизни в поисках счастья. Когда понимаешь, что ты за шариками гоняешься воздушными, которые просто лопаются. И в это время люди, над которыми я так смеялся, они мне сказали: знаешь, Алексей, Христос может дать тебе жизнь. И это перевернуло, собственно, все мое понимание. Я просто подумал, может, правда есть этот Христос. В православии ж научили, Христос воскрес, воистину воскрес. Может, правда Он есть живой. И я так и обратился, сказал: Иисус Христос, эти вот люди говорят, что Ты есть. Если Ты в самом деле есть, то они говорят, какую-то жизнь Ты можешь дать. Ну, дай эту жизнь. Я устал уже, собственно, терять мне нечего было. Я больше скажу, что я уже, собственно, был готов уже расставаться просто с этой землей. Мне уже жизнь, я уже не ценил, она мне не нужна была. Иисус услышал меня, и с той ночи, это было ночью, я просил, это было на 12 этаже в городе, еще тогда Ленинграде, нынче уже Санкт-Петербург. Он услышал меня, и с той ночи у меня совсем другая жизнь. Теперь я скажу,

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Не обманывайтесь, Бога не провести. Что человек сеет, то он и пожнет. Сеющий в угоду своей плотской природе пожнет с нее гибель. Сеющий для духа пожнет от духа вечную жизнь. Так не будем поддаваться усталости, делая добро, и тогда, если не сдадимся, в надлежащее время пожнем урожай».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: дня.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга Притчи, 16 глава, 9 стих.
0: Слава Богу за все!

0: Библейские чтения.
1: Мир и благодать, драгоценные братья и сестры. С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков из Владимира. В курсе по основам христианства, который мы проходим с новообращенными, написано: «Если Бог – это личность, значит, с Ним можно общаться». Адам, почему ты прячешься от меня? Каин, что с твоим братом? Савл, трудно тебе идти против рожна? Пример того, что Бог общается с ними, показывает, что Он общается даже с грешниками и хочет их исправления. Бог предлагает им свое руководство. Притчи 16:9 говорят: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». И так и должно быть. Это уже не теория, а практика взаимоотношений с Богом. Пророк Иеремия говорит: «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Если человек дает возможность Богу говорить в его жизнь, он будет это делать. Если мы общаемся с Богом постоянно, мы будем знать его голос и отличать его от других. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4 стих. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Они знают его голос. Господу важно наше желание общаться с ним. Когда Бог отвечает на молитвы, люди радуются и ликуют. Когда человек отвечает на Божий призыв, ликуют небеса. Все добрые мысли и побуждения приходят не от нашей эгоистичной натуры, а из нее приходит оправдание, чтобы не делать добрые дела. Много шумов мешает слышать голос Божий, и нам нужно от них избавляться. Пророк Иеремии, 29 глава: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Воззовите, помолитесь, взыщите. Взыщите всем сердцем. Отделите время и место для встречи с Господом в молитве. Не надейтесь, что вы встретите Его в церкви и больше нигде. Взыщите это действие навстречу. Евангелие от Иоанна, 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Слово Божье – наш светильник и компас. Если мы научимся слышать, доверять и исполнять его, мы вполне можем сказать, что Господь управляет нашим шествием.

0: Письма Павла христианам в Коринфе.
1: Никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложено, а это Иисус Христос. А строит ли кто на этом фундаменте из золота, серебра, драгоценных камней или из дерева, из сухой травы или соломы, работа каждого станет видна потом, ее покажет тот день, потому что он явится в огне. Огонь испытает работу каждого, какова она. И чья постройка выдержит огонь, тот получит свое воздаяние, а чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам он будет спасен, как человек, которого вытащили из пламени.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды,
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Бобик сбила электричка?
1: Ну, прости, не понимаю, как я мог припарковаться так близко к рельсам?
0: Да ведь эту машину мне подарил отец на совершеннолетие!
1: Слушай, вот, держи ключи от моей восьмерки. Это все, что я могу сделать.
0: Мы с отцом провозили с ним все лето, чтобы он смотрелся как джип.
1: Слушай, а давай я покрашу тебе дом?
0: Я собирался подарить его моему сыну на совершеннолетие.
1: Слушай, тебе же нравится, как моя жена готовит цыпленка табака? Хочешь, я ей скажу, чтобы она...
0: Мой Бобик!
1: Так, знаешь, по-моему, твои кустики не мешало бы постричь. А еще я могу покрасить забор. Дорогая, ты можешь дать цыпленка?
0: Моя машина!
1: Дорогая, два цыпленка!
2: 100 добрых дел не смогут изгладить даже один грех. Попросили ли вы Иисуса простить вас? Или вы все еще пытаетесь покрыть свои грехи добрыми делами?
1: Дорогая, три цыпленка!
3: Свободное радио.

0: если ваша мечта никогда не сбудется, если ваши обстоятельства никогда не изменятся, будете ли вы счастливы? Если нет, значит, вы спите в холодной камере недовольства. Вы в заключении. И вам необходимо узнать, что вы имеете в своем пастыре. У вас есть Бог, который слышит вас. Сила Его любви вдохновляет вас. Его Святой Дух обитает в вас, а впереди вас ждут небеса. Если у вас есть пастырь, значит, у вас есть благодать, покрывающая каждый ваш грех, руководство в каждом вашем шаге, свеча, освещающая каждый темный угол вашей жизни, и якорь на случай шторма в ней. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Что может вас этого лишить? Может ли лейкемия помешать вашему спасению? Может ли банкротство обеднить ваши молитвы? Торнадо может уничтожить ваш земной дом, но может ли торнадо прикоснуться к вашему небесному дому? Оцените свой статус. Откуда у вас претензия на власть и престиж? Разве вы не обладатель привилегии быть участником величайшего события в истории?
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Митрополит Антоний Сурожский. Святые – те, кто исполнил то, к чему мы все призваны. А призвание наше в том, чтобы сиять, но сиять не своим светом, не своим талантом, не своим умом, не своей красотой, не своим красноречием, не своей ученостью, а другим светом – светом Духа Святого, светом благодати, сиянием Божиим.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
2: Если служение закону, который высечен буква за буквой на каменных скрижалях, закону, ведущему к смерти, просияло такой славой, что сыны Израиля не могли взирать на лицо Моисея, от того, что оно сияло этим блеском славы, хотя то и была слава приходящая, разве не больше будет слава при служении Духу? Если служение закону, ведущему к осуждению, воссияло славой, насколько превзойдет его славой служение тому, что ведет к оправданию? А то приходящее, частичное сияние и не сияние вовсе, затмилось блеском превосходящей славы. Если даже приходящее сияет, то во много раз больше сияет неприходящее. И поскольку у нас есть такая надежда, мы действуем открыто и бесстрашно. И не как Моисей, который закрывал покрывалом лицо, чтобы сыны Израиля не увидели конца того, что идет к упразднению. Но и теперь разум их ослеплен. Ведь вплоть до нынешнего дня это покрывало при чтении текста Старого Договора остается неснятым, потому что удаляется оно только благодаря Христу. До сегодняшнего дня, когда читается закон Моисея, это покрывало лежит на их сердцах. Но всякий раз, когда человек обращается к Господу, покрывало убирается. Господь, о котором здесь говорится, — это Дух, а где Дух Господа, там свобода.
3: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Привет, друзья, это Катя. Вы замечали, что когда в комнату заходит хороший человек, вокруг становится ощутимо светлее? Все правильно, ведь источник света, он не в лампочке и даже не в солнце. Истинный свет зажигает сам Бог внутри человека, в душе. Уверяю вас, без вас этот день был бы не таким светлым. Я рада, что мы встретились с вами на Свободном радио.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Свободе.
1: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Говорим о кино. Расскажу вам о том, что можно посмотреть интересного и полезного сегодня вечером. Например, американский фильм 2006 года «Пришествие» – «Visitation». Режиссер Робби Хэнсон. В маленьком городке появляется незнакомец, который творит чудеса и исподволь наводит обывателей на мысль, что он Христос. А немногим гражданам, не поддавшимся на провокацию, начинают угрожать адские силы. Это экранизация мистического триллера Фрэнка Перетти «Посещение». В сюжет книги режиссером внесены изменения, но основные мысли передаются хорошо. Книга была задумана как предупреждение христианам о том, что Христос придет именно так, как обещал об этом в Библии, а не иначе. О том, что бесы будут творить чудеса, чтобы прельстить и избранных. О том, что доверяющие больше чудесам, нежели Библии, будут обмануты дьяволом. О том, что церковь должна заниматься именно духовной работой, а не проектами в духе современности. Фильм «Пришествие».
0: Свободное радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Филиппах.
1: «Если жизнь со Христом для вас опора, если любовь Его для вас отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте и мыслите. Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Отдай! Это мой фломастер. Отдай, это хуже будет. Я же тебя предупреждал.
1: Что случилось?
0: Папа, папа, посмотри, какого я человека-паука нарисовал. Тебе нравится?
1: А почему Машенька плачет?
0: Пап, посмотри на мой подарок. Это тебе. Ты рад?
1: Как же я могу радоваться твоему подарку, когда твоя сестра плачет? Это ты ее обидел?
0: Что он мои фломастеры берет? Я для тебя рисунок рисовал, она все берет да берет. Я же для тебя рисовал, чтобы тебе было приятно.
1: Мне будет гораздо приятнее, если вы сначала помиритесь и будете жить дружно.
2: Если ты принесешь дар свой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.

0: Петр Мамонов. Когда Господь въезжал в Иерусалим на ослице, бросали ветви пальмовые. Ослица была в полной уверенности, что ей. Так и мы. Ослица, на которой едет Господь. Не моя заслуга. Понимаю, что я, Петр Мамонов, здесь ни при чем. Щедрой рукой сыпали. С этим и живу. Стараюсь не продать, не изменить себе. Не тащиться от своего «я».
1: Ощупнут лодки.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 15 июня 1755 года в Нью-Йорке родился Джон Марант, один из первых афроамериканских проповедников и писателей Северной Америки. Родившись на свободе в Нью-Йорке, Марант еще ребенком переехал с семьей в Южную Каролину, в город Чарльстон. В возрасте 13 лет, примерно в 1768 году, вместе с другом Джон отправился послушать методистского проповедника Джорджа Уитфилда, который много служил на юге США во время Великого Пробуждения. Во время собрания Марант испытал на себе действие Святого Духа, после чего упал на пол и в течение получаса был лишен возможности двигаться или говорить. Его привезли домой и вызвали врача, но Джон отказался от лекарств. Он поправился, лишь читая Библию. Настойчивость в изучении Священного Писания беспокоила его родных, которые стали считать Джона чуть ли не умалишенным. После этих разногласий Марант ушел из дома и отправился, по его воспоминаниям, в лес, в надежде, что Бог накормит и защитит его. Здесь его встретил охотник Чероки, знавший семью Маранта, убедивший его не возвращаться в город. После чего Джон 2 года путешествовал и охотился вместе с племенем Чероки. Во время войны за независимость в Америке Марант попал в Лондон, где был рукоположен в священники. После чего в качестве проповедника и миссионера он вернулся в 1785 году на американский континент, в Новую Шотландию, где стал основателем и пастором методистской церкви в Бёрчтауне. Здесь возникла сильная христианская община. Марант написал мемуары о собственной жизни под названием «Рассказ о чудесных делах Господа с чернокожим Джоном Марантом», опубликованные в 1789 году. В них он рассказал о времени, когда жил в племени Чероки, о своем обращении в христианство, а также выразил мысли по поводу соблюдения прав чернокожих в колониальной стране. Книга Маранта была очень популярна в свое время. Ее считают одним из первых памятников афроамериканской словесности в США.
3: След в истории.

0: Новая музыка на свободном радио.
1: Долетел до звезд, но крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне не слетая, снова небо попросил.
2: Я так

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Во сколько лет лучше креститься? Вопрос не в паспорте, вопрос в твоей вере. Веришь? Крестись. Именно так и поступил первый крещенный африканец в книге Деяний. Кстати, прочти эту занимательную историю. Однако, если тебе до 18, то, конечно, придется поговорить с родителями и пастором.
2: Ты не один. Свободное радио.

Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Клайв Льюис.
1: Когда молодой человек, который ходил в церковь по привычке, осознает со всей искренностью, что он не верит в христианскую доктрину и перестанет посещать церковь, то если его побуждает к этому стремление быть честным, а не желание пойти наперекор родителям, Дух Христа, возможно, ближе к нему, чем прежде.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему:
2: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо!»
1: Иисус отвечал им:
3: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно».
1: Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить Его. Иисус отвечал им:
3: «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего. За которое из них хотите побить Меня камнями?»
1: Иудеи сказали Ему в ответ:
4: «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь себя Богом».
1: Иисус отвечал им:
3: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги? Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что Я сказал, Я Сын Божий? Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне, а если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем».
1: Тогда опять искали схватить Его, но Он уклонился от рук их. И пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в Него.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Сея и пожиная. Так как они сеяли в ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Книга Осии, 8 глава, 7 стих. Бог родил Израиль, но тот оставил его и начал сеять на ветер. В результате Бог убрал свою защиту и оставил их на их собственное попечение. И теперь Бог предупреждает, что они посеяли ветер и теперь пожнут бурю с севера, Ассирию, которая смоет и разбросает народ израильский. Сейте внимательно. Что посеет человек, то и пожнет, написано в послании к Галатам, и природа показывает нам, что этот принцип верный. Мы пожинаем таким же образом. Если сеете кукурузу, то получаете кукурузу, у вас не вырастут бобы. Если сеете милость, то милость будет оказана и вам. Если сеете прощение, получите прощение. Если сеете дикий овес, то лучше вам быть подготовленными, чтобы пожинать последствия этого. Проблема в том, что у нас есть склонность быть недостаточно разборчивыми. Слишком часто мы сеем смесь семян. Мы приходим в церковь и сеем Слово Божие в наши умы, но потом идем домой, включаем телевизор и начинаем сеять вплоть. Сходит смешанный урожай, и с ним приходит беспорядок. Если вы сеете в вашу плоть, то все, что вы когда-либо пожнете, — это разрушение. Но если вы будете сеять в дух, то пожнете плод духа и вечную жизнь. Отец, не дай нам быть обманутыми, думая, что мы можем сеять все, что хотим, и нам не придется страдать от последствий этих решений. Помоги нам сеять в праведность. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: торжественную церемонию вручения наград за лучшую ложь этого года. Я с огромной для себя радостью хочу провозгласить громогласно и торжественно, что с каждым годом все большее число потенциальных христиан не приходят ко Христу. И все это благодаря вам, вам, присутствующим сейчас в этом зале, искусителям. Аплодисменты и низкий вам поклон! Браво! Ура! А сейчас мы узнаем победителей среди самых успешных лжецов этого года. Итак, как и в прошлом году, обладательницей награды за третье место в номинации «Самая успешная ложь года» стала ложь, которая на протяжении веков с завидным постоянством уводит людей от Христа. Дамы и господа! Награды за третье место в номинации «Самая успешная ложь года» удостаивается старая добрая ложь. Бога нет. Делай все, что хочешь. Аплодисменты, дорогие мои.
1: Слов нет, скромность. Что ж, не осуждаю. В конце концов, одна из причин, почему мы искусители, так успешны в нашем деле, это наша незаметность, наше смешение с толпой.
0: Ну, а мы идем дальше. И точно так же, как и победитель, занявший третье место, эта ложь также на протяжении веков толпами, стадами ведет людей прямым путем в погибель. Итак, второе место в номинации «Самая успешная ложь года». Чтобы попасть на небеса, нужно быть просто хорошим.

0: хотели бы вы сказать несколько слов?
1: Понял, понял. Анонимность тут также играет не последнюю роль.
0: Ну что ж, продолжайте в том же духе. Успехов вам в вашем нелегком труде. И, наконец, с превеликим удовольствием я готов представить вам самую успешную ложь этого года. Я бы даже сказал, открытие этого года. Именно эта ложь в этом году увела наибольшее число представителей рода человеческого от спасения. Дамы и господа! Обладательницей награды за первое место в номинации «Самая успешная ложь года» становится ложь «Абсолютных истин нет». Все дороги ведут к одному Богу. Главное быть искренним в своей вере.
2: Браво!

0: восторгов! Прошу вас сюда! Желаете ли вы сказать несколько слов на этом гостях?
1: Да, желаю. Мне уже нечего бояться. Друзья мои, искусители, коллеги! Ой, я не волнуюсь. Не пора ли сделать определенные выводы? Посмотрите, что происходит. Нам нет больше нужды распространять ложь о том, что Бога нет, или что нужно быть просто хорошим человеком. Зачем тратить время? Приложим же в грядущем году все наши усилия к распространению самой успешной лжи, не побоюсь сказать, следующего столетия, абсолютных истин нет.
2: Свободное радио. Нам по пути.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: дня.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга Притчи, 16 глава, 9 стих.

0: Библейские чтения.
1: Мир и благодать, драгоценные братья и сестры. С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков из Владимира. В курсе по основам христианства, который мы проходим с новообращенными, написано: «Если Бог – это личность, значит, с Ним можно общаться». «Адам, почему ты прячешься от меня?» «Каин, что с твоим братом?» «Савл, трудно тебе идти против рожна?» Пример того, что Бог общается с ними, показывает, что Он общается даже с грешниками и хочет их исправления. Бог предлагает им свое руководство. Притчи 16:9 говорят: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». И так и должно быть. Это уже не теория, а практика взаимоотношений с Богом. Пророк Иеремия говорит: «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Если человек дает возможность Богу говорить в его жизнь, он будет это делать. Если мы общаемся с Богом постоянно, мы будем знать его голос и отличать его от других. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4 стих. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Они знают его голос. Господу важно наше желание общаться с ним. Когда Бог отвечает на молитвы, люди радуются и ликуют. Когда человек отвечает на Божий призыв, ликуют небеса. Все добрые мысли и побуждения приходят не от нашей эгоистичной натуры, а из нее приходит оправдание, чтобы не делать добрые дела. Много шумов мешает слышать голос Божий, и нам нужно от них избавляться. Пророк Иеремии, 29 глава: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Воззовите, помолитесь, взыщите. Взыщите всем сердцем. Отделите время и место для встречи с Господом в молитве. Не надейтесь, что вы встретите Его в церкви и больше нигде. Взыщите это действие навстречу. Евангелие от Иоанна, 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Слово Божье – наш светильник и компас. Если мы научимся слышать, доверять и исполнять его, мы вполне можем сказать, что Господь управляет нашим шествием.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Я сидел на краю обрыва, вдаль смотрел. Мрачных мыслей прервав ход, кто-то рядом сел. Сердце трепетно вдруг забилось там, в груди. Слезы градом из глаз катились. Бог, прости.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Время и усталость могут разрушить самый прочный союз. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». О каком общении мужчины и женщины может идти речь, если порой чудовищная усталость лишает их даже дара речи? О каком удовлетворении может идти речь, если в конце рабочего дня они измотаны до предела? И разве можно мечтать о прогулке под дождем или о тихом вечере у камина, если у них бесконечные заботы? «Что еще мне нужно сделать сегодня?» – бесконечно вопрошают себя. Большинство из тех, с кем я беседовал об этом, говорили мне, что этот гнет забот – явление временное, что вот-вот и жизнь супругов станет легкой и беспечной, что безоблачные дни уже не за горами. К сожалению, у подобного оптимизма нет никаких оснований. Я давно заметил, что долгожданное время покоя наступает очень редко. Наши заботы наслаиваются друг на друга, растут, как снежный ком. А мы тешим себя надеждами, что проблемы исчезнут, если мы будем без устали трудиться. Но дело-то в нас самих. Мы сами загоняем себя до изнеможения. У нас нет привычки к самодисциплине. Мы боимся сбросить с плеч хоть часть мирских забот. Вместо этого мы предпочитаем покорно склоняться перед уймой дел, а затем терпеливо ждать вознаграждения наших усилий. В этой бешеной гонке, название которой «жизнь», нам просто не хватает времени на любовь и нежную заботу о наших супругах, детях и друзьях. А не в них ли смысл жизни? Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: 9 из 10 родителей малышей очень резко одергивают. Почти всегда. И с таким, знаете, извиняющимся раздражением. Мол, ну, что с него взять? Он у меня так себе. Перед чужими людьми, как будто бы родители пытаются оправдаться, особенно папы. Простите меня, дорогие мужчины, но особенно папы в этом замечены. Куда ты прешь? Ты что, не видишь? Разуй глаза. И знаете, вот эта вся тема, вот подобная интонация. Малыш-то еще, ну, он действительно еще не видит дальше, чем там ближайшие 3, 5, 10 сантиметров перед его носом. И вот эти все выкрики, мол, ты как баран, разуй глаза. Ой, это, к сожалению, вообще не редкость. Командное общение с детьми. Дай сюда, отойди, положи, хватит, перестань. Вот это льется на детей бесконечно. Как команды собакам раздаются. В парках, скверах, аллеях, детских площадках, где, казалось бы, гуляй, дыши, старайся быть максимально расслабленным. Я понимаю, есть оправдание, можете закидывать меня гнилыми помидорами. Я понимаю, что может быть и накопленная усталость, и там мама неделю не спит уже, папа, может быть, на 3 работах отработал, а ему еще вручили дитятка погулять. Возможно. Но в большинстве случаев, давайте будем честными, усталость ни при чем. Это стиль общения. Стиль общения, замешанный на страхе. Не лезь, прекрати, ткнешь в глаз, упадешь. Это наши страхи. И если все это обобщить, получается, что над малышом огромный разноцветный мир, а сзади всегда голос одного из родителей. «Перестань! Сколько можно? Сколько раз тебе говорить?» И что самое интересное, вот этот голос сзади, он может звучать даже когда малышу уже 30 или 40 лет.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: золотые библейские стихи.
1: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен перед Господом. 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Укрыться в этот день, зарыться в этот свет, не приглашать гостей.

0: Вот он идет. Господи, ну где ж ты ходишь? Тут столько народа тебя ждет. Уже и я замучилась
1: уже
0: ждать.
1: Доброе утро, Марта.
0: Я тебя уже обыскалась везде.
1: Марта, я молился? Я молюсь каждое утро, разве ты не знаешь?
0: Да ну ладно, у нас много, мало, вернее, наоборот, времени. Тут, значит, фарисеи хотят с тобой поговорить. Ты уж с ними поаккуратнее, ладно? Если мы с ними будем на короткой ноге...
1: На короткой ноге?
0: Говорят, они хотят спросить тебя о разводе. Лично я считаю, что они просто хотят поймать тебя на слове. Думаю, тебе следует хорошенько подумать над тем, что им ответить. И порепетировать перед апостолом, передо мной можешь...
1: Это ни к чему, Марта.
0: Второе место я поставила богатенького управителя. Говорят, у него большие связи, и он нам, разумеется, может пригодиться. Так что ты уж постарайся, ладно?
1: Марта, что ты такое говоришь?
0: Как обычно, идут больные, потом идут бесноватый, глухонемой. Может, переместим их на первое место, чтобы произвести впечатление на фарисеев? Ну, ты понимаешь, о чем я, да?
1: Я понимаю, о чем ты, только...
0: Да, тут еще дети какие-то навязались на нашу голову. Но мне никак не получается втиснуть их в наш плотный график.
1: Подождут,
0: правильно, я так тоже говорю.
1: Нет, Марта, ты подожди.
0: Я буду ждать? У нас нет времени ждать. Даже если мы отложим встречу с детьми, мы с трудом сможем втиснуть все намеченные встречи до захода солнца. Как мне можно
1: Марта,
0: подождать?
1: Марта, прошу тебя... Перестань говорить.
0: Ой, прости. Что ты хотел сказать?
1: Послушай, мы не расставляем приоритеты, исходя из корыстных побуждений.
0: Разве нет?
1: Мы расставляем приоритеты в согласии с его волей. Дети, вдовы и сироты на первом месте у отца моего.
0: Хочу напомнить, что дети не имеют никакой силы и политического влияния в Израиле.
1: Именно поэтому... Они на первом месте.
0: Почему это именно поэтому?
1: Они больше, чем кто-либо нуждаются в нашей любви и заботе.
0: Хм, никогда об этом не думала. Век живи, век учись.
1: Да, Марта, у детей действительно есть чему поучиться.
0: У детей-то поучиться? Ну да. В смысле? Ну, конечно, много можно чего поучиться, по уму набраться там у детей-то. Конечно. Например...
1: Царство Небесное, Марта, принадлежит таким, как они.
0: А таким, как я?
1: Детей не впечатлишь кошельком богатого управителя или политическим влиянием фарисеев.
0: Да, им еще многому предстоит научиться. Возможно, я как-нибудь выкраду время и займусь этим. Прости. Все, молчу. Замок.
1: Еще один важный урок, которому можно научиться у детей.
0: Так.
1: Они не считают, что ответы на все вопросы у них в кармане.
0: Угу. Все. Отныне составляю график только в согласии с его волей.

0: Нет ни одного порока, который так вредил бы благополучию людей, как зависть. Ибо те, которые им заражены, не только огорчают самих себя, но и омрачают также радость других. Рене Декарт, французский философ.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Ксения Безукладникова.
1: Давайте прочитаем с вами сегодня место Писания из книги Исаии 12 главы, с 1 стиха. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Каждый человек в своей жизни хотя бы однажды думает, говорит или делает то, что он не должен, то, о чем он сожалеет, то, за что ему стыдно, за что Бог может на него прогневаться. Но Бог дал нам великую благодать приходить к Нему в любом состоянии нашего сердца, потому что только Он один, силен не просто нас простить, не просто отвратить свой гнев, но помочь нам измениться. В Нем наше спасение, наша сила и наша надежда. Пусть Бог всегда хранит вас.
0: Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад — это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Берегите друг друга. Берегите друг друга в этой жизни земной. Поддержите друг друга добротою простой. Берегите друг друга от волнений и слез, от порочного круга лживых слов и угроз. Никогда вы друг другу не желайте вреда. Берегите друг друга и прощайте всегда. Берегите друг друга, пока дух еще бодр, пока смертная вьюга не повергла на одр. Будьте встречам вы рады и дарите цветы не к могильной ограде у последней черты. Берегите друг друга, дни торопятся вдаль. В жизни часто подруги и любовь, и печаль. В жизни часто изломы, повороты, борьба. Помогите другому, не жалейте себя. Возлюбите друг друга, призывает Христос. Не судите всех строго, Он грехи все понес. Не по нашим заслугам, так любимы мы им. Будьте Божьими, люди, милосердны к другим. Берегите друг друга.
1: Это «Свободное радио».

0: интересно. Тоже были обстоятельства определенные. Ну, я где-то было мне 22 года. Я понимал, что я живу неправильно, но ничего с этим поделать не мог просто. Ну, вот как раз так Бог повел. Интересно, что мой брат сначала уверовал, он мне проповедовал Евангелие. Ну, я просто начал сам читать Библию, то есть я думаю, что обращение произошло именно, когда я просто сам для себя, даже не посещая собрание, просто прочитал всю Библию. Ну, не всю там Евангелие. Ну, и также мне интересно было, вот был один проповедник такой, Кент Ховен, который как раз, вот я вообще в целом такой более рациональный человек, технический, и мне было важно многие вопросы, чтобы мне прояснили. И это все вопросы получил и понял, что истина в Библии, как бы, и также пришел ко Христу.
1: Свободное радио.

Но любовь не могу я тебе отдать. Больше, чем дала ее мать в детстве мне.

но понять не могу я тебя никак. Как отец понимал меня тогда.

0: Притчи Соломона.
1: Нехорошо быть пристрастным к злодею и лишить правосудия невиновного.

0: Макс Лукадо. Путешествие налегке.
1: Как освободиться от бремени, которое мы не должны нести? Бремя тревоги.
0: Обетование 22-го псалма.
1: Он водит меня к водам тихим. Псалом 22, 2 стих. Ваш 10-летний сын взволнован, так взволнован, что не может есть, так взволнован, что не может спать. «В чем дело?» – спрашиваете вы. Он качает головой и рыдающим голосом произносит: «У меня совсем нет планов на будущую пенсию». Или ваша 4-летняя дочь плачет в постели: «Что случилось, малышка?» Она всхлипывает: «Я ни за что не сдам экзамен по химии, когда буду учиться в колледже». Лицо вашего 8-летнего сына искажено отчаянием. «Наверняка я буду ужасным отцом. Я буду дурным примером для своих детей». Как бы вы отреагировали на подобное заявление? Помимо обращения за помощью к детскому психологу, вы бросились бы утешать своего ребенка? Ты слишком мал, чтобы волноваться о таких вещах. Когда придет время, ты уже будешь знать, как тебе быть. К счастью, большинству детей такие мысли в голову не приходят. К несчастью, нам, взрослым, они приходят чаще, чем нужно. Туго набитый мешок тревог, из которого то и дело сыплются вопросы, типа: «А что если?» и «Как я буду?» «А вдруг во время моей свадьбы пойдет дождь?» «А что будет, если я выйду замуж за мужчину, который храпит во сне?» «Как мы будем платить за обучение нашего будущего ребенка?» «А вдруг после моего продолжительного голодания ученые откроют, что в салате больше калорий, чем в шоколаде?» Мешок тревог, громоздкий, противный, грубый, с трудом взваливаем на спину, вызывающий раздражение, ибо его везде приходится таскать с собой. И впрямь его нельзя ни на кого переложить, ибо ваши проблемы никому не нужны. Сказать по правде, вам они тоже не нужны. Стоит ли напоминать о том, какую высокую цену нам приходится платить за свои волнения? Тем не менее, я напомню. Беспокойство нарушает ясность и целостность мышления. Библейское слово «тревога» составлено из двух греческих слов «разделять» и «ум». Тревога распределяет нашу энергию между нынешними неотложными делами и проблемами завтрашнего дня. Часть нашего разума находится в настоящем времени, другая его часть уже силится заглянуть в будущее. Вследствие этого наша жизнь раздваивается. И это не единственное следствие. Тревога не болезнь, но причина болезней. Из-за нее повышается давление и болит сердце, снижается зрение и начинает преследовать мигрень, выходит из строя щитовидная железа и появляется целый букет нарушений в работе желудочно-кишечного тракта. Тревога дорого обходится нам. Может быть, такую цену стоило бы платить, если бы был результат, но ничего подобного нет. Наши волнения тщетны. Иисус сказал: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить к себе росту хоть на один локоть?» Матфея 6, глава 27 стих. Беспокойство никому не принесло радости, не решило ни одной проблемы, не излечило ни одной болезни. Можно ли справиться с тревогой? К сожалению, тревога не тот объект, который можно сплавить в чужие руки, но можно научиться ее побеждать. Для этого лучше всего начать со 2 стиха псалма о пастыре. «Он водит меня к водам тихим», — говорит Давид. И чтобы нам не потерять нить рассуждения, повторяет в следующем стихе: «Направляет меня на стези правды. Он водит меня». Бог не идет позади, командуя «Вперед!» Нет. Он идет впереди меня, приглашая следовать за собой. «Пойдем!» Он идет впереди, расчищая тропу и срезая колючий кустарник. Приближаясь к крутому повороту, он предупреждает: «Здесь поворот». Подойдя к возвышенности, он говорит: «Здесь подъем». Ступая на камни, он заботливо произносит: «Здесь осторожнее». Он ведет нас. Он говорит нам то, что нам нужно знать. Как обещает один из авторов Нового Завета, мы найдем благодать именно тогда, когда нам будет необходима помощь. Послушаем другой, синодальный перевод. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Помощь от Бога приходит всегда вовремя. Бог встает между вами и вашей нуждой. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, на что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». Марка 13:11. Не о том же ли самом говорил израильтянам Бог? Он обещал подавать им манну каждый день, но повелел собирать ровно столько, сколько им требуется на день. Те, кто его не послушал и взял запас на 2 дня, нашли у себя протухшую манну. Единственным исключением был день перед субботой. В пятницу разрешалось брать еды в 2 раза больше. Бог восполняет наши нужды в должное время, когда мы в этом нуждаемся. Бог ведет нас за собой. Он совершит все необходимое в определенное время. Поскольку я знаю, что Божья помощь всегда своевременна, я принимаю ее с большой радостью. Внимательно наблюдай за тем, что Бог делает сейчас, и не забудьте о том, что случится или не случится завтра. Когда придет время, Бог поможет тебе разрешить даже самые сложные проблемы. Матфея 6, глава 34 стих. Последняя фраза достойна вашего особого внимания. «Когда придет время». «Я не знаю, что буду делать, если умрет мой муж». «Вы будете знать, когда придет время». «Когда мои дети покинут дом, я этого не переживу». «Это будет нелегко, но вы получите для этого силы, когда придет время». «Я никогда не смогу быть церковным лидером. Я слишком многого не знаю». «Возможно, вы правы». «Или вы слишком спешите знать все». Скорее всего, Бог даст вам ответы на ваши вопросы, когда придет время. Вот ключ к данной теме. Решайте проблемы сегодня силами, которые сегодня у вас есть. До завтра не трогайте завтрашних проблем, ибо у вас еще нет для этого сил. Но у вас их достаточно на сегодня. Иисус выразил эту мысль несколькими словами. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Матфея 6, глава 34 стих. Легко сказать, но не всегда легко сделать, так ведь? Мы просто привыкли волноваться. Вас ведет Бог. Оставьте свои будущие тревоги завтрашнему дню. Бог не открывает перед нами будущего, так что лучше перестать в него вглядываться. Он обещает нам светильник для наших ног, а вовсе не хрустальный шар для гадания о будущем. Мы не нуждаемся в том, чтобы знать, что с нами случится завтра. Просто помните, нас ведет Бог, и мы обретаем благодать именно тогда, когда нам будет необходима помощь.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда придет Сын Человеческий во славе, и с Ним все Его ангелы, Он сядет тогда на царский престол, и приведут к Нему все народы. Он разделит всех людей на две части, как пастух отделяет овец от коз. Он поставит овец по правую руку, а по левую руку — коз. И скажет тогда царь стоящим по правую руку: «Идите сюда, благословенные моим отцом! Владейте царством, предназначенным вам со дня сотворения мира. Потому что я голоден был, и вы меня накормили, жаждал, и вы меня напоили, был чужестранцем, и вы меня приютили, был наг, и вы меня одели, был болен, и вы позаботились обо мне, был в тюрьме, и вы меня навестили». Тогда ответят праведники: «Господь, когда мы видели Тебя голодным и накормили, жаждущим и напоили, когда видели Тебя чужестранцем и приютили, нагим и одели, когда видели Тебя больным и ходили за Тобой, и когда навестили Тебя в тюрьме?» И скажет им царь в ответ: «Говорю вам, все, что вы сделали для одного из самых малых братьев моих, вы сделали для меня». А потом он скажет тем, кто по левую руку: «Прочь от меня, проклятые! Ступайте в вечный огонь, предназначенный дьяволу и его ангелам. Потому что я голоден был, и вы меня не накормили, жаждал, и вы меня не напоили, был чужестранцем, и вы меня не приютили, нагим, и вы меня не одели, больным был и в тюрьме, и вы не позаботились обо мне». Тогда скажут и они: «Господь, когда мы видели Тебя голодным, жаждущим, чужестранцем, нагим, больным, в тюрьме и не помогли Тебе?» И тогда он ответит им: «Верно вам говорю, чего вы не сделали для одного из самых малых, того и для меня не сделали». И пойдут они на вечную муку, а праведные — в вечную жизнь».
2: Вечер на свободном радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: пошли навстречу жениха. Те и другие ждали жениха. Вот только неразумные, почему они так названы, они, оказывается, не взяли с собой масло. А разумные, которые пошли навстречу вместе с ними, взяли и масло. Но сказано, как жених замедлил, те и другие уснули. А когда пришел все-таки жених, и услышали они этот громкий голос, шум, встречу, то умные девы, они встали и поправили свои светильники. Только поправили. А у неразумных не было масла, чтобы их светильник горел. Вот я сегодня, вот в это время, приглашаю каждого из нас смотреть за своими светильниками. Обязательно посмотреть на них. Посмотреть и проверить масло. Чтобы когда мы услышим этот громкий голос «Жених идет», нам достаточно было только поправить светильники наши. А масло у нас было. Я хочу сказать, посмотрите на свое сердце. Подготовьте свое сердце. Приближайтесь к Господу. Ищите мира. Обращайтесь к своим родным, близким. Ищите мира с родными, близкими. Готовьте свои светильники. Приобретайте масло. Пусть Бог благословит нас.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Что-то на меня тут что на тебя? Напала. Я пытаюсь микрофон подвинуть.
3: Нашествие машин.
2: Все мониторы падают вдруг вокруг. Все, я справился, я разобрался. Здравствуйте, ура, друзья. 15 июня сегодня. Заметили ли вы, куда улетели 15 дней лета?
3: Куда уходит лето?
2: Ты заметила?
3: А нет, детство, извините. Да, оно куда-то уходит. Почему? Так вообще все какие-то дни уходят. Знаешь, вот я заметила, что весна как-то резко прошла.
2: Уже давно.
3: Да. А теперь проходит лето.
2: Тоже
3: но
2: резко
3: в этом
2: проходит.
3: Есть и плюс. Знаешь, в чем? Плюс? А, что скоро будет 29 августа.
2: А 29 августа – это день особенный. Это день, в который мы собираемся вместе, чтобы вместе петь, вместе общаться, обниматься и
3: ободрять
2: Богу
3: друг друга, да, и говорить слава Богу, что мы здесь. А это
2: и
3: будет...
2: еще год протянули, знаешь, вот у меня такое ощущение, каждый год фестиваль, и мы встречаемся, такие, о, еще, Божьей милостью, год прошел.
3: Да, хорошая вообще тема. Так что, друзья, кто не понял наших намеков, говорим открытым текстом. 29 августа, весь день, с 12 часов и до вечера, будет фестиваль-пикник Свободного радио. В этом году он называется «День хвалы». А, находится этот прекрасный проект. Город Химки, улица Панфилова, дом 23. Все запомните, это здание церкви. Вокруг нее прекрасная зеленая территория, где будет располагаться сцена, зона мастер-классов, стрит-фуд и так далее. Все русские названия можно вспомнить. Это будет фестиваль, на который мы приглашаем вас. Причем вход совершенно бесплатный. А
2: но
3: все остальное, да, даром.
2: А ссылку на регистрацию я сейчас снова скину. Как
3: а давай.
2: По традиции мы каждый эфир в понедельник будем.
3: А давай так и делать, да, будем рассказывать новости, как вообще обстоят дела. Вот что у меня из новостей. Погода хорошая сейчас у нас стоит, и я считаю, что и 29 августа тоже будет обеспечена хорошая солнечная погода без дождя. Вот такая у меня новость для тебя. А у тебя какая новость?
2: Ты узнавала?
3: Я посмотрела, да, спросила, кстати, у, так сказать, нейросетей, какая будет погода 29 августа 2026 года. Нейросети мне сказали, что будет примерно 22 градуса. Вот. Переменная облачность.
2: Что у меня новостей-то особо нет, но готовимся,
3: как?
2: Готовимся, общаемся.
3: А, ну, все равно есть новости. Новости в том, что у нас есть договоренности, что никакие договоренности не отменились.
2: Вот это, кстати, это да, очень само все хорошие.
3: Отсутствие новостей – это тоже новость, хорошая новость. А, вот, что мы будем обязательно с вами встречаться. И кроме музыки у нас есть еще план, вот такой прекрасный план, что пасторы, которые у нас комментируют Священное Писание на Свободном радио, да, мы все очень радуемся, что каждый день у нас есть стих дня и комментарий на этот стих дня от разных пасторов, разных церквей. Так вот, будет возможность встретиться с этими прекрасными людьми на пикнике на Дне хвалы Свободного радио, пообщаться, может быть, задать им вопросы, может быть, получить какую-то серьезную консультацию даже по вопросам своей духовной жизни. Может быть, вам некому задать этот вопрос. А вот здесь вы найдете эти ответы. Так что у нас и духовный план есть на этот день.
2: Да, у нас вообще попытка охватить все просто. Да?
3: Объять необъятное.
2: И музыка, и духовные вопросы, и руками что-то можем поделать, и поиграться.
3: И поесть, и детей поразвлекать, в общем. Ну, слушай, 9 часов фестиваля, есть чем заняться.
2: Это точно. Напоминаем, белые кирпичики, размер неба, весть воршип, RBC Music, слово жизни мьюзики и Russia Worship Band. Вот эти вот группы, которые будут нас радовать песнями поклонения в очень хорошем качестве. Это, ну,
3: да,
2: действительно, я считаю, одни из топовых групп поклонения,
3: да,
2: в России, которые поют на русском
3: без
2: языке.
3: Без ложной скромности, так скажем.
2: Поэтому, ребята, такое пропустить просто нельзя. Регистрируйтесь на сайте по ссылочке, которую я сейчас вот в паузе опубликую. А мы с вами в этом часе побеседуем о новостях, которые мы не могли не заметить, и почитаем Евангелие от Иоанна. У нас речь Иисуса Христа в ответ хейтерам, скажем так, которые его хотят прижать. Что ты субботу исцеляешь? И что он им отвечает? Он им ого-го, что отвечает? Про это все почитаем, порассуждаем. В следующем части мы ждем Николая Скученкова в эфир.
3: Да, самого Николая Скученкова, Свет Масальского. Да. Великий и прекрасный, один из голосов вокалистов группы «Дружки». Мы все, конечно, знаем Герасима, но второй голос... Кстати, один альбом вообще полностью сольно вышел в исполнении Николая. Это как раз Николай
2: Скученков. Николай — автор-исполнитель, мультиинструменталист, гениальный музыкант. Просто гениальный музыкант. Помнишь, мы с тобой были, да, в разные время, на разных двух концертах «Дружков», которые прошли зимой. Ну вот, прям хочется отметить, что действительно человек, который с музыкальным инструментом не просто сросся, такое ощущение, что он родился вообще в руках с музыкальным инструментом. Вот, Николая ждем в эфир, в прямом эфире здесь. Я не знаю, он с гитарой своей приедет или нет, но я гитару свою привез, мы попросим.
3: Вы на двух гитарах еще сыграете, да?
2: Нет, ну что ты, куда мне
3: до такого? Ну почему бы нет?
2: Вот, такие у нас планы. Оставайтесь с нами, никуда не убегайте, если вы тут на нас наткнулись. Да, и подумали, что они на музыку мешают слушать. Мы постараемся скрасить ваше начало рабочей недели, начало понедельника. Сейчас рекламный роличек небольшой про пикничок мы поставим.
3: Давай.
2: Чтобы напомнить. Вот, а через несколько минут почитаем новости.
4: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: как тебе такая музыкальная новиночка?
1: Да, жестковато так. Обычно у нас так mellow, soulful.
0: Ну, почему бы нет? Энергичненько зато.
1: Так утро, утро, давай, чтобы не спать.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Музыка, слово.
0: Ужастик хочешь?
1: Конечно, ужастик. Всегда.
0: Людям впервые ввели вакцину, разработанную искусственным интеллектом.
1: Так вот, а почему это страшно?
0: Не знаю, ты доверяешь ему?
1: Мы уже все больше и больше доверяем.
0: Мы тут информацию ищем, он нам выдумки какие-то смешные лепит. А представляешь, эта штука разрабатывает вакцину.
1: Вообще не краснеет.
0: Она же может ртуть туда добавить просто. Ну, я думал, это полезно.
1: Ну, в свое время ртутью лечили тоже.
0: О, да, да.
1: Люди мерли, правда.
0: И она скажет, да, вы совершенно правы, не надо было добавлять туда ртуть.
1: Я извиняюсь.
0: Очень жаль, что умерли подопытные. Ну, простите, но я не доверяю этой штуке. Мне кажется, до таких ответственных вещей допускать ее нельзя.
1: А ты знаешь, что сделали робота и назвали его тем же номером, которым назывался Терминатор первый? Вот, и он уже
0: а какой номер у робота этого?
1: Ну, слушай, я забыла там, типа, CS-300 или что-то такое.
0: Потому что это Т-1000, который... Не, который вот жидкий, он Т-1000.
1: Который самый первый был.
0: Т-200,
1: да. Вот так вот. Так что уже все, фантастика, mm-hmm. она в нашу жизнь входит, и уже это неизбежно.
0: Mm-hmm. Я понял, у нас танк Т-34, а там настолько типа дальше ушел, что Т-1000, вот, наверное.
1: Возможно, возможно. Ты видишь, помнишь это хорошо.
0: А ты мне что расскажешь?
1: Папа ведь нам сказал, римский, что надо беречься интеллекта искусственного.
0: Да, и я совершенно с ним согласен.
1: У меня всякие новости, около даже религиозные. Я вот тебе скажу, что нейробиология нам изучила, как связана молитва и мозг.
0: Давай, представляешь, интересно.
1: В течение 20 лет нейробиолог и директор по исследованиям в университете Томаса Джефферсона Эндрю, твой, между прочим, тезка, Эндрю Ньюберг, изучает, что происходит с мозгом вот в момент молитвы, и вообще религиозный опыт изучает. Даже сам назвал новую науку нейротеологией.
0: Ну, ничего
1: вот так
0: себе.
1: Вот. Знаешь, есть нейролингвистика, нейропсихология, а есть нейротеология. 20 лет человек занимается, знаешь, сколько через него прошло уже? Объем данных, массив какой огромный. В общем, его открытия изменили представление исследователей о взаимосвязи между духовной практикой и функциями мозга. Mm-hmm. Он, одно из таких главных его доказательств, что это не просто какое-то локальное изменение, а изменение происходит комплексное. Сканировал он, кстати, не только христианских верующих. Вот у него были и францисканские монахини, погруженные в молитву, буддийские монахи в медитации, сикхи во время пения. В общем, всем он надевал специальные датчики и смотрел, что происходит. Что выяснилось? Вообще-то, говорит, изменения стабильные начинают происходить, если молитва, глубокое вот это погружение, происходит в течение 30 минут. То есть, если меньше 30 минут ты молишься, то вообще никаких незаметных перемен в твоем мозге.
0: 30 минут во сколько? В какой период?
1: 30 минут в день,
0: да
1: в течение
0: день?
1: Как минимум 40 минут. Ой, 40, я говорю, минимум 4 дня в неделю. То есть должны быть стабильные какие-то вот показатели. Если ты 30 минут в день непрерывно молишься, то что-то произойдет. Что произойдет? Говорит, хорошее влияние оказывает молитва. Повышается устойчивость к стрессу, снижается тревожность, депрессия, благотворное психологическое воздействие. Это делает людей здоровее, эмпатичнее, эмоционально более устойчивыми. Вот. Так что для нас, для поколения, которое отслеживает все свои показатели благополучия с помощью электронных часов, mm-hmm. да, вот такие вещи немаловажны.
0: Mm-hmm. Я тебе снова из мира науки закину, можно?
1: А у меня была не наука.
0: Ну, у тебя нет, наука с верой.
1: У меня нейробиология, да-да-да, давай.
0: Про биологию. Ученые, используя новейшие системы визуализации, За несколько дней обнаружили и задокументировали 31 ранее неизвестный науке глубоководный вид существ. Настолько хрупких, что обычно их крайне трудно изучать и даже просто практически невозможно сфотографировать.
1: Они исчезают от фотографирования уже.
0: Да, такие хрупкие. От вспышки просто рассыпаются. Ну вот, представляешь, только за несколько дней еще 31 вид обнаружили.
1: Сколько
0: неизвестного еще...
1: Открытий чудных, да. Да, на самом деле этот мир населен просто очень плотно.
0: Чудеса сплошные.
1: Ну, а это, кстати, из разряда то, что вот мы считаем потусторонним. То, что невозможно прям даже и... ухватить, и увидеть, измерить, да, и оно как будто исчезает сразу. Может, вот и духовный мир тоже так. Просто мы его не можем зафотографировать, а он вообще-то реален. У меня для тебя статистика.
0: Давай,
1: или
0: давай.
1: Просто фактик. Помнишь, недавно мы обсуждали фестиваль надежды Франклина Грэма. Вот, собрал там кучу людей в Минске. Вот, например, перед этим в Мадриде тоже он был. Там около 20 тысяч человек пришло. Но вот недавно в Мадриде был другой духовный лидер. И до него пришло, знаешь, сколько? 1 миллион человек. 1 миллион 100 тысяч человек. Кто это был, как ты думаешь?
0: Кто это был?
1: Ну, конечно же, это же папа наш.
0: А, ну да, да.
1: Папа. Да, глава католической церкви возглавил, можно сказать, историческое богослужение под открытым небом. Кстати, в Мадриде папы не были уже 15 лет, так что соскучились по ним люди. Масштабное религиозное событие, да, привлекло, конечно, людей со всего мира. Ну, я вообще даже с трудом могу представить, как можно миллион собрать в одном месте, но я видела сверху вот эти вот видеосъемку, реально все заполнено людьми было.
0: Это как 1000 фестивалей «Пикник свободного радио» на одном месте.
1: В общем, все очень бурно эмоционально приветствовали понтифика, как мы можем себе представить. Как мы помним, твердо призвал Папа Римский мировое сообщество сохранять традиционные духовные основы. И, кстати, да, тоже я видела, как он повторил завирусившийся мем 6-7. Вот, привел очередной восторг публику. Кстати, он уже месяц назад это делал в Ватикане, когда к нему подошел мальчик, ну, лет 12 как раз, вот этот возраст, когда они очень любят этот свой 6-7. Да, и научил тогда Папу Римского в мае. Вот. Этот ролик тогда завирусился, просто миллионы просмотров в ТикТоке.
0: Слушай, а папа умеет хайповать.
1: Смотри, он хайпанул, ты видишь, я просто видела, как он в этом папа-мобиле едет, и он такой, ты-ты-ты, и все просто упали. В общем, он в теме. Вот такой вот папа у нас, современный.
0: А у меня грустные исследования, грустные цифры.
1: Мне уже грустно стало.
0: Уже
1: еще
0: грустно.
1: Не знаю, что сказал.
0: Я вижу, ты уже погрустнела.
1: Моя эмпатичность сработала.
0: Исследование показало, что доля людей, которые каждый день видятся со своими друзьями, упала с 21% в 2006 году до 12% в 2022 году. Это вот с лагом с таким, да, исследование. И вообще ученые констатируют, что люди все меньше и меньше видятся друг с другом, видятся с друзьями, с родными. И к чему это, значит? Почему они считают так? Ну, во-первых, распространение интернета, распространение мобильных устройств и искусственный интеллект. Все это ухудшает и продолжает ухудшать тенденцию.
1: И искусственный интеллект сюда же, ты смотри.
0: А потому что люди начинают с ним дружить вместо настоящих людей.
1: Да, и общаться, консультироваться. На самом
0: вместо
1: деле...
0: того, чтобы с другом проконсультироваться, типа, братан, у тебя там тоже стучало в движке, ты скажи, что это может быть, да? Зачем? Зачем, если можно спросить у чата GPT, какие варианты могут быть, если такой-то стук в двигателе в машине?
1: Ну, я бы сказала, что тут все в кучу, потому что современное тоже вот отношение к жизни, оно такое, что ну не грузи меня своими проблемами. Вот ты даже с точки зрения получателя такой информации, тебе приходят, вываливают на тебя какие-то свои проблемы. И ты что, я тебе психолог, чтобы разбираться?
0: Но мы же для этого друг другу и нужны, чтобы как-то поддержать друг друга.
1: Вот это я говорю, какая-то тенденция. Тут не только искусственный интеллект. Поэтому легче пойти к искусственному интеллекту уже сказать. Никто на тебя не будет тогда обижаться и говорить, что ты меня тут не слушаешь. Да, что ты на меня тут все это вываливаешь, ты меня не слушаешь ты там, и так далее. Не надо мне слушать, мне надо совет. Ладно, я сочувствую нашему современному поколению.
0: Вот, соответственно, «Пикник свободного радио» эту тенденцию будет разрушать, потому что мы встречаемся с вами 29 августа.
1: Кстати, к слову, да. Да, и вообще, на самом деле, регулярное посещение церкви ломает уже эту тенденцию, потому что ты видишь реальных людей, которые также разделяют общие ценности, которые вместе...
0: Да, с которыми ты пуд соль съел, на самом деле.
1: Смысл какой-то имеешь.
0: Годами рядом с этими людьми живешь и жизнь свою проживаешь, это ценно.
1: Да, и поэтому ценность личного посещения церкви, которое попытались, конечно, во время пандемии заменить на онлайн-богослужение, и кое-кто так и остался в онлайн-богослужениях. Да, так вот, мы за то, чтобы ходили люди ножками вот, в церковь. А у меня как раз новость. У меня, я говорю, сегодня околоцерковные все новости для тебя. Ну и как и про науку тоже. Ученые, начинается слово ученые, моя новость, выяснили, что влияет на сохранение веры у детей. Вот, во взрослой жизни.
0: Давайте, давайте.
1: Что же тоже, кстати, между прочим, очень масштабное исследование. Перед этим я тебе про 20-летнее исследование рассказывала, а в этом исследовании были, так сказать, проанализированы данные более 60 тысяч взрослых американцев, которые выросли в христианских семьях. На самом деле, это огромный массив данных, потому что от тысячи уже статистика начинается, а тут 60 тысяч. Исследование называется «Передовая факел». Веры, как вера переходит от поколения в поколение, подготовленная Институтом семейных исследований. Вот. Значит, ничего сверхъестественного, конечно, не выяснили, но подтвердили, во многом подтвердили то, что мы интуитивно и так, конечно, понимаем.
0: Наличие красного уголка в доме.
1: С Лениным.
0: Не-не, ну, в смысле, не с Лениным, с иконкой.
1: В Америке, конечно, да, в христианских школах это очень, этих, в семьях распространено. Нет, исследователи установили, что самым сильным влиянием на духовную жизнь детей является, внимание, ответ, личный пример родителей. Конечно же, дети,
0: спасибо, Кэп,
1: чьи родители еженедельно посещали церковь, а сами затем во взрослой жизни в более чем в два раза чаще посещают богослужение. Тоже, кстати, цифра не сверхъестественно высока. То есть те, кто посещают, вот у них родители посещали, они там 26% таких людей. Но у кого не посещали, те только 12% ходят в церковь. Так что в два раза, между прочим, показатели.
0: Все равно печально, да? Только четверть. Это, конечно,
1: да, не так уж много. А зато гораздо больше влияет, если дома были также духовные какие-то практики, то бишь молитва, какое-то чтение, писание, там, перед едой, если молились. Ну, вот какая-то прям реальная жизнь была. Поэтому почти 50% родителей, которые молились ежедневно, воспитали детей, которые сохранили привычку также ежедневно молиться.
0: Ага, значит...
1: Все-таки молиться
0: если
1: полезнее.
0: Если дома практики такие же, как в церкви, то есть не только ты еженедельный христианин, но ты ежедневный христианин,
1: да,
0: тогда
1: да.
0: Еще уже 50%. Вот, это уже поинтереснее.
1: Лучше, да. Также выделилось очень большое влияние роли отца. Вот вам, Андрей, это будет интересно. Хотя сами отцы отметили, что лишь в 17% опрошенных отцов назвали себя основным ответственным за духовное обучение детей. Интересно,
0: а
1: да?
0: А я что?
1: Я просто мимо проходил.
0: Директор воскреский пусть занимается.
1: Да, при этом среди матерей таких оказалось 39%, которые считали себя ответственными за духовное воспитание детей. В общем, никаких сверхъестественных тебе откровений не скажу, но... Можно, как сказать, перечислить, да, личный пример, ежедневное домашнее вот какое-то духовное общение, хорошие отношения между детьми и родителями очень также сильно повлияли, потому что если разругавшиеся дети с родителями, они, скорее всего, не будут следовать примерам своих, да. Ну и дети, выросшие в счастливых семьях, полных семьях, также чаще сохраняли духовные привычки во взрослом возрасте. В общем, выводы, как всегда, понятные, что наличие крепких отношений с родителями и между родителями, искренность в исповедании веры, а не просто фасад и маска духовности. Вот залог того, что ваши дети также унаследуют ваши ценности. Аминь.
0: Спасибо, спасибо.
1: Это все, что ты делаешь, я знаю.
0: Я, ну, молодец. Мог бы лучше. И напоследок.
1: Скромный.
0: «Комсомольская правда» провела свое исследование.
1: Так, они-то что, какие ученые
0: и
1: у «Комсомольской правды»?
0: И выяснила, что 5% респондентов признались, что у них нет друзей совсем, вообще нет друзей у 5% из опрошенных. Еще 24% очень редко видятся со своими близкими друзьями и очень по ним скучают. Вот. 46% все-таки остаются на связи и иногда хотя бы переписываются в мессенджерах. Вот так вот.
1: Ты знаешь, у меня на холодильнике такая вот как раз магнитик, что настоящие друзья, они как звезды. Ты не всегда видишь их, но всегда знаешь, что они есть.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Настройся на хороший день. Свободное радио.
1: Ну, мы стараемся настраиваться на хороший день, да?
2: Для этого Свободное радио здесь.
1: И мы читаем Евангелие от Иоанна, 5 глава. После исцеления парализованного у купальни происходит неприятный момент. На Иисуса наезжают, что он исцеляет в субботу, его ищут, этот исцеленный его сдает. Вот состоится такой вот диалог, где Иисуса, ну, обвиняют, что он нарушает субботу, более того, что и отцом своим называет Бога, делая себя равным Богу. Из 19 стиха мы с вами прочитаем до конца этой главы. «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит также. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего и, услышав, оживут. Ибо как отец имеет жизнь в себе самом, так и сыну дал иметь жизнь в себе самом. И дал ему власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. И ничего... Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другое, свидетельствующее о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник горящий и светящий, и вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что отец послал меня. И пославший меня отец сам засвидетельствовал обо мне, а вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и вы не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, то его примете. Как вы можете веровать, когда от друга принимаете славу, а славы, которой от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Это целый богословский у нас текст перед нами от апостола Иоанна, который представляет большие проблемы для тех, кто считает, что Иисус был просто пророком, просто хорошим человеком. Может быть, даже те, кто считает его, не знаю, там, каким-то духом, каким-то воплощением, каким-то ангелом. Но этот текст представляет из себя свидетельство Иисуса о том, что он Господь, о том, что он Сын Божий. И он здесь называет себя и сыном. Он говорит о том, что он делает только то, что делает отец. Мы про это, да, видим, что ничего от себя сам я не делаю. Я делаю только то, что отец делает. Потом он заявляет о том, что он

0: Он идет искать человека, чтобы что сделать, чтобы его спасти. Как Бог искал Адама с Евой, спрашивая, где вы, да? Куда вы потерялись, куда вы запрятались. Также и здесь Иисус идет, чтобы спасти человека. И вот он исцеляет в субботу. Это для него не проблема. Более того, он говорит, что для него... Он господин не просто субботу, он господин жизни, да. Он заявляет здесь о том, что как отец господин жизни, князь жизни, так и Иисус тоже. Иисус и сам будет воскрешать, и более того, он и сам воскреснет, потому что смерть его удержать не может. Он стоит над смертью. Это еще более серьезное заявление. Да? Какая там суббота? Он даже над смертью господин. Вот. Дальше он рассказывает о том, что всех ждет воскресение, но одних воскресение жизни, а других воскресение к наказанию, к осуждению. Вот. Потом он, более того, он заявляет о том, что он будет судить. То есть он не просто еще и господин субботы и жизни, он еще и господин, который будет судить, потому что Небесный Отец ему дает это право. Он будет судьей, который будет определять судьбу, в том числе обвинителей, которые сейчас собрались вокруг Иисуса. То есть они заявляют о своей власти над ним. Они говорят, мы тут главные, мы тут регуляторы, где есть правда, где нет, где есть Слово Божье, а где ересь. Он говорит, не, а на самом деле я здесь главный, и не вы будете, ну, не ваше право меня судить, более того, я буду вас судить. Потом он упоминает Иоанна, который был как бы светильником небольшим, горячим, да, он говорит, такой вот свет истины небольшой, но на самом деле это только маленький фонарик посреди ночи, на самом деле, да, но с Иисусом приходит вообще новый день и встает солнце правды. Вот, еще Иисус называет себя Сыном Человеческим. Это титул, который можно найти в книге пророка Даниила. Это, собственно, этим титулом обозначается тот самый Мессия, которого еврейский народ ожидал. Вот. И он называет себя Сыном Человеческим. 12 раз в Евангелии от Иоанна звучит этот титул. И более, по-моему, 80 раз вообще в целом в Евангелиях он называет себя Сыном Человеческим. Ну уж как бы прямее некуда, да? И Иоанн Богослов, который, собственно, противостоит ересям, который заявляет, что Иисус был то ли духом, то ли просто человеком, он снова и снова нам повторяет и подчеркивает свидетельство Иисуса о том, что он Бог и он Мессия, и ну, ни на йоту меньше. Вот. И также Иисус обвиняет в ответ уже своих обвинителей. Он говорит, вы претендуете на знание Бога, вы не знаете Бога. Вы претендуете на особое положение перед Богом. Это вообще не так. Вы претендуете на знание Писаний даже. Но вы даже Писания не знаете, потому что Писания, на самом деле, о мне говорят, нужно просто внимательно их почитать. И вы претендуете на защиту Моисея, говорит он, да, типа, они говорят, отец у нас Моисей, говорит, что даже не я буду вас обвинять, да даже Моисей, на чью защиту вы рассчитываете, будет вас обвинять. То есть он вас не будет прикрывать, он вас обвинит, потому что еще Моисей указывал на Мессию, но вы не хотите его слушать и не хотите увидеть истину, которая была изложена еще в Ветхом Завете о Сыне Человеческом, о Иисусе Христе. Вот такой текст у нас, богословский текст Иисуса, который немногозначно, совершенно однозначно заявляет о своей божественности и о своей власти. И в ответ не просто он защищается, нет, он в ответ атакует, и атакует как власть имеющий своих обвинителей, и говорит, что, ребята, вы вообще не имеете права меня обвинять и судить здесь, и у вас нет никакого, не знаю, особенного положения, потому что на самом деле даже Моисей, на которого вы уповаете, будет вас только обвинять.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких. Ты не один. Свободное радио.
2: Мы в прямом эфире, 15 июня, 11 часов утра или дня, я не знаю, как правильно. У кого как. В общем, сейчас микрофон включу. И вот я всем включил микрофон, и он пришел.
3: И нас стало больше.
2: Он здесь, он насыпает себе сахар,
4: да.
2: Кофе. Потому что ни дня без кофе. Николай Скученков у нас кофе, в эфире сидит с нами в одной студии. Не верю в это, честно говоря.
4: Да ладно.
2: Глубоко уважаю, восхищаюсь вашим творчеством.
4: Спасибо. Спасибо. Очень приятно и неожиданно. Давно такого не слышал.
3: Поклонники тут собрались.
4: Спасибо. Доброе утро.
2: Я записывал несколько передач про группу «Дружки». Там, «Как все начиналось» называется. Со Стасом Сорочинским у нас был проект. Вот и...
3: Да, у нас есть серия замечательная.
2: Не думал, что вживую...
3: Да.
2: Выдастся возможность с вами познакомиться. С Герасимом мы давно знакомы.
4: А, с Геркой знакомы.
2: Да, он и у нас в церкви выступал, и на фестивалях у нас периодически выступает.
3: В прошлом году на пикнике Свободного радио он выступал.
4: А, он мне рассказывал точно в прошлом году, правда.
3: Да, и хотелось, чтобы и ты был, а почему-то что-то не сложилось. Вот я не помню, что.
4: А...
3: Но что-то...
2: Что-то
3: и будет по-другому.
4: Nobody knows.
3: В будущем будет по-другому.
2: Очень рады. И приглашаем наших слушателей присоединяться. Если у вас есть возможность, каналы связи какие-то работают. Прием. Как слышно, как слышно.
3: Отправляйте почтовых голубей.
2: Пишите в нашем чатике в Телеграме, напишите. Или можно личным сообщением радио написать. Можно мне личным сообщением написать, если вы знаете как. Можно ВКонтакте в комментариях к анонсу написать. В общем, пишите, задавайте свои вопросы Николаю. А, человек такого, так сказать, глыба, мастодонт христианской музыки.
3: Ну, что ты скажешь-то?
4: Подожди, я помедленнее, я записываю, чтобы потом не забыть, да, самому себе.
2: Присоединяйтесь, в общем. А мы можем начать сначала прям, вот, сначала творческого пути. Если мы вот сейчас смотрели альбом «Все сначала» 2001 года, кажется, да?
4: Да.
2: Это уже четверть века назад.
4: Страшно вообще, страшно.
2: А с чего все началось, если вот в 2001-м все сначала? То вот духовный путь, скажем так, с чего?
4: Духовный или творческий?
2: С духовного начнем.
4: Ну, скажем так, эта точка, она где-то определяется лет в 25. Мне было лет 25, по-моему, я пришел с армии. Вот, какое-то время помыкался в Москве, поиграл в группе «Старый Примус». Вот, поездил, поколесил по стране, посмотрел жизнь артистов. Вот. Но как-то меня оттуда выбросило определенными обстоятельствами из этого круга. Вот. И я таким интересным образом, знаете, как в юности, вот я сейчас смотрю, я со студентами работаю, я в ГИТИСе работаю, вот. Как числюсь как аккомпаниатор, да, но на самом деле я им помогаю выстраивать, сейчас, главное, чтобы не забыть это, о чем хотел сказать, юность, да. И вот я смотрю сейчас на студентов, и прям, правда говорят, вот когда работаешь с молодежью, такое ощущение, что ты сам постоянно находишься в таком в подпитываемом состоянии. Mm-hmm. Я вчера был у них на показе у четвертого курса, у первого курса они сейчас заканчивают курс женовача. И идеи, вот эта искрометность, которая из них прям вот минимум каких-то ограничений, условностей, да, но все-таки мера существует какая-то определенная. И это все настолько вот прям подхлестывает самого к этому. Я помню, что в это время вспоминаю себя, что мало было каких-то ограничений, наоборот, там, ну, скажем, я про что хочу сказать-то, мы взяли в 25 лет с супругой, сели в поезд вместе с ребятами из Гнесинки, которые уверовали в этот год, и мы с ними переехали жить в Питер.
2: Угу.
4: Вот. То есть это было
3: так. А почему бы и нет, действительно?
4: Ну это было нормально, такое, да? А как? Ну вот так
3: сел,
4: надо,
3: переехал.
4: И все, сели, переехали, и поехали. Вот, поэтому в 25 лет, вот я помню эту дату, да, в моей жизни такая, скажем, точка встречи, от которой вектор вот уже там сначала по чуть-чуть, но потом разошелся, и уж моя жизнь, наверное, была бы совсем другая, если бы этого не произошло.
2: У нас тема этой недели — услышать голос Бога посреди там суеты, тревог, рутины и прочего. Вот на протяжении всего духовного пути есть ли какие-то рецепты, как слышать голос Бога? Когда, кажется, все заглушает. Ничего же не слышно. Тут ребенок заболел, тут что-нибудь сломалось, что-нибудь потекло, машина там покорябали, там крыло там ей разбили, я не знаю. Новости включаешь, ужас вообще, волосы дыбом становятся. Как посреди всего этого умудряться вот, как канатоходец, продолжать идти духовным путем?
4: Слушай, ну мы должны сначала определить критерии, как слышать, что мы слышим, да, как, что мы каждый понимаем под тем, чтобы разговаривать с Богом, и как от этого, и как освободить себя. Я не могу дать никакого определенного совета, потому что у меня его у самого нет. Вот. Единственное, что вот начиная с 25 лет, вся моя, вот знаете, как у Павла, он говорит, что такое молитва? Это когда постоянно человек как бы с собой разговаривает, да, какие-то решает, но постоянно вот отсылка идет к тому, кого мы называем Богом. Вот. У меня этот диалог происходит практически постоянно. То есть я либо вопрошаю в смысле ответы на вопросы какие-то. Вот. Либо решаются какие-то моменты, когда читаешь кого-то или какую-то книгу, возникает куча вопросов, адресуешь их туда. Но, естественно, книгу не определенного содержания. А у меня нет такого пространства, куда бы я как в комнатку зашел бы, закрыл бы, и все. И вот теперь я с Богом. Нет. В смысле, как его и слышу. Вообще у меня общение, скажем так, насколько я уже увидел и понял, у меня общение, этот канал открывается через сны.
2: Mm-hmm.
4: То есть, когда...
3: Андрею близко это.
4: Когда, очевидно, мозг уже, ну, более-менее утихомиривается, да, вот этот вот мозг, который работает на как раз вот это все, да, mm-hmm. куда машину поставить, как
2: он
4: залить масло.
2: Он все время переваривает какие-то проблемы.
4: Постоянно. Этот монолог просто не утихает. Вот. А в этот момент, очевидно, что-то происходит. И если я нахожусь в каком-то сонастроенном состоянии, наверное, если у меня есть вопросы какие-то, если меня действительно по-настоящему что-то надо, да, mm-hmm. узнать, вот тогда, очевидно, приходят какие-то такие... подсказки в виде снов. Но это... Но это происходило... Вот я, когда уверовал в 25 лет, и вот это происходило какие-то ближние там 3-4-5 лет. Вот. Потом вот эта вот динамика, она как-то ушла. И я беспокоился очень сильно, думал, ну что, меня, наверное, покинули и бросили, в общем, и ничего не происходит. Но, и это продолжалось очень долго. А потом mm-hmm. наступил момент осознания, что, собственно говоря, ну тебе вот все уже разложили и дали, и не все же тебе давать.
2: Mm-hmm. Теперь ты иди давай,
4: теперь,
2: да?
4: Ну да, теперь надо как-то воровать. Ну, это, мне кажется, это естественный процесс. Просто настолько... Я эгоистичен, что был и до сих пор остаюсь, что вот это вот брать от него, да, много-много что-то брать, вот брать знания, брать там любви, там, да дай вот это, да. Uh-huh. Вот, оно вдруг в какой-то момент все иссохло, я думаю, может, это все... А оказывается-то надо, ну теперь, да, вот тебе сказали, вот это так, вот это так, вот это в твоей жизни вот так будет. А уж как расшифровать это, да, это уж, друг мой, uh-huh. ты должен... как-то себя мобилизовать, должен сам потрудиться угу. для этого. И это естественно. Потому что, ну как, если человек ничему не научается, даже в наших обыкновенных профессиях, да, ну кто возьмет, скажем, фальшивого гитариста в группу? Ну никто, да, пока угу. он не выучится, пока он не сядет, ему сказали, ему дали пособие, ему дали вот это, вот занимайся вот здесь, занимайся вот здесь. Если он говорит, нет, мне надо еще горку такую же, да, там информации по этому поводу, а сам он ничего не делает, mm-hmm. ну, собственно
2: так
4: говоря...
2: Так ты усвой вот... сначала хотя бы это, да, а потом дальше уже пойдем.
4: Определенным образом. Вот если не поработал над тем, что тебе уже открыто, да, а отнесся к этому чисто теоретически, mm-hmm. да, ну и хорошо. Вот я смотрю, продвижения нет дальше. Это как многоуровневая игра, да, в которых кто-то играет, я давно отказывался, но все равно, как бы то ни было. Ты не можешь перескочить на другой уровень, если ты не прошел вот этот.
2: Угу.
4: Ну и, в принципе, верно, в малом над большим поставлю, это никто не отменял.
2: А периоды молчания Бога и периоды вот этой недосказанности, что ли, может быть, даже и вообще некоторые возмущаются и недовольны вот этой недосказанностью Евангелия, недосказанностью Божьего откровения, как будто бы, ну, можно было бы как-то поконкретнее, поточнее, что ли.
4: А, ты знаешь, я вот с 25 лет копаю уже, закопался просто. Я иногда говорю себе: Коля, ты стал книжником. Как раз вот прояснить эту ситуацию, вот тут-то начинается, мне кажется, такое, находясь в этом мире, где все не так однозначно и вот прям вот так вот, а так замазано, замылено, раскидано по разным углам. Вот. И чтобы собрать эту мозаику, уходит достаточно много времени, чтобы прояснить себе ситуацию вообще, что происходит, а что верно, а что неверно, да? А может быть, то, что во что ты, в чем ты был убежден, а может оказаться просто не тут, поворотом не туда. Да? Но нужным поворотом, конечно, да, шишки набил и приехал. Но я вот до сих пор по поводу... Я читаю кучу всякой литературы, какого плана, чтобы прояснить ситуацию. Да? Вот, я помню, я взял Евангелиана, когда только уверовал в 25 лет, начал читать, и я читаю и думаю, какой же я тупой. Я ничего не... Вот ровным счетом ничего. До этого я читал «Трех мушкетеров» в школе Дюма. Вот, как всех нас, Льва Николаевича Толстого тоже пытался, но что-то мне тогда это никак не... Вот, и тут я открываю Евангелие, начинаю читать и понимаю, что я нахожусь на территории вообще мне неведомой. То есть никак. Ни событийно не понимаю, что происходит. Ни с точки зрения посыла, о чем мне хотят сказать. Вот это было, я помню тогда, это мне просто сказали, ну, ты еще не готов. Но, вы знаете, все-таки мне кажется, что было бы естественнее и логичнее, если бы истина была проста.
2: Да. Понимаешь? Кажется, что так. Вот. По полочкам, по пунктам, разжуйте нам, разложите.
4: Да, слушай, ну, может быть, мы еще не вышли на эту прямую, может быть, мы еще пока к этой точке движемся, и, может быть, что-то действительно очень многое сокрыто. Я уж не знаю, кем и как, но и для чего, не буду на эту тему. Вот, но мне кажется, что все должно быть просто.
2: Может, оно на самом деле и все просто, да?
4: Я думаю, что это просто.
3: И сложно одновременно. Вот это удивительно.
4: Как... Ты знаешь, вот сложность, она, мне кажется, наступает с ложью.
3: Сложность.
4: Ну, правда, как, да, сказано? У тебя либо да, либо нет. Но ведь сказано же, да, все должно быть просто. Вот. А что между вот этим вот, швыряние туда-сюда, вот эти сомнения, да, это как раз это все от лукавого. Вот в этом мы, мне кажется, здесь и пытаемся разобраться с лупами, со светильниками и со всем остальным.
2: Вот сейчас буквально дочитывал.
3: Только что мы читали Евангелие.
2: Перед тем, как вы вошли сюда, Иисус обвиняет своих обвинителей в ответ, книжников фарисеев, говорит, вы считаете, что знаете Писание, вы в них вгрызаетесь, они там наизусть, да, знали целые книги. Он говорит, а не видите на поверхности, что в Писании говорят о мне, они на меня указывают. Вы думаете, что Моисей там, и то, что вы знаете Моисея, вас защитит, отец наш Моисей? Они говорят, так он вас не защищать будет, он вас обвинять будет, потому что вы не увидели в его словах указания на меня.
4: Не, можно начитаться на, знаете как, выглядеть при этом солидно, если тебе это надо. Проблем нет. Проблема только в том, что все эти знания, они чего? Они вообще работают или не работают? Они, да. Или ты просто нахватался этих цитат, да? И брыжешь ему во все стороны, хлестаешь ими, кого надо, милуешь кого это. Вот у меня за мою уже с 25 лет такую сознательную в этом смысле жизнь, я сомневаюсь, что то, что не работает, вообще оно имеет место быть.
2: А если переходить к творческому пути, скажем так, пересечение творческого пути и духовного пути, вот в какой момент оно началось? Я так понимаю, что вы человек творческий, я прочитал в биографии, значит, вот в интернетах пишут, что Николай пел всегда и всю жизнь, и везде.
4: Да, это так.
2: Раньше петь начали, чем говорить.
4: Это так. Я помню, как мама мне купила вот такое ощущение, что мне было лет 10 или 11. Раньше думал 12, сейчас смотрю, нет, мне было лет 10-11, она... Как она сказала, я почувствовал, что ты начинаешь вырастать, и тебе нужно что-то дать, какую-то игрушку, чтобы
3: тебя двор не засосал,
4: да, вообще, по полной программе. И она взяла, поехала, купила мне гитару таким, тогда это был вообще с тембр-блоком называлась она, то есть она, ее можно было уже подключать.
2: Ого!
4: Это какой год-то? Сейчас скажу, ребят, 75-й год. Тогда еще особо так вот в магазинах-то ничего не валялось в этом смысле. Вот где-то она ее принесла, и все. Я тогда, все, я Я ушел туда
3: с головой просто,
4: она,
3: да?
4: Она, я помню, принесла этот, мне этот инструмент, и я вот помню себя, сижу я в коридоре, взял эту гитару, я еще ничего не знаю, ни аккордов, ничего, и я вот так вот провел с... вот так вот. И обалдел. Вот от пустых струн.
2: Угу.
4: Просто обалдел от этого ощущения. И когда я зажал на одной струне, просто изменилось что-то. Все, меня унесло, уволокло. До этого, правда, слушайте, а пел я вот в первом классе, к нам ходили, пришли такие люди из хор мальчиков Попова был такой, где этот, неважно, короче, был такой в нашу бытность, известный на всю страну хор. И там отбирали мальчишек петь, голоса хорошие выбирали. И к нам пришли, и меня выбрали в первом классе. Но мама не смогла меня просто возить. И эта тема, она, в общем, как и вся последующая жизнь, показала, что вот профессиональное обучение, оно прошло просто мимо меня.
2: Удивительно.
4: То есть оно просто вот просто либо по моим решениям, либо меня вот как бы как-то так мягенько так как-то так отводили от этого. Вот я как-то пошел своим путем, сам учился с ребятами во дворе. Вот. И, ну вот, считайте так. А потом уже в 13 лет это уже была школьная группа, и все. И там понеслось уже... Там уже понеслось расширение вот это вот, да. То есть там я узнал, что существуют бас-гитары, барабаны, клавиши. Я купил, поехал в геодезическую партию со своим приятелем. У него отец работал, геодезист был. Я заработал себе на фортепиано. Купил себе фортепиано. Моя тетя мне помогла. То есть и вот этот набор уже все. И музыка вот просто прочным таким широким, я бы сказал, бы там таким вот мазком, таким прям заняла на моем полотне, ну, практически все место.
3: То есть она вот таким... любимый музыкальный инструмент или нет?
4: Скорее всего, это бас-гитара. Вот, скорее всего, это бас-гитара. Я прям, когда ее беру в руки, у меня просто такое ощущение, что просто все включается. В принципе, вы знаете, такое, это как в любом деле. Вот эту гитару я привез, я на ней неделю не играл. Я уехал на дачу, там у меня другая гитара. Беру эту в руки, а она такая...
3: Думает.
4: Она вот так вот на меня смотрит. Типа, ну, да.
2: С опаской будто... сначала.
4: Сначала, да. Вот как ты думаешь, что это не в руках все. Потом проходит какое-то время, и ты входишь в этот процесс, и все дальше идет. Так что у меня, в принципе, я думаю, голос. Я зря так.
2: Ну да, это самый любимый, да.
4: Почему-то голос, он не только инструмент, он еще и проявление своих каких-то желаний и воли, да. Поэтому голос. Да, вот так я скажу.
2: Давайте песню споем, а то уже 20 минут почти говорим.
4: Давайте.
2: И так ничего не спели. Вот из раннего. Вот это пересечение творчества и духовных размышлений каких-то. Что-то вот этого периода.
4: Слушайте, ну у меня из того творчества было... Сейчас я вот так вот сниму наушники. Сейчас... Были песни, которые написаны уже на стихи, да, и тут уже просто можно будет говорить о созвучии каких-то мыслей. А чтобы я писал сам тогда было очень много на стихи написано. Слушайте, можно кусочек, да? Прям кусочек. Обычно эту песню я играю на фортепиано, но мы ее так с вами... обозначим. Вот это те размышления как раз, да, которые были тогда присущи мне в 25-26 лет, когда я только-только уверовал, и многое, что было таким прям для меня вот ясным. Вот ясным, не вызывающим никаких. Мы поехали с миссией «Благая весть». Такая была у нас миссия. Она сейчас есть тоже. Дима Шатров тогда ее организовал и возглавлял. Мы поехали в Данию и в Швецию. В Швеции я познакомился с верующим художником Ян-Эриком Йохансеном. И меня просто поразило его отношение как верующего человека, как христианина, к творчеству. Да? Он во многом мне помог сориентироваться, вот, что можно, что нельзя. В этом смысле я имею в виду. Да? И когда я увидел его картины, они меня просто поразили. И я написал такую песню. Сейчас я ее просто напою чуть-чуть. Мудрый художник,

0: сердца на плоскость холста.
1: Да, ну вот это такая, она не гитарная вещь, в смысле красоты, вы здесь сейчас пока не услышали, и так ее, я раньше пел ее выше на октаву, но сейчас важен был вот этот смысл, да, угу. Вот как раз соединение...
2: Про творчество как раз,
1: творчество, да. Творчество и духовность, да, то есть я же тогда, нас же тогда лупили по башкам страшно, что то нельзя, это нельзя, барабаны нельзя, угу. И, ну и еже с ними, да, вот, а что можно? Да ничего нельзя. Все, ты теперь, в общем, все, забудь про это, все, что было, и вообще забудь, и про музыку. Так вот, музыку можно, но только вот в ограниченном таком состоянии. Поэтому для меня было много вопросов, много печали и огорчения. Вот,
2: это потому... прям больно столкнуться. И, кстати, многие рассказывают больно. Об этой боли, когда ты творческий человек, там, играл там, в группе, и вдруг приходишь в церковь, с одной стороны, ты вроде как встречаешь Бога, и получаешь какие-то ответы. А с другой стороны, ты встречаешь братьев, которые говорят тебе, все, ты выбрось теперь. Все диски, которые у тебя были, ты сожги. А вот, гитару продай, и все, и забудь вообще про это.
1: Ну, ты знаешь, мне за них страшно. Я тебе сейчас без иронии скажу. Потому что брать на себя такую ответственность... Это я вам скажу, это же мы все будем потом отчитываться.
3: Да,
1: ну, так устроено, что посеял, то пожал, да?
2: Бог взращивал себе служителя музыкального, да? Чтобы левита себе взращивал.
3: На всех музыкальных орудиях, да,
2: чтобы играл. А эти люди говорят, типа, а ты теперь все брось, и... Получается.
1: Вот очень долгое время ушло на то, чтобы разобраться, что сказали люди, а что сказал Бог. Угу. Потому что это же все смешивается,
2: перемешивается. Это опять же тема нашей недели. Опять же, вот как отличить, что от Бога ты голос какой-то слышишь, куда тебе идти, что тебе делать, что тебе не делать, и от людей, которые постоянно пытаются манипулировать тобой. Вот как, кстати, отличить по вашему опыту?
1: Не знаю.
2: Непонятно? Ну, нащупали же как-то.
1: Слушай, ну, я вообще, скажем так, я ничего не щупал, я просто такой человек. Я, как Герк меня это назвал, везучий ты, вот, не захотел ехать на молитву, сказал, что тебе это не надо, и не поехал. Mm-hmm. Да? Там был такой у нас претендент, когда мне показалось, что молитва переросла уже в какую-то номинальную такую, знаешь, но очень жесткую позицию, что обязательно, если там ты не приезжаешь каждое утро там на какие-то вот такие, то все, тебя, значит, ты уже оторванный,
3: да?
1: Ломоть. Угу. Да. Угу. Вот, и меня тогда это сильно вот напрягло, думаю, что-то здесь не так, вот внутри ощущение, да.
2: Угу. Вот. Нездоровая
1: история. У меня такой характер, я вообще очень трудно уживаюсь там, где идет насилие. Любое. Вообще любое. Насилие, что я имею в виду насилие? Это когда ты своим детям не объясняешь, почему это нельзя, угу. А просто говоришь, вот нельзя.
2: Я так сказал, и все.
1: И угу. Все. И ша. И вообще молчи, блин. Угу. Понимаешь, вообще. Вот такого я не приемлю вообще. Если передо мной раскрыть эту книгу, да, показать, вот, чтобы логичное было повествование, что кофе пить вот по утрам, это здорово. Почему? Да потому что вот так вот, и так, и так. Или наоборот, не здорово, потому что вот так, и так. Тогда человек приходит к естественному какому-то решению, и да. А когда тебя постоянно... лупят и говорят, что только нельзя, да еще ты уже более-менее взрослый. Вот тут у меня начиналось просто... А потом...
2: Они говорят, бунтуешь?
1: Ну, понимаешь, эти все механизмы, когда ты потом уже разбираешься, взрослеешь, позволяешь себе быть ответственным человеком, брать на себя на ответственность, вот понимать, что это просто... Ребята, это туфта. Вот как бы вы ни хотели, вот то, что вы мне сейчас говорите, это туфта. Когда ты начинаешь уже разбираться во всем, игру и брать на себя ответственность, то ты видишь, сколько вот этого всего, через что нужно было пролезть. А некоторые же и не пролезают, мне такое подозрение. Mm-hmm. Понимаешь, так и остаются вот в этом почти в согбедном, сомневающемся, но в принципе надо, да?
2: Но это взрослая позиция, взять на себя ответственность, познавать Бога, Его волю и принимать решения перед ним. А некоторые люди так и не вырастают до взрослой позиции. Так... Ну, пастор сказал...
1: Ну, слушай, ну значит, вот, да, это в принципе получается, что мы не развиваемся. Вот что.
2: Угу. Да,
1: а
2: да.
1: Развитие необходимо. Потому что если развитие необходимо, если семечко не умрет, то тогда оно не прорастет. То есть нам надо развиваться, мы должны что-то оставлять, как ракета, да, запустилась. Но мы должны подходить к этому из учительской точки зрения, понимаешь? Mm-hmm. С познавательной точки зрения. Вот, поэтому ты спросил, как слышать. Может, мы еще пока не дошли до этого. Может, мы находимся в таком пока еще замутненном состоянии, как апостол Павел говорил, да, как сквозь мутное стекло. А что мы там можем увидеть и разглядеть? Но идем к этому постепенно. Мне кажется, учимся быть людьми самостоятельными, иметь свое мнение вот, по этому вопросу. И мне кажется, так и должно быть.
3: Но мне кажется, вот когда человек только приходит к Богу, он часто путает вот этот голос Бога и голос наставника, потому что наставник, конечно, огромную роль играет, как без него, ну и как прийти к Богу без того, кто проповедует. И вот, правда, какое-то взросление, когда ты начинаешь уже собственный какой-то путь выбирать, и мнение
1: иметь. Но это опыт. Это все-таки опыт, потому что ведь если, скажем, вот у меня до 25 лет, я говорю, я взял Евангелие, вообще ничего не понял. Вот. Ну, там по разным причинам все. И до сих пор я иногда теряюсь. Это разный, это уже разговор такой. Вот. А тогда-то это вот, а как? А как?
3: Должен кто-то истолковать тогда,
1: кто-то же куда-то надо прильнуть, да? Куда-то надо же все-таки войти. Это нормально, в принципе. Это любой коллектив. Ты приходишь в коллектив, тебе нужно быть в этом коллективе. Там музыкальный коллектив, творческий. Ты все равно волей-неволей должен втянуться в эту атмосферу, понять, что происходит.
3: Ну, а по-другому, да? И никак. Ты должен быть частью общего,
1: ну,
3: если ты,
1: да,
3: в этой группе,
1: конечно,
3: находишься.
1: Конечно.
3: Ты не можешь сам по
1: так
3: себе.
1: Так что, ну вот, да, этот процесс, это процесс целый. Я говорю, важно как это сказать, не упустить тот момент, когда ты, грубо говоря, должен дальше идти, да, а ты вот остаешься на этом уровне. Тебе
3: этой,
1: там,
3: да,
1: тыкает изнутри что-то, тыкает, вроде какая-то вот, какой-то что-то не, да, тебя тыкают, давай, а ты остаешься, и тогда вот, мне кажется, потом наступает привычка, и потом ты просто ровненько вот так вот
3: болотце
1: дрейфуешь
3: такое,
1: и дрейфуешь. Ты уже со многим, не согласившись, согласился, и все. И тогда...
2: Давайте еще песню.
1: Кирдык, да. Слушайте, вот по поводу, я думаю, что это будет в тему. Значит, меня всегда упрекали в том, всегда, насколько я помню, вообще для меня песни, в которых есть обращение к Богу, к Иисусу, это очень интимная сфера, да. Она тогда из меня выстрелила. Просто я ничего не делал. Я специально не кумекал, как это все преподнести. Они просто вылетели там. «Боже милый, дай мне силы». Самая первая песня, которая была, да. Вот «Мудрый художник». Потом Аркадий Буш написал стихи, в которых прям непосредственно есть обращение, да, к Иисусу, к Богу. Вот, как-то это все. Вот. Но мне всегда был интересен стык. Мне всегда был интересен этот стык, а точнее, стык это нет, жизнь и твои отношения с Богом.
2: Это и вообще, вся что происходит? Диалог с Богом.
1: Да, и вообще, да, как ты начинаешь переосмысливать многие события, которых ты раньше, да, ты видел, что происходит здесь, но ты трактовал, интерпретировал это по одному. Здесь уже, вот когда эта точка наступила в моем, да, все равно волей-неволей ты уходишь уже в какие-то другие интерпретации, да. Ну, грубо говоря, ты понимаешь, что вот сейчас бы ты этому молодому или старому человеку двинул бы вот просто вот прямо от всей души, да, но ты понимаешь, что почему ты этого не то, что даже не можешь сделать, а ты даже мысленно понимаешь, что это не то. Вот не то, да? То есть вот что-то есть, какой-то другой уже механизм для того, чтобы преодолеть вот это событие, да? Вот. И ты начинаешь уже по-другому себя это. Вот это состояние я описал в песне, которая называется... слушайте, она... Ах, как... Короче, песня молодого москвича. Тогда этот москвич еще был молодой. Вот. Но она очень мне нравится. Значит, она как раз говорит об этом, как в человеке, как человек начинает что-то менять в себе, да? Какие-то моменты... Хочется вот так, а вроде надо вот так. Вот она называется... Значит, ах, как хочется кого-нибудь убить или на худой конец изрешетить.

0: и так далее. Сейчас не буду даже дальше продолжать. Вот это состояние, когда ты вроде бы вот по одному-то хочешь так сейчас сделать,
1: точно,
0: да? Но хочешь быть в это время все-таки уже и Стиви Вандером. Ну, вы знаете, да, Стиви Вандер – это музыкант, песни которого они постоянно говорят, он же вообще такой человек тоже думающий, призывают вот к такому добру, к добру и т.д. Хочется и так. Вот этот вот момент как раз для меня всегда вот он как бы знает, что делает. Ты и не улетаешь, как шарик, туда, в небеса, вообще Париж в каких-то мечтаниях. Mm-hmm. Ты не на земле, да, вот такой углубился в траншею. И вот, то есть ты пытаешься, как у Пастернака в стихотворениях, у него небесное и земное всегда сочеталось. Сочеталось, да, то есть земные какие-то события он объяснял через небесные категории, и наоборот. Вот это для меня всегда самый важный приоритет, вообще писать песни и петь, чтобы это было все-таки, оно было бы здесь, у меня такая строчка даже была, и поэтому, достигая безумия верой, я по небу хожу на земле. Угу. Вот такая позиция мне нравится.
1: Вот это искреннее общение и с самим собой в каком-то смысле, и с Богом. Саморефлексия вот эта постоянная. Это необходимое качество христианина. Потому что можно пойти другим путем. Можно сказать, ну все, я теперь все знаю. Все ответы на все вопросы у меня есть. Точка. И тогда ты неизбежно столкнешься с тем, что ну, долго обманывать себя невозможно. Оно как пружина внутри копится и где-то рванет. И мне кажется, важно постоянно иногда давать вот этот выход и искренне какие-то вопросы Богу задавать. Искренне. Вот та же эта песня. Она искренне шуточная, но она такая правдивая. На самом деле, иногда хочется прям взять ствол в руки.
0: Вот, одна из категорий, ты знаешь, мне кажется, одна из лакмусовых бумажек того, вот, как это проверяется, это правдивость твоя, честность, вот так я скажу, да? А с честным Бог поступает по одному, а лукавый, он, собственно говоря, вот это единственные критерии. А уж о чем ты говоришь, если при этом ты честен, никого не хочешь нагнуть и подогнуть под себя, понимаешь? А если ты рассуждаешь, ищешь, у тебя идет поиск. Мы почему-то думаем, что вот встретившись с Богом, да, каждый из нас по-разному, все, поиск закончился, мы уже такие совершенные, и все. Да нет, вот я на своем опыте вижу, что это вообще не так. Mm-hmm. Что это только процесс-то только начался, оказывается, и столько еще впереди.
1: А то мы будем как фарисеи, которые, спасибо Господи, что я не такой, как вон тот
0: грешник. Вот ты знаешь, есть такая опасность.
1: Угу.
0: Есть. И она очень...
1: И она над всеми есть. Она это не в книжке просто про каких-то фарисеев написано.
0: Она очень определенная.
1: Героев.
0: И недаром, поэтому я раньше думал, а как так вот Иисус говорил, что не всякий мне говорящий «Господи, Господи» войдет со мной в Царство. Я так думаю, нифига себе, а как же так-то? А как же?
2: Как тогда
0: а
2: знать?
0: А как тогда? Вот, да, а сейчас я понимаю, в чем кроется вот это коварство, да? Когда ты вроде бы уже... Я говорю, фанфариш цитатами и т.д. и т.п. Ты все вот в этой кухне уже пристроился, и вдруг тебе говорят, слушай, да ничего и так и не происходило. Ты так в себе ничего и не взрастил.
1: Да там даже хуже, там говорят, не твоим ли именем мы исцеляли?
0: Да.
1: Там, бесов изгоняли. Чудеса
0: вы можете творили. Представить?
1: Он говорит, я вообще вас не знаю.
0: Вообще, вот это да, это, ребятки, да, это вот это... Поэтому я всегда думаю так, вот я думаю, мне почему-то такая мысль, что уж ясно, я пойму все там. Вот. Оно, конечно, страшненько. Мало ли нету, правда? Вот я так рассуждаю на эту тему в последние несколько лет уже прям очень думаю, а я-то вообще где? Я в какой точке нахожусь? Это вообще, может быть, иллюзия моя самого о себе, где я нахожусь, какой я, наоборот, хорошенький или, наоборот, плохой. Вот эту точку, я так понимаю, обозревает только тот, кто эту всю поляну вообще сечет везде и всюду. Тогда можно понять. Ну, как, вот стараемся, что-то идем все.
1: Искренность и диалог, вот то, что мы сейчас подчеркнули, и в книге Иова он диалог не прекращает. Его диалог, он некрасивый. С точки зрения его друзей. Они говорят, ты что несешь вообще, да? А жена говорит, вообще, покляни Бога и умри уже. Наконец-то, да?
0: Она с одной стороны, они с другой стороны.
1: А он Богу претензии кидает. Потому что он искренне негодует, он возмущен, он считает, что это несправедливо. Но главное, он не прекращает этот диалог. И проблема, кстати, многих людей в том, что, как я говорю, они копят, а потом они просто обрубают этот диалог. Все, я больше не верю.
0: Слушай, потом наступает ожесточение.
1: Да.
0: Вот и все. А в ожесточенном состоянии человек уже это как каменеет. Ты вроде бы хочешь, ты умом-то хочешь, а там уже все каменное. Mm-hmm. Это вот этот момент, ой, вообще, это печаль.
2: А вот вообще, помнишь, как ты начал свой духовный путь? Вообще, это какие-то всегда были какие-то вопросы о Боге, о вере? Или это как-то внезапно в 25 лет вдруг появилось ни с того, ни с сего?
0: Да я вот... Ты знаешь, нет, были какие-то, у меня была в ту сторону уже несколько... Во-первых, слушайте, когда мне было 14 лет, я написал такую песню.

0: Мечты.
1: Вот в 14 лет.
2: В 14 лет,
1: да? Ты понимаешь,
2: устал.
1: Вот какого в 14 лет?
3: Все мы в 14 лет уставшие, на самом деле. Ну, я помню, я тоже песни писал, так, очень депрессивные, очень. Как будто я лет 70 прожил минимум. Хлебнул горе этой жизни просто. У меня все... Я познал эту жизнь. Что-то в этом роде. Ощущения были такие.
1: Да, да, да. Ну, на самом деле, вот я сейчас читаю одну книжку, очень такую занятную. Занятную с большой буквы. Вот занимает она меня сильно. Вот, и там сказано, что период вообще подростковый, это один из... Когда в человеке вот этот духовный порыв, духовный, да, не душевный, когда он готов, и у него... вся энергия готова к тому, чтобы что-то выдать такое, поэтому в эти времена молодежь более чуткая, мы более остро чувствуем и реагируем, да, и готовы на подвиги, на там, что мы сейчас, вот скажем, еще поразмыслим.
2: Да, вот это, надо ли?
1: А надо ли это? А тогда нет, тогда все, приходит
2: смелость
1: импульс.
2: Смелость такая, да, вообще?
1: Да, и ты уже стартуешь, ну, правда, разные по-разному стартуют, понимаешь? Вот зажглась петарда, одна вот так полетела, а вторая бывает, что и, ну, как. Но вот этот период, да, он очень мощный.
3: И вот эти поиски у вас были уже в 14?
1: Ну, очевидно, да. Очевидно, да.
3: Ощущение своей какой-то, своей вечности. Пафосно звучит, но я имею в виду, что ты здесь не заканчиваешься, что что-то будет, что-то там.
1: Да,
3: и надо как-то этот вопрос
1: решать. Скорее всего, потому что вопрос, почему у людей в жизни все стало все так просто, почему перестали со злом бороться, или сил уж нет, или сердца остыли, на любовь запрет люди наложили в 14 лет, да? То есть это же не про магазин с огурцами, да? Хотя тоже можно было бы...
3: Сейчас болезненный вопрос с огурцами.
1: Вот, но это вопросы, ну, понимаете, да, еще в голове это еще физика, математика, сдам, не сдам, и вместе с тем вот такие вот вопросы. То есть, очевидно, тесто-то оно как бы пеклось, поднималось, там, готовилось, да, уже. Оно, очевидно, пришло на почву-то уже более-менее человека, который, может быть, прослыл там дурачком в этом смысле, да, но мало кто вот такими вопросами занимался. Девчонки вперед, вот, мальчишки с гитарами и все, хотя это тоже было.
2: А может, в семье были какие-то тоже верующие?
1: У меня моя тетя, она мне сказала тогда, что она, оказывается, за меня молилась. Вот, тетя моя. Вот это я помню. Может быть, все так и произошло, что каким-то образом ее просьбы обо мне, о моей жизни, они, в общем, воплотились в жизнь, проявились.
3: И первое столкновение прям вот с Евангелием, как оно есть. Где оно произошло?
1: Ой, это вообще... Вот первое, это вот, когда я... Это такая тоненькая книжечка, вот такая маленькая она, ну, с ладошку, Евангелие от Иоанна, когда, значит, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и понеслось, и вот это было мое первое абсолютно непонятное состояние, я вообще ничего не понимал. Вообще ничего не понимал. Ни единый... То есть строчка проходит, а дальше логику я не нахожу. И до сих пор я эту логику во многих местах не нахожу, но с этим я еще более...
3: Иоанн вообще сложный текст, надо было с Марка начинать.
1: А, не дали мне Евангелие про Марка, дали мне сразу Евангелие про Иоанна, понимаешь?
2: Да, печатали именно Евангелие от Иоанна. Я тоже, кстати, впервые мне попало именно Евангелие от Иоанна.
3: Ну, потому что оно как богословский трактат сразу готовый, то есть там...
2: Ну, считалось литературным.
1: Да, и оно вообще, насколько я сейчас читаю, опять же, это не мое мнение, насколько я читаю, разбираюсь, что, да, Евангелие от Иоанна считается одним из наиболее ясных, понятных, да, вот в смысле изложения о том, кто, что, почему и откуда.
3: Разжевано абсолютно.
1: Ну,
3: там, да,
1: типа такого, да. Вот, потому что, хотя, говорю, многие тогда места меня именно накрывало, когда я не понимал логику, когда потом начали говорить, что, ну, это так, как работать с этим контекстом, как смотреть, что было до этого, после, но все равно я много чего не понимал. И не понимал, наверное, в принципе, законно, потому что там, изучая, скажем, литературу апокрифического содержания, изучая вообще историю церкви, вот, я лопатил и лопачу до сих пор все. У меня нет ощущения того, что я что-то вот уже эта истина простая, я уже ее... Нет такого ощущения, что она вот за этим чаромутием вот просто... Поэтому многие места...
3: Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
1: Да. Все, проскочил, не увидел, не осознал, и все, и пролетел, да, и так и забыл, да. Оно так, как ВОЗ, и ныне осталось. Поэтому приходится разбираться.
3: Ну, это же вообще нормально признать, что ты что-то не понимаешь.
1: Я думаю, что да. Но это нормально, когда ты не боишься своего окружения и самого себя в этом признании, понимаешь? Когда это нормально, мне кажется, когда ты уже устал притворяться, вот, и когда ты, в принципе, честен, но ты притворяешься. Ну, ты не лукавишь специально, так получается.
3: Мне кажется... Вот. Прошу прощения. Мне кажется, сейчас просто в мире в целом и в мире, и в церкви есть какой-то культ всезнания. Типа, я все понимаю, я все держу под контролем, я всегда прав. И признать, что ты что-то не знаешь, не понимаешь, и ты не прав, это считается слабостью, неприемлемой слабостью.
1: Ну, да.
3: Вот, к сожалению, на церковь это, вот это мудрость, ржа на распространилась деле, тоже.
2: Ну, когда ты признаешь, что ты что-то не знаешь, это мудрость. Это кто у нас? Сократ, да, сказал? Я знаю, что я ничего не знаю.
1: Да, кто-то из
2: кто-то, кто-то из великих философов, да? Или Аристотель.
1: Ну, а что церковь? Вот мы так с вами так вот, церковь. В каком смысле церковь? Церковь — это же, мы же говорим про людей, правильно я так понимаю?
3: А как же, конечно. В первую очередь.
1: Вот. И большая ошибка думать, что человек, пришедший в церковь и вообще обратившийся взор к своему Богу, он стал в каком-то смысле или хотя бы в маленьком что-то изменилось в нем. Опять же, мы же с вами говорили, не всякий говорящий мне, да, а некоторые по 10, по 20 лет даже говорят это. И вдруг бабах, и такая история. Вот. Поэтому вот этот авторитет, он весьма сомнителен. Очень сомнителен. Но так как авторитет есть, об этом еще Достоевский писал, да? Он очень хорошо это все описал в своих книгах, а в этой «Великий инквизитор» глава – это вообще просто показательное выступление. Вот, как это все, как авторитет может зажать и вообще, и все. Поэтому, чтобы из этих сетей как-то вылезать, проходит время. Некоторые не вылезают, я знаю, уходят из церкви, и все, и кирдык. И до свидания. Мне-то повезло, мне просто, я вот до сих пор говорю, Боже, я говорю, как так получилось, что ты мне такой канал открыл? То есть я познакомился с этим отношением, вообще с сутью отношения, так как я разговаривал с Иисусом, да, я, который представлял самого главного, да, скажем так, то там не было примеси с его стороны, как он говорил, я отец одно, я говорю не от себя, а от него, да. Вот то, что я всеми фибрами своей души впитал в тот момент, когда я с ним разговаривал,

0: Ну, да, и причем это Юра, он еще ничего не сказал. Mm-hmm. Вот ничего еще не сказал, просто рядом приди. Был. А там просто вот веяло таким очарованием, понимаешь, вот в хорошем смысле, не чарами, а очарование прям вот такое, оно было безупречное. Оно было без упрека в мою сторону. Поэтому у меня была лакмусовая бумажка. Да? Угу. Вот, и это то, что у меня есть в моей жизни, исходя из моего опыта. Я пережил это. Да? Поэтому если мне там скажут, что это не так, я говорю, ребят, я говорю, скажу, это ваше дело. Я говорю, а у меня есть. Вот это мое, я буду отчитываться потом за это. И это мое, оно сколько раз меня возвращало опять к Богу. Хотелось просто после вот этих жутких, ужасных слов о Боге с кафедр, которые я слышал, и мне так столько раз хотелось встать и сказать, да что ж вы тут делаете-то? Несете это вообще. Ну, просто это не так, это вообще не о нем, да. Но проблема авторитета, ты только пришел, вот этот момент, да, ты еще, что ты здесь, кто ты здесь вообще? Вот, она, к сожалению, во многом откинула меня вот в этом смысле. Но, как бы то ни было, сохранилась эта точка, эта связь. Да, я как выхожу, как на связь постоянно. И мой единственный ориентир – это, извините, конечно, меня, это не Библия, это не чтение, это не люди, это вот отношение ко мне. Все, у меня есть доверие. Не вера в то, что он есть, а я вот такому Богу я доверяю полностью. Вот полностью, потому что я от него по отношению к себе не испытал ничего, никакого упрека. А это как раз эта сила, она органично перестраивает человека.
1: Сила безусловной любви, только она может менять человека.
0: Абсолютно. Просто мы ею не обладаем, у нас ее нет.
1: У него
0: либо
1: есть,
0: она
1: он
0: вот в каких-то крупицах, да, вот мы когда общаемся с людьми, все-таки там раз тебе там мысль приходит, не надо. Вот, да, но так вот монолитно, мощно и постоянно, это очень круто.
2: А можно песню по заявке?
0: Да.
2: Можно?
0: Ну, если смогу.
2: А, Боже милый.
0: О, слушай, можно? Катюш, не смогу.
2: Нет.
0: Во-первых, потому что она вся под фоно, я даже на гитаре ее не сыграю. А во-вторых, она очень высоко, там высоко спетая. И если честно, я сейчас уже вот так, как в молодости, вот так.
1: Ну,
0: вот,
1: сходу так сходу трудно будет. Трудно.
0: Да. Трудно.
1: А что-нибудь этого периода, этого альбома может быть еще? Или вообще, короче, что хотите.
2: Да чего угодно.
0: Слушайте, а можно я вот
2: без
0: вам...
2: Без любимого, да.
0: Да, без любимого. Значит, такая написалась песня, как раз о чем мы с вами говорим. Любит сердцем, а не умом. Вот это тоже вот разные состояния, да, у человека, когда ты умом можешь много чего, и как бы вроде бы и понимаешь, а сердце твое вот при этом там ожесточенно вопиет, да. О нехватке кислорода. Вот в этом... Вот такая песня.

0: Да. Это, знаете, когда вот я думаю, что за сели на велосипед и погнали на обед. Это вообще... Да. Мне иногда строчки, вот они просто раз, и в рифму вываливаются. Ты рифму ищешь, и она тебе раз, и думаю, это что такое? Вот мы много чего говорим, много вот, да, о чем мы вот с вами сейчас говорим. Много начитались, много находились, много перед другом наговорились, много правильных слов сказали, да, и все это вроде правильно, вот. А на самом деле это тот материал, который, в общем-то, может и над которым можно только посмеяться. Вот над этим ощущением, что мы что-то знаем, да? В этом смысле, что Иисус, Магомед, Кришна и принц Гаутама, Будда, они как бы, ребят, вы о чем? Вы вообще о чем? Они сели на велосипед и погнали на обед. То есть вот эти вот состояния, что Зигмунд Фрейд, граф Толстой, столько всего, они тоже сели в желтый драндулет и гогочат столько лет. Вот горы знаний, да, горы прочитанного всего, горы перелопатенного мозгового, активного вот этого всего, да, и в конце концов вдруг это все не о том. То есть оно там внутри, ничего не выросло, ничего не взошло и ничего не происходит. Вот это вот все вот об этом. Вот эти, вот это то, что меня всегда заботило, оно всегда в песнях вырывается, да?
1: Я вспомнил песню, это же Герасим написал, «Бог на носу».
0: «Бог на носу», да.
1: Вот оно вот, что-то вот, такое.
0: Вот, вот это из той области.
1: Вы там что-то где-то ковыряете, а да. Вы там такие войны, значит, за Бога. Там все готовы глотки перерезать за Бога. Да. А он-то вот он, на ослике.
0: А он на ослике, да, и... По плодам их узнаете их. Вот единственное, что можно сказать. Вот поэтому чего уж тут.
2: Но все равно христианские, как бы, есть взгляд на мир, как что Иисус – это единственный путь. Все же мы хотим всегда людей к Иисусу обратить и этот подчеркнуть, как бы,
0: ответ. Слушай, ну, естественно. Ну, если ты... несмотря ни на что, все-таки остаешься в этом русле, да, остаешься в этой связи, и все равно вот твой вектор направления туда, вот, ну, ты волей-неволей начинаешь этим делиться. Причем иногда это происходит, знаете как, вот есть такое, бывает же такое, заходит человек в аудиторию или куда-то, вот, да, вот он заходит, ты уже увидел этого человека и по глазам, и по какому-то, почему-то ты уже настолько видишь, насколько он ого-го, да, вот. Или другой заходит и просто хочется от него убежать. Вот иногда даже говорить ничего не надо. Вот если ты находишься в этом постоянном общении, да, скажем так, как мы думаем, я надеюсь, что это так, вот, развиваемся в каком-то смысле, да, вопросами, ответами, сомнениями, то мы уже настолько изменены, что нам даже говорить-то еще, может быть, ничего и не надо. Просто наше отношение к нашим, к тем, с кем мы общаемся в данный момент, вот оно уже преображенное, оно уже и удивляет, и восхищает других. Ничего уже, а сейчас такое время, что... Я, вот, опять же, я по ребятам, по студентам. Вот приходишь, я начал не так давно с ними это. Приходишь, а мне это жутко нравится. Я не знаю, почему. Мне прям жутко нравится мне это дело.
2: Это такая зарядка, подпитка.
0: Прям вот, да,
2: мне кажется,
0: уже
2: это
0: мне,
2: очень круто.
0: Меня, как, мне да. уже не 15, не 20, вот, 61. И это при том, что я все равно, моторика внутренняя остается молодая такая прям, вот. Но видно еще и какая-то выросла штукенция, что приятно... Вот с молодежью и приятно им отдавать что-то, да, не только профессиональные навыки, а как общаться друг с другом вообще, как относиться терпеливо, нетерпеливо к этому. И вот у меня уже 4 курса, сейчас 2 уже выпускаются, 2 еще здесь. Ребята, я когда их встречаю, Николай Борисович, я ничего, вот ничего, вообще на эту тему никогда ничего не говорю. Но от нас видно, вот если есть в тебе это, понимаешь, как с Иисусом, да, он меня вот так вот взял за руку, так посмотрел, а у меня уже все, у меня все, все, все. Я единственное, что мог сказать, Господи, да, да, все, вообще, вот никаких вопросов нету. То же самое и здесь. Оно, когда есть, лампочка, если вкручена, она светит. Ей даже говорить не
1: надо. Но Иисус и говорит, но не под сосуд-то не прячут. Да, он светит всем вокруг, и все видят. У нас соседская девочка в разговоре с кем-то, значит, из поселка, мы в деревне живем, про нас, про нашу семью, говорит, а эти-то, стародубцы, ну, они, говорят, такие, и так вот это, жест такой руки. Mm-hmm. Не от мира, говорит, всего. Mm-hmm. Для меня это комплимент.
0: Слушай, ну, конечно, нет, но тут много всякой всячины. Люди могут действительно думать, что это его раньше. Я вообще раньше думал, что баптисты едят детей.
2: Знаете, а почему-то байка такая была в советское время.
0: Была такая байка, и многое чего преодолевалось, да, и тут, и да, ну как? Да, ты не от мира сего. Угу. Ну, а что делать? Вот так вот.
1: Последний вопрос, который задаю всем гостям. Если бы у вас был микрофон волшебный, который, можно сказать, все люди на всей планете услышат, будет автоперевод на их языки. Вот самые главные несколько слов, которые... Ну, спустя 61 год жизни хотелось бы сказать всем.
0: Ух ты.
1: С высоты прожитых лет, так сказать. А может быть и не с высоты, может быть наоборот что-то наивное.
0: Я бы сказал такую вещь. Разобраться в том, какой Бог, весьма сложно. Есть многие приверженцы, которые и в церкви у меня есть друзья, которые говорят, что бояться Бога – это нормально. То есть не то, что даже нормально, а это, в общем-то, один из единственных путей, и что он такой и есть. Вот. Есть такая позиция, что Бог такой любовь, но такая, вот она сю-сю-сю, пуси-пуси, да? То есть она очень такая мягкая и пушистая, и, в общем-то, бояться нечего.
1: А как смерть крепка вообще?
0: Так-то. Вот. Мне бы хотелось пожелать нам всем иметь возможность, иметь внутреннее желание узнать Бога. Только узнать его не понаслышке и не где-то прочитанным, да, образом, а вот чтобы так все допеклось внутри, чтобы захотелось его узнать и узнать его в конце концов. Вот хотя бы каким-то краешком составить свое собственное мнение, да, не через, простите, свечки в церквях, не через поклоны, хотя это, если это естественно из тебя выходит, то почему бы нет, но если только это, тогда не работает. Не через каких-то авторитетных людей, чтобы это просто произошло в личном контакте. Вот это желаю нам всем.
2: Здорово, спасибо.
1: Спасибо большое.
0: На здоровье. Что
1: нашли время посетить нас. Кстати, недалеко, да, живете?
0: Ну, нет, я-то живу в Нафилевском парке, но так вот все случилось, что все было
2: открыто.
0: Да я даже не засомневался. Я думаю,
2: здорово. Значит, правильно ехал.
0: Да, я ехал правильно. Спасибо, ребят, вам тоже, что все-таки дошло до этого. Я сегодня, правда, что-то не поючий. Если честно, я взял гитару так, на всякий случай. Вот, потому что ты мне ничего не сказал. Думаю, ну, значит, будем разговаривать. Вот, поэтому я так...
1: Ну, я взял гитару даже на всякий случай, да? Тоже.
2: Чтобы все должны были бы сыграть вместе.
0: Чтобы уже наверняка.
2: Трио.
1: Хорошо было побеседовать. Спасибо.
2: Не хочется расходиться.
1: Да, прям не хочется расходиться. Но время наше подошло к концу. Уже вон, уже упрямо. Часы показывают 12 часов 48
0: секунд. Сколько можно?
1: Да.
0: Да вроде мы много чего говорили. Я думаю,
1: достаточно. Всем спасибо, кто был с нами. Друзья, в повторе нас тоже послушайте. И друзьям посоветуйте. До свидания.
0: До свидания.
2: Ветника Джорджа Уитни.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 16 июня 1855 года основатель армии спасения Уильям Вуд женился на Кэтрин Мамфорд. Свое знакомство они описывали так. После одного из собраний, на котором проповедовал Вуд, Кэтрин, очень тронутая его проповедью, согласилась, чтобы он проводил ее до дома. Как вспоминала Кэтрин, еще до того, как мы добрались до моего дома, мы оба почувствовали, что словно созданы друг для друга. Уильям описывал это как любовь с первого взгляда. В этот день, 16 июня 1855 года, они поженились, став одной из величайших евангелизационных супружеских пар, основателями армии спасения. С юных лет Вуд горел желанием нести Евангелие и освобождать души от рабства греха. Но Уэслианская методистская церковь, которую он посещал, не хотела видеть на своих собраниях людей, которые оставляют на скамьях вшей. Именно тех, кого Вуд надеялся достичь. За излишнее рвение Вуда даже лишили церковного членства. Кэтрин Мамфорд также была пламенной христианкой и активной участницей общества борьбы за трезвость. Она резко возражала, если женщин называли слабым полом, и утверждала, что они также имеют право проповедовать Слово Божье. Поначалу Уильям Вуд не соглашался с таким утверждением, но, видя плоды служения Кэтрин, изменил свое мнение. Поэтому в созданной ими армии спасения женщины получили право проповедовать и занимать руководящие позиции. В браке Буты прожили 35 лет. За это время у них родилось 9 детей. 8 из них дожили до взрослого возраста и стали активными христианскими служителями. В 1890 году Кэтрин умерла от рака. Уильям же пережил ее на 22 года и продолжал активно трудиться для Христа вплоть до своей смерти в 1912 году.
3: След в истории.

0: Петр Мамонов. Жизнь очень жесткая. Но все равно очень много людей, которые устремляются к добру, и ради них Бог этот мир держит. Вообще, ничего важнее, чем общение с людьми, нет. Звонит мне в 1:30 ночи человек, а у него и там, и сям облом. Я ему что-то сказал, ему легче. А мне что, трудно? Вот так приходится жить. Каждый день что-нибудь маленькое делать. Благодать Божия заключается в одной немытой тарелке. Помыл потихонечку, чтобы мама не видела. Все, день прожит недаром.
1: Свободное радио рядом.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь на Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: 100 нескучных историй. Свидетель. Отец с сынишкой лет 6 шли по широкому колхозному полю, на котором уже дозревала капуста. Время от времени отец оглядывался по сторонам и, убеждаясь, что поблизости никого нет, срывал кочан капусты, бросал его в свой мешок и шел дальше. На его счастье, поблизости не было никого, кто мог бы стать свидетелем такого воровства. Ближе к концу поля отец в очередной раз остановился. Он посмотрел направо, никого не было видно, налево тоже никого, впереди и сзади на горизонте тоже ни души. Он уже протянул было руку к капусте, как вдруг сынишка спросил: «Папа, а почему ты никогда не смотришь наверх?» В Библии сказано: «Ничто во всем творении не сокрыто от Бога. Перед Ним все обнажено, и глаза Его видят все. Ему мы дадим отчет». Но мы порой забываем, что от Бога ничего невозможно скрыть. Притом Он ведь видит не только наши дела. Он видит даже мотивы, которые нами движут, намерения наши. Людям мы можем показаться хорошими, весьма приличными людьми, и даже себя мы можем обмануть. Но Бог видит, что внутри у нас далеко не все в порядке. Он видит вот эту внутреннюю нечистоту нашу, и Он очень хочет нас очистить. Он видит и нашу боль, Он видит страдания, страхи наши, переживания. Он видит все, потому что Он всегда рядом. И почему бы нам не посмотреть наверх и не сказать: «Господь, помоги, прости, спаси». Или, как молился автор одного библейского псалма: «Испытай меня, Боже, и узнай побуждение сердца моего. Проверь меня, Господи, и узнай помыслы мои. Посмотри, не иду ли я путем пагубным, и направь меня на путь вечный».
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Состояние сердца. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их и сокрушит кумиры их. Книга Осии, 10 глава, 2 стих. Израиль выделил Богу место в своем сердце. Маленькое место. Они не могли предложить ему все свое сердце, потому что они решили поклоняться также и другим богам. Иисус сказал нам, что невозможно служить двум господам. Однако именно это пытаются делать многие люди. Вместо того, чтобы быть полностью преданными Богу, они ограничиваются тем, что периодически кивают ему головой. Богу недостаточно иметь только часть вашей жизни. Он не желает делить вас с другими богами. Бог желает и Бог заслуживает иметь все ваше сердце, всю вашу душу и весь ваш разум. Каково состояние вашего сердца сегодня? Отдали ли вы его полностью Богу или оно разделено? Может быть, сложно правильно оценить ваше собственное сердце, потому что, как замечает Иеремия, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его? Единственный способ узнать истинное состояние вашего сердца – это попросить Господа исследовать ваше сердце для вас. Что вы можете сделать, если Бог откроет вам, что ваше сердце разделено? Следуйте примеру Давида, который попросил Бога объединить его сердце. Или примите вызов Иисуса Навина, который настаивал «изберите себе ныне, кому служить, но я и дом мой будем служить Господу». Отец, помоги нам жить жизнью, посвященной Тебе. Удали от нас то, что заставляет нас предлагать Тебе разделенное сердце. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Благодарное сердце. Благодарное сердце. Свободное радио.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Верно и безупречно соблюди все, что я тебе заповедал, до дня явления Господа нашего Иисуса Христа. Его в должное время явит нам Бог, блаженный, единый властитель, царь царей и Господь Господ, единственный, кто бессмертен. Он живет в неприступном свете, его не видел никто из людей и увидеть не может. Ему честь и вечная сила. Аминь».

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Апостолы, как и современные христиане, совсем не жаждали миссионерствовать. Они хотели в христианский лагерь молиться, поститься и слушать радио Радонеж, желательно сидя при этом в Иерусалиме. Поэтому Бог разрушил Иерусалим, чтобы хоть как-то вытащить первых апостолов из зоны комфорта. Примерно так описывает настроение первых апостолов Дан Ричардсон в книге «Вечность в их сердцах». Книга посвящена миссионерам, которые проповедовали экзотическим племенам и в огромном количестве из них, к своему удивлению, находили идеи и образы, полностью соответствующие христианству. Миссионеры просто прислушивались к дикарям, брали эти образы и идеи и логично завершали их Евангелием. И дикари, вместо того, чтобы яростно сопротивляться чуждой религии, узнавали в ней свое, родное, то, чего им самим так долго не хватало. Книга, казалось бы, про чистую экзотику, но на самом деле нет. В ситуации такого миссионера находится сегодня любой христианин. Он часто живет посреди диких племен. Но вместо того, чтобы прислушаться к потребностям этих племен и в качестве ответа на них рассказать про христианство, верующий, как правило, бьет этим христианством собеседника как обухом по голове. Всеми этими праздниками, библейскими цитатами, старославянскими или прочими прелестями религиозной субкультуры. Между тем, всем верующим полезно было бы взять за отправную точку, что люди, окружающие нас, не тупее нашего. Им не нужен историко-культурный или лингвистический экскурс в старославянский язык или иудейскую историю. Многие прекрасно знают то и другое, оставаясь неверующими. Потому что вера – это не библеистика. Люди вокруг нас нуждаются в одном – в Слове Божьем, причем в Слове живом, в понятных свидетельствах и современных притчах. Каждый человек получает опыт общения и с Богом, и с бесами в ежедневной жизни, но не может их опознать. Задача христианина – помочь ему это сделать. Собственно, основная мысль Ричардсона, что проповедь среди инакомыслящих Христос заповедовал вовсе не в стиле «А, да, ребят, забыл вам сказать, хочу, чтобы вы провозгласили эти послания всем до единого в мире, вне зависимости от их языка и культурных особенностей». То есть, конечно, если у вас будет время и настроение. Искать и находить слова – понятные разным людям, чтобы донести до них смысл Евангелия, одна из основных задач любого христианина.
2: Новый час на свободном.
1: Время дарить.

Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их. И они идут за мною, и я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 и 28 стихи.

0: Обретение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Сегодня мы прочитаем из Евангелия от Иоанна еще одно ободряющее место Писания. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Итак, в этих замечательных словах есть обещание Иисуса Христа и некоторые условия. Первое. Начнем с обещания. Христос говорит, что если я даю жизнь вечную, то никто не похитит. И кто получает жизнь вечную, никогда не погибнет. Обратите внимание, это высказывание стоит в утвердительной форме. Нет никаких «а может быть», «ну я попробую», «а вот если», ну и так далее. Мы должны верить в Его спасительную благодать, в Его силу и Его всемогущество. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Дорогие друзья, принять Христа – это значит быть уверенным в Его спасении. А Его Евангелие – это наше основание веры и надежды. Второе. Защита и вечная жизнь обещаны не всем, но тем, кто принадлежит Ему. Фраза «овцы мои» и есть условие вечной жизни. И, конечно же, овцы – это мы, те, кто принял Его и уверовал в Его любовь. А Христос – наш пастух и Господин. И если мы действительно Его, то мы можем это проверить. Христос говорит: «Я знаю их, и поэтому они, во-первых, слушаются моего голоса, во-вторых, идут за мной». А где и как нам услышать Его голос? Заметьте, не просто услышать, а послушаться Его голос. То есть поступать так, как Он говорит. А говорит Он много и очень четко на страницах Священного Писания. Вот их и говорим. Библия – это Слово Божие. И читая его, мы слушаем Его голос и поступаем по Его воле. По крайней мере, должны поступать по Его воле. Читаем и исполняем, слушаем Его и идем за Ним. Иаков говорит: будьте же исполнителями Слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Библейская кухня. В книге «Исход» мы читаем описание первой пасхальной трапезы.
1: «Там, в Египте, Господь сказал Моисею и Аарону, каждая семья должна взять из стада по ягненку. Мясо должно быть съедено в ту же ночь. Есть его нужно поджаренным на огне, с пресным хлебом и горькими травами».
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы с вами попробуем приготовить пасхальное блюдо из мяса ягненка. Вам потребуется одна нога ягненка, примерно 3 килограмма, 3 головки измельченного чеснока, соль и перец, пол чашки сливочного масла, пол чашки свежих листьев розмарина, пол чашки измельченных листьев сельдерея, а также треть чашки зеленого перца, нарезанного кубиками, 4 небольших побега розмарина, четверть чашки апельсинового сока, а также листья свежей мяты. Чтобы ягненок получился вкуснее, мясо должно быть комнатной температуры. Разогрейте духовку до 200 градусов. Натрите мясо чесноком и посыпьте солью и перцем. Выложите на решетку в глубокую сковороду. Полейте сверху маслом и разбросайте листья розмарина. По краям разложите листья сельдерея и зеленый перец. Поверх зелени положите побеги розмарина. Запекайте около 1,5 часов, пока мясо не станет мягким. Выложите мясо со сковороды и остудите перед подачей минут 10. При подаче посыпьте ягненка свежими листочками мяты. Благословенные вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: Одним словом, старайтесь походить на Бога, ведь вы Его любимые дети. Живите в любви, точно так, как Христос полюбил нас и отдал за нас свою жизнь, как жертвенное приношение Богу, благоуханное и приятное. Что же касается таких вещей, как разврат, похабство, жадность, то среди вас даже разговоров о них не должно быть. Не подобает это Божьему народу, так же, как всякая грязная, глупая, двусмысленная болтовня. Неуместно. Лучше благодарите Бога. Но в этом вы можете быть уверены. Ни один развратник, похабник, хапуга, они ничем не отличаются от идолопоклонников, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

Зинаида Миркина. Царство Его не от мира сего, сила Его не от мира сего. Здесь Ему воздух скупо отпущен. Нет, не всесильный, не всемогущий. Здесь за дыхание едкая гарь. Здесь Он не царь. Кто же Он? Путь, уводящий отсюда. Не чудотворец, высшее чудо, выход в мою и твою высоту, насквозь пробитый, прибитый к кресту. Тот, кто безропотно вынести смог тяжесть земли, наш неведомый Бог, назван, описан и снова неведом. Только тому, кто пройдет его следом, снова предстанет среди пустоты. Видишь, вот я —

0: Привет, друзья! Меня зовут Катя, и вы на Свободном радио. Этот день сотворил Господь. Так давайте порадуемся этому новому дню. Именно так говорит нам Священное Писание. Начало дня – хороший повод вспомнить этот библейский стих и порадоваться тому, что этот новый день сотворил Господь, и в нем для нас открываются новые возможности и новые перспективы. Так что давайте использовать их на 100%. А в этом вам будет помогать Свободное радио.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Из письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Да будет благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это Он одарил нас в единении нашим со Христом полнотой духовных даров в небесных мирах. Он нас избрал в единении с Ним еще до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми и непорочными и жили в любви. Он нас предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. Так восхвалим Его за величайшую Его доброту, за дар, которым Он нас одарил через любимого Сына, кровью которого мы обрели в единении с Ним свободу и прощение грехов».
2: Свободное радио. Всегда вместе.
3: Новая музыка на Свободном радио.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: сжигаю годы.
1: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
2: 8 не в Евангелии от Иоанна. «Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 26 стих. «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек». С Иисусом Христом наша истинная жажда утолена навсегда. «Приходящий ко Мне не будет талкать». Господь Иисус может наполнить наше сердце и нашу жизнь так, чтобы мы никогда не страдали от духовного голода. «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Иисус Христос не отвернется от того, кто обращается к Нему, доверившись Ему. «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». Уверовав в Иисуса и став Его учениками, мы видим, что в нашей жизни становится светло. «Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Смерть для нас — это дверь в вечную радость. «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Как верующие мы не придем на суд. Вера в Бога, Отца и Его Слово дает уверенность в благословении теперь и в вечности. «Я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек». Как овцы доброго пастыря мы не можем погибнуть. Мы являемся Его собственностью навеки. «Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Как искупленные, мы имеем твердую надежду, что Господь возьмет нас на небо.
3: Благодарное сердце. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 16 июня 1855 года основатель армии спасения Уильям Вуд женился на Кэтрин Мамфорд. Свое знакомство они описывали так. После одного из собраний, на котором проповедовал Вуд, Кэтрин, очень тронутая его проповедью, согласилась, чтобы он проводил ее до дома. Как вспоминала Кэтрин, «Еще до того, как мы добрались до моего дома, мы оба почувствовали, что словно созданы друг для друга». Уильям описывал это как любовь с первого взгляда. В этот день, 16 июня 1855 года, они поженились, став одной из величайших евангелизационных супружеских пар, основателями армии спасения. С юных лет Вуд горел желанием нести Евангелие и освобождать души от рабства греха. Но Уэслианская методистская церковь, которую он посещал, не хотела видеть на своих собраниях людей, которые оставляют на скамьях вшей. Именно тех, кого Вуд надеялся достичь. За излишнее рвение Вуда даже лишили церковного членства. Кэтрин Мамфорд также была пламенной христианкой и активной участницей общества борьбы за трезвость. Она резко возражала, если женщин называли слабым полом, и утверждала, что они также имеют право проповедовать Слово Божье. Поначалу Уильям Вуд не соглашался с таким утверждением, но, видя плоды служения Кэтрин, изменил свое мнение. Поэтому в созданной ими армии спасения женщины получили право проповедовать и занимать руководящие позиции. В браке Вуды прожили 35 лет. За это время у них родилось 9 детей. 8 из них дожили до взрослого возраста и стали активными христианскими служителями. В 1890 году Кэтрин умерла от рака. Уильям же пережил ее на 22 года и продолжал активно трудиться для Христа вплоть до своей смерти в 1912 году.
3: След в истории.